слышу эхо над рекой. Ты меня не оставляй, ты всегда во мне мой край. Детство, старенький трамвай.

Я не пойму ничего и себя самого. Я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Мир удивителен, но...

и счастливей не стал. И храню свой диплом под стеклом, но назначенье иных, неподвластных уму, повседневных вещей и явлений мне не дано описать ни при помощи слов, ни числом.

Но с мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ-квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда.

Но жизни на свете чуть больше, чем смерти. Ни света на свете чуть больше, чем тьмы.

gagnant. Moins à gagnant. Moins à gagnant. Moins à gagnant.

эти одни. Сторожа и собаки, идешь, никого не заметишь.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

Итак, «Дезафинадо», Раж Альберто, «Дезафинадо», запись 58 года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот». Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию, это «Луи Бонфа», «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке. Кинофильм «Черный орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

Следующая песня, которую я вам хочу напомнить, безусловно, в этом я даже не сомневаюсь, вам знакома. Все началось благодаря роману Жоржа Амаду «Капитаны песка», после чего появился фильм, разумеется. Режиссеры мира вообще обращали внимание потом на эту тему. И, конечно, песня «Дориваль Кайми и девушки из Бахи», так называется его сопровождающая группа, спели вот этот марша «Дош Пескадорес». То есть это был марш рыбаков знаменитый. Потом появились версии на других языках. Я предлагаю вам услышать Ваню Стойкович. Давайте вспомним эту исполнительницу с песней «Генералы песчаных карьеров», конечно же.

Следующая песня, которая имеет непосредственное отношение к Бразилии, она стала мировым хитом. «Воробей с рыжеватым воротником в кукурузной муке». Именно эта песня стала мировым стандартом для виртуозного вокала и джазовой гитары. Вы сейчас поймете, в чем тут дело. Предлагаю вам услышать разные версии. Безусловно, в них вы узнаете песню «Тико-тико».

0: Песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астру Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жобимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астру Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горовец.
1: Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Еще одна бразильская тема. Арри Баррозу. Он был самым влиятельным композитором до возникновения стиля босса-нова в Бразилии. Песня под названием «Бразиль», то есть «Бразилия», стала вообще международным хитом благодаря мелодии и была исполнена потом, записана сотнями артистов по всему миру. Давайте это услышим. Ну, например, в исполнении самого Арри Баррозу «Бразиль». Это 1939 год. Ну и потом я хочу предложить вам, например, услышать исполнение Юрия Хачинского «Бразилия». И посмотрите, вспомните ли вы эту мелодию.

Идем дальше. Давайте вспомним следующую мелодию. Думаю, что многие из вас ее помнят. С одной стороны, это 1953 год, Виолетта Кавальканте, которая исполнила эту песню под названием «Вагалуме». С другой стороны, это Николай Никитский. Думаю, что это имя многие из вас еще помнят. И появилась вслед за оригиналом песня на русском языке под названием «Светлячок». Виктор Симон, бразильский композитор левых взглядов, его поклонником был Че Гевара в свое время, написал эту песню в 1953 году. Уже в 60-х он стал гостем Советского Союза и с удовлетворением отметил, что его мелодия доносится из каждого окна. Так что давайте вспомним, какая мелодия доносилась в 60-х в Советском Союзе из, по крайней мере, если не каждого, то из многих окошек. «Светлячок».

Есть одна мелодия, которая тоже вам хорошо знакома, она тоже связана с Бразилией. Бразильская певица Луалва Браз, она жила в Париже и с помощью французов организовала группу, которая стала называться «Каома». Выпущенная ими песня «Однажды», о которой мы говорим, мгновенно выскочила на первые места европейских хит-парадов, потом была моментально узнана и также стала очень известной в Советском Союзе бывшем. А ведь песня эта была, в свою очередь, тоже кавером, плагиатом песни уже группы «Боливиска», песни, которая вышла в 81-м году. Песня, о которой мы говорим, вышла в 89-м, и это знаменитая «Ламбада», которые все, кому не лень, учили движение, как лучше ее танцевать. «Ламбада».

И еще одна встреча с песней, которую вы тоже, скорее всего, знаете, если не с вокалом, то инструментально точно. Неожиданно для автора этой песни она была признана в свое время лучшей композицией 1966 года и переведена на многие языки мира. Есть две версии русского перевода, одно известное исполнение, а вообще инструментальная версия в Герба Альперта даже попала в мультфильм «Ну, погоди», как знак качества, что есть еще одна хорошая мелодия, которую можно показать благодаря мультсериалу. Итак, услышим сначала то, что называется «Абанда» в оригинале, и потом Ирина Богушевская «Бродячий оркестр» или «Парад».

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. Пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы народе предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов.

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

Качнулся и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резкий, это светополоса.

меня попугая пирата морей. Родился я в тысяче каком-то году в бананно-лиановой чаще. Мой папа был папа-пугай кокоду, тогда еще не говорящий. Но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен меня страшный Фернандо Кортес. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать.

Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные

будущем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня,

0: общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи.
1: Когда на сердце тяжесть

0: пьяных руках.
1: А знаю, и мы еще у Тиозевы, а знаю, и топху по иньяним, а знаю, шадеду ты бэрэв, туда, что от нишарти бахаим. Везе коре, бехидалон шакати, везе коре, алху леахушим, везе коре, адамавет иштакарти, туда, что от нишарти бахаим.

когда сбудется день иной. Тогда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно.

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: и падая, бьются об лед. Гололед на земле, гололед, целый год напролет, гололед. Гололед, гололед, гололед, целый год напролет, целый год. Даже если планету в облет, не касаясь планеты ногами, ни один так другой упадет. Гололед на земле, гололед, и затопчут его сапогами. Гололед на земле, гололед, целый год напролет, гололед. Гололед, гололед, гололед, целый год напролет, целый год.
1: «Чужая колея» — это песня такая полушуточная, она сделана в ритме всех моих шуточных песен, но как во всех этих вещах, мне есть обязательно, во всех вот авторских вещах моих собственных, которые я написал, всегда есть какое-то второе дно, всегда есть серьез, несмотря на шуточную форму. Песня называется «Чужая колея».

колея, вдруг его обрывается след. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колее.

что барабан не выдержал. Хорошо, хорошо, хорошо. А сам устал, не дослух.

Я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающие запад ужасом Питров, зачем-то крикнул: «Боже!»

препарани. Скажи мне, моя радость Христа ради, она мне одевайся, мол, я тебе стесняюсь, не то, мол, как всегда пойдешь ты сзади. Я платье

хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себя утюжил, гладил? Меня поймали тут же в засаде. Ведь массовик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих созвали меня дяди. Я снова ощутился в зоосаде. Глядь, две жены, ну две Марины Влади, одетые животными, с двумя же бегемотами, я тоже озверел и встал в засаде. На утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале маскараде. Я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был у бегемотов я в ограде.

0: Израильское время 7 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Сегодня вторник, 19 мая 2026 года, 3 Сивана 5786 года по еврейскому летоисчислению. В Ливане сообщают о мощном израильском ударе в районе Тира сегодня под утро. Об этом передает корреспондент Кан Шимон Миджан. Ранее пресс-секретарь ЦАЛя на арабском языке опубликовал предупреждение для жителей данного района. Президент Трамп заявил, что принял решение отложить удар по Ирану на 2-3 дня. «Речь идет о коротком сроке. Израиль поставлен в известность», отметил американский президент и добавил, что существует высокая вероятность достижения соглашения с Тегераном. По словам президента, Вашингтон будет удовлетворен, если удастся заключить договор, который не позволит Ирану получить ядерное оружие. Накануне вечером Трамп сообщил, что отложил запланированный на сегодня удар по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако отдал приказ вооруженным силам быть готовыми к масштабной атаке в кратчайшие сроки. Минувшей ночью военно-морские силы продолжили операцию по перехвату флотилии, которая направлялась в Газу. Накануне вечером сообщалось, что бойцы морского спецназа взяли под контроль более 30 судов из 57 отплывших из Турции. Задержано около 250 активистов. Министерство иностранных дел в Иерусалиме отмечает, что до настоящего момента на судах флотилии не обнаружено никакой гуманитарной помощи. Хамас отдал приказ боевикам в секторе Газа начать оперативную подготовку к похищению военнослужащих ЦАЛя в ответ на принятие закона о смертной казни для террористов. Корреспонденту Кан Элиору Леви стало известно, что данное распоряжение содержалось во внутреннем циркуляре, которое распространило руководство Хамас среди боевиков в секторе. Как передает Элиор Леви, в документе отмечается, что утвержденный Кнессетом закон носит фашистский характер и отражает менталитет кровожадных преступных группировок. Руководство Хамаса предупреждает, что причинение любого вреда палестинским заключенным спровоцирует эскалацию, и добавляет, что в распоряжении организации имеются средства, которые держатся в строжайшем секрете. Угроза применения Хизбаллой дронов «Камикадзе» вынудила ЦАЛь сократить свою активность в Южном Ливане в светлое время суток, примерно на 75%. Об этом накануне сообщил корреспондент Кан Руи Шарон. В пресс-службе ЦАЛя сообщили, что на следующей неделе продолжится оснащение подразделений сухопутных войск в Южном Ливане новыми эффективными средствами перехвата беспилотников. В последние дни в ЦАЛе фиксируют изменения в тактике действий Хизбаллы. Террористическая организация постепенно переходит от упорядоченных военных действий к тактике партизанской войны. Это выражается в действиях мелкими группами, постоянном маневрировании и попытке использовать любые ситуативные возможности для атак на силы ЦАЛе в Южном Ливане. По оценкам источников военной разведки, переход к формату автономных действий обусловлен ликвидацией высокопоставленных командиров спецподразделения «Радуан». Корреспондент Кан Итай Блюменталь отмечает, что за последнюю неделю в Южном Ливане было ликвидировано более 220 боевиков Хизбаллы. В Сан-Диего минувшей ночью в результате стрельбы погибли 3 человека. Двое подозреваемых открыли огонь. Молодые люди в возрасте 18 лет были найдены без признаков жизни. Шеф полиции Сан-Диего выступил с заявлением для прессы. Вот что он заявил. «Дальнейшей угрозы нет. Двое подозреваемых мертвы. Мы подтверждаем гибель 3 взрослых», заявил начальник полиции. Обозреватель Кан Тамар Маргалит передает, что мотивы произошедшего пока не установлены. Однако инцидент расследуется как преступление на почве ненависти. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Миллениум нас. Сегодня заметное понижение температуры и ослабление жары преимущественно на востоке страны. Завтра дальнейшее небольшое похолодание. В большинстве районов будут порывистые ветры, а на севере ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бейершеве 29, в Эйлате до 40 градусов. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 110 сантиметров. Температура воды 23 градуса. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 8 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миерушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Президент США Дональд Трамп принял решение отложить военную операцию в Иране, начало которой планировалось на завтра. Это сделано по утверждению главы американской администрации по просьбе лидеров трех государств. По просьбе эмира Катара, по просьбе наследного принца Саудовской Аравии и президента Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Трампа, эти три лидера обратились к нему с просьбой воздержаться от атаки, поскольку в настоящее время ведутся серьезные переговоры, и сделка будет достигнута, причем такая сделка, которая приемлема не только для Соединенных Штатов Америки, заявляют они, но и для всего Ближнего Востока. Поговорим на эту тему, поговорим о том периоде ожидания, в котором мы находимся, и о мотивах, которые движут президентом Соединенных Штатов Америки при принятии того или иного решения. Поговорим мы и об операции ЦАЛа по остановке флотилии, направлявшейся в сектор Газа. Завершается сага с назначением Романа Гофмана на должность главы Моссада. Генерал-майор Гофман, судя по всему, будет назначен после того, как показания бригадного генерала Гиммел, офицера службы внешней разведки Моссад, подтвердили версию Гофмана, а не версию юридического советника правительства Галии Баарав Миара. Простите, в политической системе готовятся к голосованию по закону о призыве и по закону о распуске Кнессета. Оба эти голосования должны состояться завтра. Что касается закона о призыве, то голосование, возможно, будет только в комиссии. А что касается закона о распуске Кнессета, то в предварительном чтении он будет вынесен на голосование Кнессета, если не произойдет ничего из ряда вон выходящего. Тем временем генеральный инспектор полиции объявил об изменении порядка задержания дезертиров ультраортодоксов. Как это будет выглядеть? Спойлер, довольно странно. Обо всем этом и многом другом мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, как обычно, несколько слов о тех программах, которые ведут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 19 мая. Наша программа, программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 программа «Доброе утро, Израиль». Ее сегодня проведет Олег Клоц. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит адвокат Юрий Брандт. Тема консультаций – дорожно-транспортные происшествия. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 программа, авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай». Ее редактор и ведущая Татьяна Берлина. В 18.05 программа «На пике событий». Этот журнал сегодня проведет Анна Раева. А с 22 до полуночи «Ночная смена». Классическая музыка под редакцией Тани Барской и Юлии Цодекс. Это программа передач, которую вы сможете услышать на волнах Канрека, уважаемые радиослушатели, сегодня, во вторник, 19 мая. Как обычно, к вашим услугам наш аккаунт в социальной сети Facebook. С его помощью вы можете принять участие в нашей программе. Для этого заходите и отвечайте на наш вопрос. Вопрос, который мы вам задаем.

Мы спрашиваем вас, в чем, с вашей точки зрения, причина такой популярности этого министерства среди политиков. Не самый, надо сказать, легкий министерский портфель, не самое, далеко не синекура, особенно если там заниматься делом, а не только пиаром. Ну, так или иначе, это то, что, есть те, кто... пытаются получить этот портфель. И вот мы спрашиваем вас, в чем, с вашей точки зрения, популярность такого министерства. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте на этот вопрос, комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать в нашем сегодняшнем эфире, делитесь вашими мыслями, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте. Все более чем приветствуется. Единственная просьба, как всегда, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов 11 минут. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Газета «Идет Хронот». Главный ее заголовок – «Учение или призыв». В то время как военнослужащие ЦАЛа воюют в Ливане и противостоят угрозам дронов, начиненных взрывчаткой, премьер-министр оказывает давление на депутатов от Ликуда, которые возражают против закона об освобождении от службы. И большая часть высокопоставленных депутатов от Ликуда убеждены, что речь идет о попытке умиротворить ультраортодоксов перед роспуском Кнессета. Другие утверждают, что речь идет о манипуляции Нетаньяу, цель которой – выиграть время. Юваль Карни, Амир Эттингер, обо всем этом на 8-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Да, это тот вопрос, который сейчас остается на повестке дня. Действительно ли Нетаньяу заинтересован в утверждении этого закона, закона Бисмута, незадолго до, до роспуска Кнессета? И есть разные мнения по этому поводу. Еще несколько заголовков на первой странице газеты «Идиот Ахаронот» угрожают, разговаривают и рискуют. Одновременно с переговорами Соединенные Штаты Америки и Израиль готовятся к возобновлению военных действий. В Иране понимают, что им будет причинен гигантский ущерб, однако не готовы давать американцам картинку победы. Тем временем между дипломатическими переговорами и военной опцией существует третья опция, третья возможность – тишина в ответ на тишину в стиле Персидского залива. Ронен Бергман об этом на 4-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Эксклюзивный материал «Нир Оз, Беэри и Кфар Аза» намерены подать апелляцию, петицию в БАГАЦ против правительства. Три кибуца, находящиеся на границе с сектором Газа, три кибуца, которые получили самый тяжелый удар 7 октября, попросят от БАГАЦа отдать распоряжение правительству о создании механизма помощи жителям, которые не в состоянии вернуться в свои дома. Государство должно взять ответственность, утверждают они. Параллельно число, групп эвакуированных людей, которые не могут вернуться в свои дома, растет. И они организуются сейчас для того, чтобы попытаться поселиться в других кибуцах. Об этом на 6-й странице газеты. Газеты «Идиот Ахаронот». На 2-й странице, как обычно, много авторских материалов. Например, Бендерор Ямини публикует статью под названием «Антисионистские правы». «Еврейский террор не прекращает подливать масло в огонь ненависти к нам. Проблема только усиливается, поскольку эти самые хулиганы получают поддержку, по крайней мере, от некоторых министров». В конце концов, во всем мире, может быть, кроме Микронезии, нас бойкотируют. Ну, я думаю, что до этого далеко, но, безусловно, Бендерор Ямини прав в том смысле, что это, мягко говоря,

не способствует нашему имиджу в мире. Еще несколько материалов. Гади Эзра публикует статью под названием «Это больше, чем просто головная боль». Международный суд в Гаге, который угрожает издать новые распоряжения против ордера на задержание высокопоставленных израильтян, уже давно превратился в объект для нападок в Израиле. Проблема в том, что он здесь, он останется здесь, и пришло время отдавать себе отчет в важности и в значении его шагов. Об этом Гад Эзра на третьей странице газеты «Идиот Ахрон». Ну, вот еще несколько материалов. Ронен Бергман пишет: «Бросают все жетоны на стол». Трамп заявил, об этом мы уже говорили, Тамара Эхнер, Лиор Бен-Ари и Элиша Бен-Кимон публикуют материал под названием «Трамп, двоеточие, я намеревался атаковать Иран сегодня и отменил это решение». Отменил, отложил, заморозил. Посмотрим, как будут развиваться события и что нас ждет в праздник Шивот. Удастся ли нам его отметить не в убежищах? Очень хочется надеяться, что да. Еще несколько материалов. Нетаньяу вербует сторонников освобождения от службы в попытке умиротворить ультраортодоксов и избежать распуска Кнессета. Начиная со вчерашнего дня, премьер-министр Бениамин Нетаньяу проводит встречи с депутатами от Ликуда, которые возражают против закона о призыве. Однако депутат Кнессета Боас Бисмут, глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, на данный момент отказывается опубликовать содержание закона. На самом деле это скандальная история. Идет общественная дискуссия, пожалуй, по одному из самых важных и болезненных вопросов израильского общества на данный момент. Идет дискуссия по вопросу, который будет, безусловно, одним из наиболее важных в ходе предвыборной кампании. А мы не имеем права, граждане не имеют права узнать, какой, собственно говоря, о чем идет речь, о каком законопроекте, что он содержит. Непостижимо. С моей точки зрения, по крайней мере. На 10-й странице газеты «Идиот Ахаронот» Нетаньяу, двоеточие, юридический советник правительства, пытается сорвать назначение Романа Гофмана. Секретное заключение, которое, судя по всему, совпадает с версией Романа Гофмана, было передано премьер-министру Бениамину Нетаньяу, который попросил отклонить апелляции против назначения. Тут еще и нужно сказать, что юридический советник правительства пытался воспрепятствовать тому, чтобы премьер-министр получил это заключение в свои руки, утверждая, что у него нету, я цитирую, у него нету достаточного допуска. Еще несколько заголовков на эту же тему. Министр юстиции Яриев Левин: мы не согласимся с тем, что у Гали Баравмиара есть полномочия давать какие бы то ни было юридические распоряжения. Еще один материал, тот же Нетель Бандель публикует статью под названием «Журналистов пригласили для свидетельских показаний по делу Каторгейт». Эксклюзивный материал. Несколько журналистов были вызваны в отдел полиции ЛАВ 433 и допрошены о своих связях с советником премьер-министра Эли Фельдштейна. Об этом газета «Идиот Ахаронот», а мы посмотрим заголовки газеты «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом», главный заголовок: «Иранцы знают, что произойдет в ближайшее время», заявил Дональд Трамп. Начинает, на самом деле, уже переставать, по-моему, влиять на Иран эти угрозы, эта риторика. Трамп ужесточает риторику против Тегерана, однако накануне вновь опубликовал смягчающий посыл.
Меня попросили заморозить удар, который планировался на завтра. Источник, осведомленный в ходе переговоров, заявляет, что дополнительный удар по Ирану не вопрос, будет ли он, а вопрос, когда он будет. Ариэль Каана, Дуди Коган. На второй странице газеты Исраэль Айом. Сага с назначением главы Моссада. Декларация Гиммел поддерживает версию Гофмана. Багац распорядился передать это распоряжение премьер-министру. Для этого нужно было распоряжение Багаца, чтобы секретный документ попал в руки премьер-министру. А также, собственно говоря, самому Роману Гофману. Оба подвергли критике юридического советника правительства. На шестой странице издания статья Цвиаузера «30 лет Нетаньяу. Три разных фигуры». Три разных фигуры. Да, 29 мая исполнится 30 лет с того дня, когда Бениамин Нетаньяу впервые был избран премьер-министром Израиля. Еще несколько материалов. Нету праздника без сыра. Точнее говоря, в данном случае без творожного пирога. Мы попробовали десятки творожных пирогов перед праздником Шавуот, который приближается к нам. И вы можете получить 10 самых лучших рецептов и 10 самых лучших возможности приобрести нирслоним. Об этом на 16-й странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. На 4-й странице материал о флотилии, которая не доплыла до сектора Газа, как и ожидалось. Шерит Эвитан Коэн публикует статью «Флотилия помощи». На борту, точнее говоря, кораблей флотилии помощи не было гуманитарных грузов. Накануне силы военно-морского флота успешно захватили или взяли под контроль большинство судов, направлявшихся в сектор Газа. Лучшим доказательством того, что намерения активистов была только провокация. После проверки судов стало очевидно, что там вообще не было гуманитарных грузов. Об этом Шерит Эвитан Коэн в газете «Исраэль Айом». И еще один материал, немного о политике. ШАС полностью координирует свои шаги с Ядут Атура по вопросу о распуске Кнессета и пытается продвигать закон об освобождении от службы. Яков Эршковиц об этом. Дери ищет выход из коалиционного кризиса и взвешивает возможность инициировать, также присоединиться к Ядут Атура в том, что касается закона о распуске Кнессета, даже параллельно с законом о призыве, простите, об освобождении от службы, даже параллельно с законом о распуске Кнессета. Обе партии, надо сказать, и ШАС, и Ядут Атура, об этом также пишет Яков Эршковиц, готовы на выборы либо 1, либо 15 сентября. 15 сентября, на самом деле, я вам должен сказать, уважаемые радиослушатели, по-моему, это будет абсолютно беспрецедентная история, потому что 15 сентября – это между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипуром. То есть буквально вот в разгар праздников выборы. Окей, бывают. Израиль установил немало прецедентов в последнее время, связанных с необычностью нашей политической системы. Вот будет, видимо, еще один, если Нетаньяу пойдет на этот компромисс. Это газета «Исраэль Айом». Сейчас 7:25 в Израиле. Мы сделаем небольшую паузу, немного музыки и продолжим программу.

0: Группа «Типикс». Сейчас 7 часов и 29 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Маарив». Сайт, точнее говоря, газеты, газеты «Маарив». Главный заголовок там «Кошмар Нетаньяу приближается». И сейчас он понимает, что это может случиться. Подлинный кризис между Нетаньяу и ультраортодоксальными партиями очень скоро может выплеснуться решением ультраортодоксов прекратить существование так называемого блока, о котором шла речь на протяжении последних нескольких лет. Об этом пишет Мати Тухфельд. Еще несколько материалов. Сегодня возобновится допрос премьер-министра Бенямина Нетаньяу. Продолжается судебный процесс, на сей раз по делу 2000. Это то, что сейчас в центре внимания. Военный источник Нетаньяу после встречи в Эмиратах, вернее говоря, публикации встречи в Эмиратах, причинен большой ущерб. Еще несколько материалов на сайте газеты «Маариф». Гади Айзенкот обозначает свои красные линии, свои границы. Тема призыва – это единственная тема, на которой я не пойду на компромиссы. И еще несколько материалов здесь, разумеется, о контактах между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. И страны эти сближаются, и они ближе, чем когда бы то ни было, приближаются к беспрецедентному оборонно-экономическому союзу. И здесь же о задержании судов, которые направлялись в сектор Газа. Изначально сообщалось, что они это гуманитарное, по их утверждению, по крайней мере, по утверждению организаторов флотилии, гуманитарная флотилия, однако никаких гуманитарных грузов там обнаружено не было. Это газета «Маариф». Мы потом позднее познакомимся и с дополнительными заголовками этого издания, издания «Арец» и других. А пока поговорим о ситуации в сфере безопасности. С нами в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Габи, доброе утро.
0: Начнем с флотилии. Можно считать эту историю законченной?
1: Нет, пожалуй, хотя основные мероприятия оперативного характера вроде бы завершены, хотя есть еще другие суда, не все вроде бы задержали, и, соответственно, если они продолжат путь в направлении Израиля, то придется вернуться и к ним. Ну и, естественно, не завершен процесс, собственно, общения с теми, кого задержали. И пока еще не совсем понятно, что с ними произойдет, будут ли они депортированы из Израиля, собственно, будут ли те или иные следственные мероприятия в более широкой форме, скорее нет, чем да. Возможно, попытаются, опять-таки, здесь все очень динамично, поступить так, как было совсем недавно, когда их сбросили в Греции по договоренности с местными властями. В целом история продолжается. Будут, судя по всему, еще регаты. И с нынешней, в общем-то, обошлись не самым, на мой взгляд, оптимальным образом. Соответственно,
0: в чем мотивация... неоптимальность, Давид?
1: Неоптимальность в том, что Израиль, как и не раз уже было, в заметной степени играет на руку участникам регаты, а именно есть вот это все задержание, весь этот процесс, все, что связано с депортацией тех или иных участников, все это они действуют ради пиара. И ради того, чтобы Израиль отвлекал свои ресурсы и расходовал. И это то, что по большому счету и происходит. На мой взгляд, задача Израиля состоит в том, чтобы минимизировать тот самый пиар, к которому стремятся оппоненты, и минимизировать трату своих ресурсов. И это не подразумевает задержание сотен людей. Это, на мой взгляд, не подразумевает охоту за сотнями судов каждую неделю и тому подобное. Но кое-какие уроки, по крайней мере, все же делаются. И как в том случае, что был полгода назад, и суда привели в Марину, после чего содержат их здесь за счет ЦАЛа. По крайней мере, такого мы не видим, уже хорошо.
0: А какая альтернатива, Давид? Они организуют флотилию. И, собственно говоря, есть две возможности. Либо останавливать, либо пропускать в Газу. Я не думаю, что пропускать в Газу – это лучший вариант.
1: На мой взгляд, тоже это абсолютно не лучший вариант. На мой взгляд, альтернатива – это действие чисто технического оперативного характера, когда суда при минимальном контакте останавливаются и выводятся из строя, и я не подразумеваю стрельбу на поражение, выводятся из строя в открытом море поблизости от израильских территориальных вод, но не войне, без того, чтобы они вошли в территориальные воды, с тем, чтобы уменьшить потенциал именно международного юридического скандала. Ну и, собственно, оставление их на произвол судьбы с тем, чтобы подали сигнал СОС и были отбуксированы кем-то другим. И, на мой взгляд, я понимаю, что идея кажется очевидной, у нее есть определенные, скажем так, проблемы для реализации с технической точки зрения и с юридической. Но, на мой взгляд, это был бы гораздо более перспективный вариант, чем то, что происходит, когда во время войны с Ираном израильский флот должен заниматься подобными делами и еще и, по сути, давать участникам и организаторам флотилии все то, ради чего они это устраивают.
0: Хочу вас спросить про Ливан. Сегодня утром была информация о том, что Хизбалла меняет, по сути дела, тактику, и на фоне ликвидации лидеров Радуан переходит на практически партизанские действия, то есть каждый сам за себя, условно говоря, да? С одной стороны, это дезорганизирует их, с другой стороны, это оставляет под угрозой солдат ЦАЛа.
1: Под угрозой солдаты ЦАЛа будут при любом варианте развития событий. Мы должны это понимать. Хизбалла имеет достаточно существенные силы в Южном Ливане. И эти силы ищут контакта. То есть часть из них этого контакта избегают. И ходят слухи даже, что из-за относительно невысокой мотивации. Но значительная часть боевиков, в частности Радуана, и не только, этого контакта ищут. В тот момент, когда ситуация довольно статична, у Израиля в какой-то мере связаны руки, это облегчает им работу. Работы же, с их точки зрения, непочатый край. Это 130 километров границы, это неровная линия, это наши значительные силы, находящиеся и на территории Ливана, и на территории Израиля, прилегающие к Ливану. У них немало интересных и эффективных средств поражения, и они пытаются ими воспользоваться. Действия вот этими малыми группами достаточно автономно призваны не позволить армии обороны Израиля реализовать те или иные преимущества, в том числе и в разведывательного характера и ударного. И насколько это успешная тактика Хизбаллы, мне сложно делать выводы, и у меня нет достаточной информации. Но это один из уроков, которые они извлекли из войны 24-го года, когда Израилю удались очень многочисленные ликвидации. И Израилю удавалось отслеживать те или иные связи и цепочки, они стараются лишить Израиля этого преимущества.
0: Хочу вас спросить о предупреждениях, которые продолжает озвучивать командование, высокопоставленное командование ЦАЛа, высшее командование ЦАЛа, в том числе начальник генерального штаба, об очевидной нехватке солдат. Без того, чтобы мы сейчас с вами входили в политический аспект, можно ли эту проблему решить, скажем так, максимально быстро?
1: Очень быстро эту проблему решить нельзя. Эта проблема, даже если будут приняты соответствующие правильные политические решения, я имею в виду правильные, которые не сейчас в меньшей степени политические, в большей степени работают на практику. Все это займет годы. Если мы говорим Если мы говорим о существенном пополнении за счет харидим, то даже если принять какой-то закон, который будет очень красиво выглядеть, это не приведет к резкому повышению числу реальных призывников сразу, потому что что делать, пока в Израиле, если кто-то не хочет идти в армию, он по большому счету в нее не пойдет, в эту самую армию, или пойдет, но ничего существенного делать не будет. Тем более, когда мы говорим о том, что в армии дефицит солдат для боевых частей. Это вот именно этого от харидим тем более нельзя ждать. Здесь потенциал очень небольшой по объективным причинам. Если кто-то, даже если они будут призываться довольно в большом количестве, по объективным причинам. В общем, все очень непросто. Это если мы говорим об аспекте, связанном с харидим. Есть еще другие аспекты. Например, если продлят срок срочной службы с того, что сейчас почти, по сути 2,5 года должно стать, продвернут до 32 месяцев и далее до 36, вот это как раз аспект быстрого решения. То есть здесь, само собой, есть некая политическая проблема увязки этого срока службы с законом о призыве харидим, но если, предположим, эту увязку как-то решать, то вот вам как бы один аспект, когда в самом деле количество можно несколько увеличить. Но это опять-таки это не те цифры, о которых мечтают в военном командовании. 6-8 тысяч бойцов и 9-12 тысяч солдат лишних. Это такого количества не даст, чтобы такое количество регулярных бойцов и просто военнослужащих увеличилось, должны быть решения долгосрочного характера, и это все непросто. Еще один момент, на мой взгляд, достаточно важный. Армия традиционно нерационально использует и тот человеческий материал, который у нее есть. У меня множество примеров и на личном уровне, и не на только. Если бы внутренняя безработица в армии была бы поменьше, я говорю в реалистичных вариантах, вдруг могло бы оказаться, что часть вот тех, кого они хотят получить дополнительно, оказалось, что они, в общем-то, есть у себя под рукой.
0: Давид, последний вопрос. Согласны ли вы с утверждением, я его слышал от нескольких офицеров запаса, что в распоряжении армии есть десятки тысяч, мне называют эту цифру, десятки тысяч резервистов, людей, которые находятся в вполне призывного возраста, которых можно было бы призвать, их освободили от резервистской службы. И, собственно говоря, они могли бы пополнить ряды, они могли бы частично решить эту проблему в достаточно быстрой перспективе.
1: Само собой, но тут дело речь идет о резервистах, а резервист он уже сам по себе и дорог с финансовой точки зрения, и когда ты его призываешь лишний раз, ты бьешь по карьере, по семье и так далее. Основа основ это все же регулярные силы. Но и с резервистами все обстоит неважно в ряде случаев. Например, тот факт, что множество резервистов освободили от военной службы, сегодня это проблематично вернуть многих из этих людей, в том числе и с законодательной точки зрения. И, конечно же, то, что распустили резервистские части. Часть бригады условную танковую резервистскую за полчаса можно разогнать, а потом создать с нуля танковую бригаду берет годы. Это очень и очень проблематичные процессы, которые шли годами. И да, их компенсировать не так просто. И не так просто вернуть многих людей, которые, казалось бы, вот они. Да еще раз могу сказать, даже с теми резервистами, которые есть, далеко не всегда обходятся рационально. Кого-то не призывают, кого-то призывают больше, чем нужно. И, кроме того, есть очень распространенное явление, и это в большей степени экономические траты, когда некоторых резервистов призывают туда, куда они вообще не нужны, устраивают им такую работу, побочный заработок. Я сейчас не говорю о резервистах боевых частей, которые буквально в смысле наматывают сроки. Я говорю о тех, кто делают какую-то тыловую работу, и можно было бы обойтись без них, так как они стоят очень много.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо, Габи. Хорошего дня.
0: 7 часов 42 минуты. Мы продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет, новостных сайтов, израильских СМИ. Газета «Хаарец». Угроза дронов в Ливане. Силы направляют, военнослужащих направляют на операции, которые даже не являются срочными. По меньшей мере, один офицер погиб в результате такой операции. Офицер погиб после того, как обеспечивал поездку командира дивизии в светлое время суток, несмотря на то, что силам было отдано распоряжение как можно по возможности ограничить движение в светлое время. Об этом Яниф Кубович пишет на третьей странице газеты «Гаарец». Еще несколько материалов. Заключение бригадного генерала Гиммел. Гофман сказал, что ему ничего не известно о передачи информации через Телеграм. Гиди Вайц, Михаил Аузертов и Хен Маанит пишут на эту тему. Трамп, двоеточие, я принял решение подождать с ударом по Ирану по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Бен Самуэлс, Лиза Розовская, Руан Слиман и информация Reuters. Об этом обо всем пишут на четвертой странице газеты «Гаарец». Ацви Бар-Эль на той же странице публикует авторский материал. Иран не чувствует угрозы со стороны Трампа и формирует новую реальность в Персидском заливе. Еще несколько материалов. Нир Хасон публикует статью под названием «Журналисты». Полицейские следят за публикациями журналистов иностранных государств, иностранных журналистов для того, чтобы воспрепятствовать их въезду в Израиль. Нир Хасон об этом на пятой странице газеты «Гаарец». Глава совета Джеди Макер, которому угрожали на протяжении длительного времени, был тяжело ранен в результате покушения. Угрожали ему, разумеется, представители преступных группировок. Было совершено покушение, и вот он и его заместитель тяжело ранены. Об этом Ади Хашманаи и Диахадж Ихье на седьмой странице издания. Йонатан Лис на шестой странице публикует статью под названием «Идти с Мерец и подмигивать центристам. Кризис самоопределения Яира Голана». Партия «Демократим», которая несет на своих знаменах лозунги левого сионизма в Израиле, все еще не сформировала свою полную и ясную, четкую программу. Об этом пишет Йонатан Лис. Что еще можно здесь прочитать? Что еще можно прочитать в газете «Гаарец» на первых ее страницах? Смотрим немного более подробно. Нехемия Штраслер, экономический обозреватель, публикует статью под названием «Он готов сжечь всю страну». Имеется в виду, разумеется, Беньямин Нетаньяу. Об этом на странице авторских материалов. Через 4 дня после визита Трампа президент Китая встретится с Владимиром Путиным. После встречи с американским президентом китайский лидер принимает российского гостя. Еще несколько материалов. «Нью-Йорк Таймс» публикует статью под названием «Война с Ираном привела к росту цен и даже к массовому голоду». И об этом пишет, этот материал перепечатывает газета «Гаарец». Ну а «Шпигель» публикует статью под названием «Разделение функций юридического советника правительства». Ротман добавил параграф в этот закон, параграф, который затруднит процесс придания суду премьер-министра, министров и депутатов Кнессета. А идет речь в данном случае о том, что для того, чтобы начать расследование в отношении должностных лиц, нужно будет специальное разрешение судьи окружного суда. Об этом пишет Ноа Шпигель в газете «Арец». Сегодня этот закон ожидается, по крайней мере, что сегодня этот закон будет утвержден комиссией Кнессета по законодательству. Вряд ли он будет утвержден во втором и третьем чтении до роспуска парламента, но, тем не менее, работа над этим законом продолжается. Это газета «Гаарец». Сайт газеты «Макор Ришон». Трамп, двоеточие, я планировал сегодня нанести удар по Ирану и отложил это, потому что есть шанс на соглашение. Президент США заявил, что перенос осуществлен по просьбе лидеров Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Однако заявил, что армия США будет готова к атаке в любой момент по распоряжению сиюминутно, без какой бы то ни было дополнительной подготовки. В Иране вновь смеются над американским президентом по поводу дополнительной отсрочки. Об этом журналисты газеты «Макор Ришон» пишут на сайте. Что еще можно здесь прочитать? Кампейн в Иране от жителей требует самопожертвования. В этом суть, судя по всему, идеологии, практики Ирана и в отношении своих собственных жителей. Президент Ливана заявил: «Я сделаю невозможное для того, чтобы остановить войну с Израилем». Об этом пишет агентство France Press, цитирует слова президента Ливана Ауна, представил условия его страны по урегулированию с Израилем и сказал, что сделает невозможное для того, чтобы остановить войну. Это заявление последовало на фоне предложения, которое передано было Хизбалле, и на фоне ликвидации высокопоставленного боевика исламского джиада. Об этом также на сайте газеты.

0: газеты «Макор» решен. Немного внутренней политики, немного внутренних наших дел. Богатц раскритиковал действия юридического советника правительства. Ее шаги опозорили бы самого последнего юриста, самого слабого юриста. Об этом Ронни Эйтан. Складывается впечатление, что юридический советник, в глазах юридического советника правительства любые средства хороши для того, чтобы достигнуть ее цели, для своей цели. В деле Романа Гофмана все очень публично, все открыто, все на столе, и все мы можем наблюдать скандальные действия юридического советника правительства. Даже у Богатца лопнуло терпение, и в крайне резкой форме там раскритиковали действия юридического советника. Еще несколько материалов на сайте газеты «Макор Ришон». В экономическом разделе публикуется сообщение о росте цен на нефть и о ущербе, который это причиняет компаниям. Война в Иране сотрясает, по-прежнему сотрясает мировую экономику. Это газета «Макор Ришон», сайт газеты «Макор Ришон». А мы познакомимся с несколькими заголовками новостной ленты корпорации «Кан», о чем пишут, о чем сообщают сегодня утром наши коллеги из корпорации «Кан». Главный заголовок, как и в очень многих, на очень многих сайтах, «Трамп, двоеточие, мы отложили удар по Ирану на 2-3 дня». А посол Ирана в Каире заявил, что ведутся переговоры с Оманом о совместном управлении Ормузским проливом. Это также сообщалось. Глава пресс-службы ЦАЛа на арабском языке призвал жителей города Цор на юге Ливана покинуть дома в связи с возможным ударом ЦАЛа. И вот сегодня утром Элиор Леви опубликовал материал. Из-за утверждения закона о смертной казни для террористов Хамас призывает сделать более интенсивными попытки похитить военнослужащих. Лидеры организации опубликовали публичное заявление, точнее говоря, призыв к своим активистам в секторе Газа, где речь идет о необходимости с точки зрения Хамаса более интенсивно пытаться похитить солдат для того, чтобы не допустить смертных приговоров в отношении террористов. И сообщается также о том, что министром, против которого издано распоряжение о аресте Международным судом в Гааге, является Бецалель Смотрич, министр финансов. Об этом сообщал сайт Middle East A. Министр Бецалель Смотрич является тем, кого распорядился задержать Международный суд в Гааге. Тяжелейшая авария в Тель-Авиве произошла накануне. 11-летняя девочка в критическом состоянии, еще два человека травмированы тяжело. Автобус врезался в дерево и в электрический столб, и сбил пешеходов. 11-летняя девочка доставлена в больницу Ихила в критическом состоянии, еще два человека травмированы тяжело, среди них 76-летний мужчина, который был спасен и был извлечен после того, как оказался под автобусом. Такой инцидент, такое происшествие произошло накануне в Тель-Авиве. Сейчас 7:55 минут. У нас есть несколько минут сегодня для того, чтобы познакомиться с вашими ответами на наш вопрос в социальной сети Facebook. И вопрос, который мы вам задавали сегодня, связан с неожиданным ростом популярности Министерство национальной безопасности в глазах, популярности в глазах политиков. По меньшей мере, две партии уже сейчас претендуют на это министерство. Партия «Наш дом Израиль» и партия «Демократы». И вот мы спросили вас, с чем связана, с вашей точки зрения, такая популярность этого министерства. Григорий Рейхман пишет: ничего не имею против того, чтобы национальная безопасность была в компетенции НДИ. Больше толка будет, чем от нынешнего министра. Но вопрос был не в этом, Григорий. Еще несколько ответов. Сергей Баландин: через эти министерства можно либо защищать закон, либо попирать его, как делает Бен-Гвир. А помните лозунг «МВД под наш контроль»? МВД – это другое министерство, Сергей. Кто контролирует силовые структуры, тот контролирует власть в стране. Тамара Потиха: они все время чего-то требуют, только во время работы они не хотели работать. Станислав Фукс: большинство революций совершаются изнутри. Влияя на определенные группы населения, можно корректировать курс государственности. Одни стараются сделать Израиль еврейским государством, другие – уничтожить самоидентификацию еврейского народа. Возможно, но как это связано с Министерством национальной безопасности? Марина Митник: ну, чтобы влиять, пишет она, а Ян Соломон: есть что пилить. Сани Спектр пишет: откаты. Габи Грей: наша политическая система полностью себя изжила, не способна действовать в интересах страны и народа Израиля. Что значит потребуют портфели? Носителем власти является, должен являться народ. Кому найдет нужным дать эти портфели, тому и даст. В смысле, так и должно быть в демократической стране. Я не очень понимаю, Габи, каким образом народ распределяет министерские портфели. Народ голосует на выборах, избирает Кнессет, Кнессет формирует правительство, а глава этого самого правительства распределяет портфели. Так это в демократической стране, по крайней мере, там, где имеет место парламентская система. И еще один ответ. Юдит Бузник: делят шкуру неубитого медведя. Друз. Еще Мансур Аббас, Ахмед Тиби и Айман Уды свое слово не сказали. Им все отдадут, что те захотят. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что вы нам пишете, что вы нас слушаете, что вы с нами. Этот час программы подошел к концу. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова продюсер, Олег Лоц редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрека.
1: Внимание! Только до конца недели в Маданеймане. Белые сыры комбацова и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданеймане.
2: Мада! Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Внимание! Только до конца недели в Маданеймане. Сыры голландский Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданеймане.

0: Израильское время 8 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Президент Трамп заявил, что принял решение отложить удар по Ирану на 2-3 дня. Речь идет о коротком сроке. Израиль поставлен в известность, отметил американский президент и добавил, что существует высокая вероятность достижения соглашения с Тегераном. По его словам, Вашингтон будет удовлетворен, если удастся заключить договор, который не позволит Ирану получить ядерное оружие. Накануне вечером Трамп сообщил, что отложил запланированный на сегодня удар по просьбе Саудовской Аравии, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Однако отдал приказ вооруженным силам быть готовыми к масштабной атаке в кратчайшие сроки. Посол Ирана в Каире Муджтаба Фирдосипур заявляет, что переговоры с Соединенными Штатами должны проходить в несколько этапов. Цитата. «На первом этапе следует обсудить окончание войны, затем выплату компенсации за нанесенный ущерб и снятие санкций с замороженных иранских активов. После этого будет снята морская блокада, введенная Соединенными Штатами против Ирана, и пройдут переговоры по Ормузскому проливу. Вопрос иранской ядерной программы будет отложен до последнего этапа, поскольку между сторонами существуют глубокие разногласия», заявил посол Ирана в Египте в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Он подчеркнул, что его страна не откажется от своего права на обогащение урана. Об этом передает обозреватель КАН Шимон Миджан. Хамас отдал приказ боевикам в секторе Газа начать оперативную подготовку к похищению солдат Цаля в ответ на принятие закона о смертной казни для террористов. Корреспонденту КАН Элиору Леви стало известно, что данное распоряжение содержалось во внутреннем циркуляре, которое распространило руководство Хамаса среди боевиков в секторе. Как передает Элиор Леви, в документе отмечается, что утвержденный Кнессетом закон носит фашистский характер и отражает менталитет кровожадных преступных группировок. Руководство Хамаса предупреждает, что причинение любого вреда палестинским заключенным спровоцирует эскалацию, и добавляет, что в распоряжении организации имеются средства, которые пока держатся в строжайшем секрете. Минувшей ночью военно-морские силы продолжили операцию по перехвату флотилии, направляющейся в Газу. Накануне вечером сообщалось, что бойцы морского спецназа взяли под контроль более 30 судов из 57 отплывших из Турции. Задержано около 250 активистов. В Министерстве иностранных дел в Иерусалиме отмечают, что до настоящего момента на судах флотилии не обнаружено никакой гуманитарной помощи. Угроза применения Хизбаллой дронов «Камикадзе» вынудила Цааль сократить свою активность в Южном Ливане в светлое время суток примерно на 75%. Об этом накануне сообщил корреспондент КАН Руи Шарон. В пресс-службе Цааля сообщили, что на следующей неделе продолжится оснащение подразделений сухопутных войск в Южном Ливане новыми эффективными средствами перехвата беспилотников. Сегодня утром в Хайфе мужчина в возрасте около 30 лет получил огнестрельное ранение в своем автомобиле. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу Рамбом. В полиции отмечают, что подоплека инцидента, по всей видимости, носит криминальный характер. Об этом передает корреспондент КАН Орли Алкалай. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается заметное понижение температуры и ослабление жары, преимущественно на востоке страны. Завтра дальнейшее небольшое похолодание. В большинстве районов будут дуть порывистые ветры, а на севере ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, Бершеве 29, а в Эйлате 40 градусов сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 110 сантиметров. Температура воды 23 градуса. Этот выпуск завершенного подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане. Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
4: Мадам. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260. Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты «Грильяж» и «Прага» с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЭКО. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Иран не отступает перед угрозами президента Трампа нанести по нему мощный удар. Минувшей ночью Трамп заявил, что по просьбе нескольких стран Персидского залива он принял решение отложить на 2-3 дня атаку, запланированную на сегодня. Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявляет, что его страна серьезно относится к дипломатическому процессу, однако, не задумываясь, предпримет любые шаги для защиты своей национальной безопасности и собственных интересов. Обозреватель Шимон Миджан передает, что Аракчи сделал это заявление в Исламабаде на встрече с министром внутренних дел Пакистана. Представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибраим Резаи отмечает, что его страна готова к любому развитию событий и что любая агрессия против нее повлечет за собой еще более жесткий ответ. Он также добавил, что американцам придется либо подчиниться условиям Ирана, либо столкнуться с мощью его ракет. Высокопоставленный иранский политик подчеркнул, что ни одна сила не сможет открыть Ормузский пролив без согласия Тегерана. Генерал-майор запаса Геора Айланд заявил в эфире радиостанции Кан Хадашот Решет Бет, что не поддерживает возобновление боевых действий против Ирана, а выступает за продолжение экономического давления в ближайшие месяцы. По его словам, морская блокада является крайне эффективным инструментом, а экономическое истощение – это верный путь к свержению режима в Тегеране. Однако ни у Соединенных Штатов, ни у Израиля не хватает терпения. Вот что он заявил. Интерес Израиля на данный момент заключается в том, чтобы война в Иране не возобновлялась, и уж тем более при нашем в ней участии. Я надеюсь, американцы могут объяснить самим себе, каким образом возобновление войны в Иране, если оно действительно произойдет, станет более масштабным и успешным, чем то, что было до сих пор, и что это не просто результат их разочарования. На месте американцев я бы сейчас не начинал новую военную операцию, разве что у них есть какой-то джокер в рукаве, о котором мне неизвестно. Конец цитаты. Последние дни в ЦАЛе фиксируют изменения в тактике действий Хизбаллы. Террористическая организация постепенно переходит от упорядоченных военных действий к тактике партизанской войны. Это выражается в действиях мелкими группами, постоянном маневрировании и попытках использовать любые ситуативные возможности для атак на силы ЦАЛа в Южном Ливане. По оценкам источников военной разведки, переход к формату автономных действий обусловлен ликвидацией высокопоставленных командиров спецподразделений. Подразделение «Радуан». Корреспондент Кан Итай Блюменталь отмечает, что за последнюю неделю в Южном Ливане было ликвидировано более 220 боевиков Хизбаллы. Сегодня утром в Хайфе мужчина в возрасте около 30 лет получил огнестрельное ранение в своем автомобиле. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу Рамбом. В полиции отмечают, что подоплека инцидента, по всей видимости, носит криминальный характер. Об этом передает корреспондент Кан Орли Алкалаи. Мэр Раата Талаль Аль-Кернау заявила в эфире радиостанции Кан Хадашот Решет Бет, что арабское общество каждое утро просыпается от новостей об очередном убийстве. Однако государство не выделяет полиции необходимых средств для борьбы с этим явлением. Вот что он заявил. «Нельзя выдать генеральному инспектору полиции одну единственную пожарную машину и сказать ему «борись с этим бушующим пожаром». Наш крик означает, что чаша терпения переполнена». «Хватит, остановитесь. Мы перешли все красные линии. Мы хотим присутствия государственной власти, мы хотим соблюдения закона. Мы обращаемся к правительству Израиля. Необходимо однозначно объявить все преступные группировки террористическими организациями во всех смыслах этого слова». На прибрежном шоссе в районе развязки Асера автомобиль сбил женщину в возрасте около 80 лет. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу Мейр в Кфар-Сабе. Еще двум легкораненым медицинская помощь была оказана на месте. И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бейершеве 29, в Эйлате 40 градусов сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 110 сантиметров. Температура воды 23 градуса. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 10 часов утра. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: 9:06 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека. Программа «Доброе утро, Израиль». Сегодня ее проведу я, Олег Клод. В течение ближайших 2 часов мы поговорим о том, почему половина подростков используют чат-боты для эмоциональных и психологических консультаций. Каждый пятый подросток, согласно отчету, относится к чату как к романтическому партнеру. В школе тем временем вводят запреты. С 1 сентября вводят запрет на использование телефонов в том, что называется «Хативат Бейнайм» на иврите, то есть в средней школе. Ну и финансовое образование, не знаю, за счет каких предметов, но, в общем, наверное, что-то... География мне подсказывает наш редактор Саша Коган. А гибридный график работы приводит к повышению рождаемости. Это не то, что вы подумали, хотя, может быть, и то, что вы подумали. Эти и другие темы в течение ближайших 2 часов. Ну и Швуот, разумеется. Праздник Швуот — это не только про сыр и вкусную еду, это еще и про дарование Торы и про принятие Гиюра. Об этом мы тоже поговорим. Но для начала мы поговорим о самых актуальных событиях минувших суток, скажем так. У нас в студии наш коллега Габи Вольф, дочь Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.ua.l. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Олег. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Я отложил нанесение удара по иранским объектам, который был запланирован на послезавтра, сказал сегодня ночью президент США Дональд Трамп. Какой из этого следует
1: Никогда
0: вывод?
1: Никогда такого не было, и вот опять. Из этого следует вывод, что Дональд Трамп очень не хочет возобновления войны. Я извиняюсь за банальность вывода, да, и за то, что мы его озвучиваем практически каждый день. Но другого вывода не напрашивается. Дональд Трамп не хочет возобновления войны и готов уцепиться за любую возможность, которая ему предоставлена для того, чтобы, может быть, нашелся какой-то выход из положения. На данный момент этот выход из положения предлагают ему эмир Катар, наследный принц Саудовской Аравии и президент Объединенных Арабских Эмиратов, утверждая, что есть перспектива, есть надежда на достижение какого-то соглашения с Ираном, которое, я цитирую, будет приемлемо для Америки и хорошо для всего Ближнего Востока. О чем идет речь, учитывая упорство Ирана и, так сказать, негибкость их руководства и отказ до этого момента пойти вообще на какой бы то ни было компромисс, то, о чем говорят, так сказать, посредники, и это уже не Пакистан, это другие страны Персидского залива, выглядит неожиданно, но Дональд Трамп подчеркнул, что это, так сказать, отсрочка на 2-3 дня. И с чем мы столкнемся через эти 2-3 дня, будет ли какое-то соглашение, или будет еще одно прекращение огня, еще один срок прекращения огня для продолжения переговоров и так далее, пока не ясно, но тем не менее.
0: То есть будет ли сопровождаться праздник Швуот праздничным салютом, мы пока этого не знаем.
1: Встретим ли мы праздник Швуот и отметили мы дарование Торы у себя дома или в убежищах, да, остается пока не ясным, но тем не менее это вот то, что известно к настоящему моменту.
0: Еще одна тема, которую вы, я так понимаю, обсуждали, это снятие, по-видимому, да, снятие препятствий на пути назначения Романа Гофмана на пост главы Мусада.
1: На самом деле наш собеседник Натель Бандель чуть охладил, так сказать, радость у тех, кто надеется на назначение Романа Гофмана, сказав, что Багацу предстоит все-таки принять решение, потому что все, что известно на данный момент вот из этих заключений, которые были представлены, это то, что нельзя дать ясного ответа, знал Гофман или не знал о задействовании Уриэль Макайса и о существовании вот того телеграм-канала Олам Хадашот. Если, так сказать, нельзя доказать, что он знал, а значит лгал, из этого скорее вывод, что за Багацу будет очень сложно воспрепятствовать назначению Гофмана. Тем не менее, остается возможность, что Багац вернет весь этот вопрос на рассмотрение той самой комиссии Груниса и потребует повторно рассмотреть это назначение. Тем не менее, разумеется, основное, так сказать, препятствие, основной повод для апелляции в Багац против назначения генерала-майора Романа Гофмана на данный момент выглядит как нереализовавшимся, то есть несостоятельным. Именно поэтому вчера Роман Гофман и его адвокат, а также премьер-министр Бенямин Нетаньяху резко раскритиковали юридического советника правительства, которое, собственно говоря, продвигало и поддерживала эту апелляцию, заявив, что она сознательно пыталась сорвать назначение генерал-майора Гофмана на должность главы Моссада. Надо сказать, что к этой критике присоединились и судьи Багаца, учитывая тот факт, что Галиб Араф Миара, точнее,

0: ну, скажем, сближение, некое укрепление сотрудничества, назовем это так, между военной полицией и армейской полицией.
1: На словах или...
0: На практике, сейчас уже на практике. То есть, судя по распоряжению Дани Леви, генерального инспектора полиции, если раньше полицейский, обычный полицейский, не военный, столкнувшись с дезертиром, вообще не вступал с ним ни в какой контакт, а только сообщал об этом военной полиции, то сейчас он может задержать его, не доставляя в полицейское управление, в полицейский участок, а задержать его на месте на полчаса-час до приезда представителей военной полиции. Генерал-майор в отставке Шахар Аялон, с которым мы беседовали в эфире, сказал, что, в общем, это далеко от идеальной ситуации, но, тем не менее, это гораздо лучше, чем было раньше, потому что есть хоть какое-то взаимодействие и хоть какое-то активное участие полиции гражданской в деятельности полиции военной по задержанию дезертиров, по задержанию уклонистов.
1: Это аспект деятельности правоохранительных органов. Политический аспект. Там тоже все далеко до идеального.
0: Мягко
1: и от
0: говоря,
1: идеального.
0: Там вообще все не очень понятно. Завтра комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне возобновляет обсуждение этого законопроекта. Причем закон этот проект — это тайна за семью печатями, несмотря на то, что мы приближаемся к его голосованию в комиссии, а потом и на пленарном заседании. Он до сих пор не опубликован. Он не опубликован, как мне объяснил сегодня в эфире депутат Кнессета Авихай Буарон от партии Ликуд, потому что есть разногласия между ультраортодоксальными фракциями и юридическим советником комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. А пока есть разногласия, то и не публикуют текст законопроекта. Что касается политического соотношения сил, то, по словам депутата Буарона, есть 58 депутатов, которые поддерживают законопроект, 58 депутатов, которые возражают против него, и четверо колеблющихся. Кто эти колеблющиеся? Он отказался мне сказать, сказал, что это секретная информация, и в Ликуде, насколько я знаю, премьер-министр Бенямин Нетаньяху со вчерашнего дня проводит встречи вот с этими колеблющимися и возражающими против законопроекта, пытаясь убедить их изменить свое мнение и поддержать этот законопроект. В ультраортодоксальной среде многие полагают, что речь идет просто о манипуляции Нетаньяху, такой имитации бурной деятельности, да, он пытается показать им, мол, я изо всех сил пытался, но у меня не получилось. Нету... Очень мало кто, скажем так, в политической системе верит в то, что этот закон будет утвержден до выборов.
1: Габи Ольсон, наш коллега, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.cy.l. Большое спасибо.
0: Спасибо, хорошего дня.
1: Хорошего дня, Габи. 9 часов и почти 15 минут в Израиле. Продолжаем программу «Доброе утро, Израиль» и поговорим о происходящем на израильских стройках. Растет число несчастных случаев с участием иностранных рабочих, но страдают не только они, но и другие, те, кто работают на стройках. Мы примерно представляем срез израильского общества, которое работает на строительных объектах. Во всем этом мы говорим с Авид Риксом, руководителем направления по безопасности в инженерном колледже в Ариэле, руководитель проекта в сфере безопасности. Авид Рикс, Рош Тхум Бетихуд Бендесаим Бериэль, Минаэль Мегапроектом Бетхума Бетихуд. Шалом лиха, бокер тов.
2: Шалом, бокер тов лиха ולכל המאזינים.
1: אז בטיחות באתרי בנייה, זו נדמה לי פרה חולה, אנחנו מדברים בשידור כל כמה פעמים בשנה, בדרך כלל אחרי שמישהו נהרג או נפצע.
2: לצערי אתה צודק, וממש מחלה רעה, זה אפילו מגפה. עד היום נהרגו 28 אנשים במדינת ישראל מתחילת השנה, וכמעט חצי מתוכם בענף הבנייה, וזה תמיד מתחיל בגלל תרבות מאוד מאוד לקויה, בעיקר בענף הבנייה. עכשיו, מדינת ישראל היא אימפריה, אנחנו חזקים וטובים כמעט בהכל, בטכנולוגיה, בתעשייה. בענף הבנייה אנחנו קצת אחורה, וזה נובע מחוסר הכשרה ובתי ספר למקצוע. אנחנו תמיד משתמשים בעובדים זרים, עד המלחמה השתמשנו בפלסטינאים והיום עובדים זרים, ותחשוב שמנהלים הם בדרך כלל ישראלים, ויש לנו מגדל בבל אחד גדול באתר בנייה. יש היום עודים וסרי לנקים וסינים ומולדובנים, מכל קצוות העולם באים לעזור ולבנות. כל הנושא של הבנייה גם השתנתה. אם היינו רגילים עד לפני 15-20 שנים, לבנות בתים מאוד נמוכים, עד 8-9 קומות, 11 קומות,

0: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацова и бэй только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане. Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. «Сумасшедшая любовь». Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. С 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
3: Мада. Уже.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260. Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Сыры голландский Донаблю и французский Бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.

0: Израильское время 10 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискван. Кризис в Персидском заливе. Высокопоставленные американские представители заявляют, что Иран использовал прекращение огня для восстановления своей военной мощи и подготовки к возобновлению боевых действий. Как сообщили эти источники газете «Нью-Йорк Таймс», за последний месяц в Иране были заново раскопаны десятки объектов хранения баллистических ракет, которые ранее подверглись бомбардировке, но не были разрушены полностью. Иранцы также перемещают мобильные пусковые установки и изучают тактику полетов американских боевых самолетов. Американский военный источник отметил, что война сделала Иран более грозным противником и укрепила его веру в способность противостоять Соединенным Штатам. Тем временем, несколько высокопоставленных официальных лиц не исключают, что публичное заявление Трампа об отсрочке удара по Ирану может оказаться отвлекающим маневром накануне скорой атаки. Об этом передает обозреватель КАН Рам Брандес. Генерал-майор запаса Геора Айланд заявил в эфире радиостанции Кан Хадашот Решет Бет, что не поддерживает возобновление боевых действий против Ирана, а выступает за продолжение экономического давления в ближайшие месяцы. По его словам, морская блокада является крайне эффективным инструментом, а экономическое истощение – это верный путь к свержению режима в Тегеране. Однако ни у Соединенных Штатов, ни у Израиля не хватает терпения. Вот что он заявил. «Интерес Израиля на данный момент заключается в том, чтобы война в Иране не возобновлялась, и уж тем более при нашем в ней участии. Я надеюсь, американцы могут объяснить самим себе, каким образом возобновление войны в Иране, если оно действительно произойдет, станет более масштабным и успешным, чем то, что было до сих пор, и что это не просто результат их разочарования. На месте американцев я бы сейчас не начинал новую военную операцию, разве что у них есть какой-то джокер в рукаве, о котором мне неизвестно». События на севере. Сегодня утром была запущена ракета-перехватчик по подозрительной воздушной цели в районе действия Цааля в Южном Ливане. В соответствии с действующим протоколом сигналы тревоги не активировались. Корреспондент КАН Руби Амершлаг передает, что осколок ракеты-перехватчика упал на территории одного из кибуцев в Западной Галилее. Пострадавших нет, однако причинен ущерб электроскутеру. Законопроект о разделении должности юридического советника правительства. Комиссия по законодательству обсуждает подготовку инициативы к первому чтению, после того, как накануне утвердила объединение всех профильных законопроектов по данной теме. Депутат Кнеста от партии Еш Атид Йоав Сигалович выразил недоумение в связи с тем, что комиссия занимается этим вопросом в то время, когда уровень личной безопасности граждан находится на рекордно низкой отметке и обрушился с резкой критикой на министра национальной безопасности Бен-Гвира. Вот что он заявил. «Этот ноль, он вообще ничем не управляет. Он берет эти инициативы. Тоже мне великое достижение. Граждане Израиля заслуживают иного. Этот человек, я уже молчу о том, что он преступник. Теперь он на этом еще и пиарится. На чем? На том, к чему никогда не имел отношения и ничего не сделал. Один ущерб. Люди гибнут на улицах, в дорожных авариях от рук криминала, а он ходит и вещает, и они нападают на юридического советника правительства из-за правительственного законопроекта». Мэр Раата Талаль Аль-Кринауи заявил в эфире радиостанции Кан Хадашот Решет Бет, что арабское общество каждое утро просыпается от новостей об очередном убийстве, однако государство не выделяет полиции необходимых средств для борьбы с этим явлением. Вот что он заявил. «Нельзя выдать генеральному инспектору полиции одну единственную пожарную машину и сказать ему: борись с этим бушующим пожаром. Наш крик означает, что чаша терпения переполнена. Хватит, остановитесь, мы перешли все красные линии. Мы хотим присутствия государственной власти, мы хотим соблюдения закона. Мы обращаемся к правительству Израиля. Необходимо однозначно объявить все преступные группировки террористическими организациями во всех смыслах этого слова». И в заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
0: Сегодня в Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бейершеве 29 и в Эйлате 40 градусов тепла. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 110 сантиметров. Температура воды 23 градуса. Этот выпуск завершен. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Канрека. Здесь и сейчас.

0: אוטיסטים מקבלים את הטיפול שמגיע להם או יקבלו? התשובה היא לא. האם חלק, האם זה אומר שאוטיסטים ישנו במידה רבה את מחיר המלחמות של השנים האחרונות? ודאי, יהיה הרבה פחות כסף.
1: שחר לן, כתב חברה וחינוך כלכליסט, נדבר על, על זה אחרי הבחירות, אולי לקראת הבחירות, אז נראה מה, אם הנושא הזה יותר אקטואלי. תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: בוקר טוב.
1: В теории, говорит мой собеседник, в ответ на вопрос, что можно сделать, есть две комиссии вообще, которые Министерство здравоохранения, которые этот вопрос обсуждали. Нужно составить шкалу получения прав и получения финансирования детей и аутистов с разным уровнем функционирования. В общем, об этом, это основной посыл отчета OECD. Разумеется, никто из политиков не станет воевать с родителями, дети которых находятся уже в системе. Но решение по этому поводу принимать нужно, потому что это влияет на бюджет государства и на бюджет Бетеухлюме. Это, кстати говоря, наши с вами деньги, говорит мой собеседник. С одной стороны. А с другой, при нынешней ситуации дети, которые нуждаются в большей помощи, они эту помощь не получают. И, может быть, путем изменения, так сказать, картины, общей схемы ситуации изменится. Но, безусловно, для этого нужно обсуждать эту тему не в предвыборной период, а в более какой-то стабильно политической ситуации. Это был Шахар Илан, корреспондент издания «Калькалист» по общественным и образовательным вопросам. Тоже, я думаю, не последний раз мы эту тему обсуждаем. 10-19 в Израиле. Удаленная работа может привести к росту рождаемости. К такому выводу пришло масштабное международное исследование, обнародованное в виде рабочего документа Национального бюро экономических исследований Соединенных Штатов. NBER называется это бюро. Согласно исследованию, охватившему данные из 38 стран, включая государства Европы, пары, в которых оба партнера работают из дома как минимум один день в неделю, имеют больше детей по сравнению с парами, где никто не работает удаленно. В среднем речь идет о том, что на женщину в среднем прибавляется 32 сотых ребенка, как бы это странно ни звучало. В Соединенных Штатах разница еще больше, где-то почти пол ребенка на женщину. У нас в эфире специалист по карьере Анна Левин. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Валла, что называется, если дети, если люди дома находятся больше, то у них больше детей?
2: Ну, смотрите, кстати, эти исследования делали еще во времена ковида, были разные исследования в этой сфере. Да, но это не работает напрямую. То есть есть разные факторы, которые влияют на большее количество детей. Очень часто эти компании, которые разрешают работу из дома, это будут компании с высокооплачиваемыми специалистами. То есть это те специалисты, чьи зарплаты выше, а как мы знаем, люди, у кого зарплаты выше, плюс им дают работать хотя бы один день дома, то есть у них еще и освобождается время, и у них чуть лучше work-life balance, то есть между работой и домом они не тратят на дорогу в какой-то день, где-то они ребенка могут забрать, где-то они могут подстраховать, работать вечером и так далее. И вот эти все факторы вместе, они как раз-таки помогают, способствуют тому, чтобы люди решались на, например, второго ребенка или еще одного ребенка, или первого, то есть потому что они понимают, что достаток есть, время какое-то будет, будет помощь, пусть, например, второй родитель какой-то день из дома, я могу в другой день работать больше и так далее. Плюс еще смешной фактор, очень часто мы работаем больше из дома в моменты кризисов. Ковид, войны и так далее. А как мы знаем, в моменты кризисов у нас повышается количество рождаемости детей после этих кризисов.
1: Но при этом различные израильские комментаторы, в частности профессор Серджио Деля Пергуля, который по поводу этого исследования различные издания приводит его, так сказать, позицию, он говорит, что все это зависит от некой экономической стабильности и оптимизма. Оптимизмом израильтянам не занимать. Это всякие отчеты показывают, несмотря на нашу прекрасную жизнь. Но вот что касается экономической стабильности...
2: Да, потому что если фирма мне может позволить и работать 1, 2, 3 дня из дома, ну, сейчас уже больше 3 в Израиле хотя бы нету, мы говорим о еще 1 день в неделю из дома, 2 дня из дома, я могу планировать лучше свое будущее, я меньше устаю, я меньше стою в пробках, у меня освобождается время, я менее уставшая, я более счастливая, здоровая. Ну, это логично, да. Я тут могу согласиться с ним.
1: Но при этом человек, который работает из дома, мужского и женского рода, разумеется, пола тут, так сказать, как пишется в объявлениях, объявления, да, релевантны для всех, а может посчитать количество времени, которое он проводит дома, и думать, ну, окей, когда у меня будет ребенок, у меня будет больше времени им заниматься. Как это коррелируется вообще? Насколько этот фактор учитывается при поиске рабочего места? И я так понимаю, что в различных компаниях, я, по крайней мере, об этом читал, может, вы, безусловно, лучше меня осведомлены, но, тем не менее, предпринимаются попытки в ряде отраслей вернуть вообще людей на работу.
2: Однозначно. В Израиле тенденция возвращать людей на работу. То есть, если в ковид, это и до ковидных времена мы не так работали из дома, в ковид мы поняли, что можем работать из дома, и после ковида был период, когда люди могли работать больше дней из дома, чем из офиса, или вообще работать полностью удаленно. Это тенденция в Израиле, да, по миру не везде, но в Израиле она уходит. У нас даже крупные IT-компании, те, которые разрешают 3 дня в неделю работать из офиса, 2 из дома, считаются уже редкими. Теперь большинство компаний приходят на 4 дня работы из офиса, 1 день из дома, то есть вот вам, пожалуйста, гибрид, 1 день дома, а некоторые компании, к сожалению, полностью работают из офиса.
1: Ну да, все это напоминает гибридные автомобили, в которых есть такой термин mild hybrid, когда он, конечно, немного гибридный, но совсем-совсем немного.
2: Да, то есть
1: немного.
2: Мы чуть-чуть дали опции из дома, вот вам 1 день, выходите пораньше и так далее, или какими-то еще делами занимаетесь, но да, тенденция возвращать людей в Израиле на работу.
1: Почему?
2: У этого есть ряд причин. Все еще у нас в управлении стоят бумеры и иксы. То есть это те поколения, которые привыкли работать с офиса, которые часто привыкли считать прибыль, считать эффективность, считать, насколько сотрудник хорошо работает, часами, которые он находится в офисе, им нужно увидеть этого сотрудника. Плюс какие-то исследования доказывают, что да, коммуникация не лучше, когда все-таки есть встреча, но это не говорит, что это обязательно быть 5 дней в неделю в офисе, это же эффективность остается,
1: ну, да,
2: и когда вы 3 дня в офисе.
1: То есть довольно, ну да, но при этом необходимость коммуницировать иногда возникает как раз, когда ты работаешь удаленно, да, когда ты сидишь в офисе, ты думаешь, зачем здесь все эти люди, мне совершенно не о чем с ними разговаривать.
2: Плюс доказано, что люди, которые сидят в офисе больше, чем дома, они тратят в этом офисе намного больше времени. То есть многие люди более эффективны дома, потому что в офисе, ну, я и так тут сейчас буду сидеть как минимум 8-9 часов, потому что на меня все время смотрят, я пойду кофе попью мне не минут 5, а пойду попью их минут 20, я тут поболтаю, туда похожу, здесь перекур сделаю. И очень часто люди, которые работают из дома, они работают более эффективно.
1: Но все-таки, возвращаясь к этому исследованию относительно рождаемости, вообще Израиль, ну, скажем так, мы об этом только что говорили немного в другом аспекте с журналистом газеты «Калькалист», в аспекте исследования ОСД, ОСР, Израиль, в общем, низкой рождаемости, особенно на фоне развитых стран, не страдает. Насколько вообще следует обращать внимание на этот отчет здесь у нас?
2: Они страдают, но все равно у нас идет тенденция, что чем у людей выше образование, все равно они рожают чуть-чуть попозже, да, в сравнении с Европой и так далее, мы все равно рожаем относительно много, относительно раньше, но тенденция все равно идет на более поздние роды, чем раньше. И, например, я в группах тех же IT часто вижу, что люди, которые думают, размышляют между 2 местами работы, где платят, например, больше, но нет гибрида, а где платят чуть-чуть поменьше, там, на 5, ну, чуть-чуть для 5 000 меньше, где-то даже 10 бруто, люди готовы эти деньги потерять, но пойти туда, где у них лучший work-life balance, где они смогут и свою семью, и работу совмещать полноценно. И поэтому на это стоит обратить внимание, что это все равно помогает людям жить лучше, и это место работы более аттрактивно для них.
1: Но при этом, как вы уже сказали, если люди ищут работу, и одним из условий два дня из дома, а 3 дня из офиса, то не факт, что в нынешней экономической реалии пойдут навстречу и найдут они такую работу.
2: Ну, хотя бы не пойдут на 5 дней в офис, надо оставить день-два. Уже какое-то улучшение, уже какая-то помощь работникам.
1: А давайте по-другому на это вот посмотрим. Какой вообще процент израильской экономики может позволить своим сотрудникам работать из дома? То есть есть, понятно, офисные сотрудники довольно часто могут себе это позволить, но в других сферах.
2: У нас большинство сфер, кроме жизни важных, как больницы и так далее, и магазины, они могут хотя бы частично работать из дома. Тут вопрос желания, технологий и, ну, нужно ли это вообще тому работодателю. То есть везде, где мы используем компьютеры, эти компьютеры в большинстве случаев мы можем использовать удаленно. Они не привязаны к определенному месту, кроме там, например, сферы обороны, где есть секретные данные и так далее, и как бы важно, чтобы ты работал в определенном месте, защищенно.
1: Давайте на этом остановимся. Анна Левин, специалист HR, специалист по карьере. Спасибо за то, что вы с нами побеседовали. Всего доброго.
2: До
1: свидания. И с вашим праздником Шивот. Спасибо.
2: И вас.
1: Кстати, Шивот, 10 часов и почти 29 минут в Израиле, вот сейчас 29, будем надеяться, что он пройдет спокойно и празднично, и питание на Шивот, как и на другие праздники, это важная его составляющая. У нас в эфире натуропат Юлия Резникова. Юля, привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Принципы здорового питания на праздник Швот, так наша тема заглавлена. Что может... Козий сыр в небольшом количестве, вот и все, наверное. Нет, я не прав?
3: Нет, ну, послушайте, давайте мы пойдем немножко дальше. Конечно, вы совершенно правы насчет козьего сыра в небольшом количестве, это так. Но я бы хотела предложить вам немножко шире посмотреть. Действительно, молочные продукты не всем подходят. Есть очень много людей, которые приносят их плохо. И поэтому такое большое количество молочного, как у нас принято на Швот, может быть не очень подходящей историей. Но на самом деле есть огромное количество растительных молочных продуктов, которые очень похожи по внешнему виду, по вкусу и даже по витаминно-минеральному составу, но при этом не несут никакой вот такой негативной нагрузки. Давайте начнем с самого простого. Миндальное молоко. Миндальное молоко очень легко приготовить дома. Вот вам простой рецепт. Для 4 стаканов возьмите 1 стакан миндальных орешков, залейте их на ночь водой, затем можно промыть под проточной водой и снять кожицу. Это будет очень легко. Добавьте 1 чайную ложку ванили или половину палочку ванили, 1-2 чайные ложки подсластителя. Это не обязательно, если хочется. Можно использовать для этого кленовый сироп, сироп агавы, мед или стевию по вкусу. И 3 стакана минеральной воды. Все очень-очень просто. После того, что вы очистили кожуру, сложите все ингредиенты в блендер и перемешивайте около 3 минут. Затем процедить и хранить в холодильнике 2-3 дня. Кстати говоря, есть такое поверье, что миндаль – это мистическое любовное средство. И чтобы лучше понять своего партнера, достаточно во время общения с ним положить миндаль под язык. А можно вместе выпить миндальное молоко.
1: А почему это миндальное молоко обязательно приготовить дома? В чем принципиальное различие между миндальным молоком, которое я покупаю в супермаркете? Я, правда, покупаю, честно говоря, овсяное, миндальное как-то. Uh-huh. Я его преодолел. Зависимость миндального молока. Перешел к овсяному. Но, тем не менее, чем это все отличается?
3: Ну, на самом деле... Чем отличается хумус, который вы покупаете в магазине, от хумуса, приготовленного дома? И так совсем. Чем отличаются котлеты, которые вы готовите дома, от котлет, которые вы покупаете в магазине?
1: Не знаю, котлеты в магазине не покупаю. Знаете, как-то про котлеты нерелевантно, про хумус понятно. Возни гораздо больше с хумусом, это все ж таки. Вот. А тут баночка такая прекрасная. Ну, я понимаю, то есть, ну, кстати говоря, молоко, миндальное молоко, приготовленное дома. Сколько времени?
3: 2-3 дня. Оно хранится 2-3 дня. Да, и, конечно, можно покупать готовое. ничего прямо такого дико страшного в этом нет. Если вы не пьете литрами это молоко, то ничего страшного не будет. Но, безусловно, когда вы покупаете миндальное молоко, и оно хранится, то есть вы видите, что срок хранения у него очень большой. Понятно, что есть какие-то химикаты, которые, в общем-то, позволяют это делать, да, то есть это тоже... такая история. Кроме того, очень многие упаковки растительных молочных продуктов высланы такой фольгой внутри, и сейчас много разговоров о том, что эта фольга тоже некоторые токсины содержит. Не нужно быть святей Папы Римского. Если вам сложно приготовить миндальное молоко дома, то однозначно можно использовать и готовое, особенно если использовать его в небольших количествах. Вот. Ну и давайте пойдем дальше, посмотрим, что можно приготовить, например, из кокосового молока. Ну, достаточно привычное всем. Давайте. Вообще кокосовое молоко – такой идеальный выбор для супов и блюд азиатской кухни. Больше всего кокосовое молоко дружит с пастой карри и с тыквой. Молоко кокоса бывает достаточно жирным, поэтому его можно разводить водой. Кроме того, оно богато лауриновой кислотой, которая повышает уровень хорошего холестерина. Еще в нем много магния и железа. Можно приготовить такой сладкий пудинг из тапиоки с ягодами. Если есть время, дам его рецепт. Можно?
1: Да, конечно.
3: 3 столовые ложки тапиоки, 1 стакан кокосового молока, 1 стакан воды, 4 столовые ложки кленового сиропа, ваниль по желанию и любые ягоды или нарезанные фрукты. Гранулы тапиоки просто залейте, шарики такие тапиоки, залейте холодной водой на пару часов. Они впитают воду и увеличатся в 2-3 раза. Затем сварите тапиоку в большом количестве воды минут 10 и процедите через сито. Должны получиться такие прозрачные шарики. В кастрюлю с толстым дном наливаем кокосовое молоко, воду и добавляем кленовый сироп и ваниль. Варим, помешивая минут 10-15, пока не выварится треть жидкости. Добавляем тапиоку и варим еще пару минут. Подавать теплым или охлажденным с ягодами. Очень вкусно получается.
1: Кстати говоря, я только вам скажу, Юля, что вы можете эти рецепты отправить нашему продюсеру, и мы поставим, в Фейсбуке их. Что еще можно приготовить?
3: Еще можно приготовить миндальную рикотту. Во многих рецептах на живот участвует рикотта или какой-то такой сыр, творог. Да, можно заменить все это на миндальную рикотту. Для этого вам понадобится 200 грамм миндаля, 800 мл воды, 1/4 лимона, 30 мл лимонного сока и 1 чайная ложка без верха соли. Миндаль заливаем водой комнатной температуры на 10-12 часов на ночь можно оставить, затем промыть и очистить от кожуры. Кстати говоря, можно купить уже очищенный миндаль, если у вас нет на это времени. Затем залить орехи водой и взбивать в блендере до однородности. Процедить через марлю или сито, перелить полученное молоко в кастрюлю, довести почти до кипения, но не кипятить, снять с огня и добавить кусочки цедры, соль и лимонный сок. Перемешать и оставить на час. Затем вынуть цедру, перелить в мешочек и подвесить над миской. Брать на ночь в холодильник, чтобы ушла вся жидкость. Готовый сыр можно хранить в холодильнике в закрытой посуде около 3 суток.
1: Может быть, можно его еще вакуумировать и хранить чуть дольше?
3: Возможно. Ну, честно говоря, оно настолько вкусное получается, что до этого не доходило. Но можно попробовать.
1: Да, это все. А хорошо, вот мы говорим о каких-то, ну, для меня отчасти таких каких-то экзотических рецептах. Может быть, я тут таким ретроградом в эфире всем покажусь. А можно какой-нибудь рецепт немножко более...
3: Попроще.
1: Да, попроще и конвенциональнее.
3: Предложу вам очень вкусный рецепт потрясающего шоколадного тарта из ингредиентов, которые, ну, все знают. Да? Значит, овсянка 100 грамм, финики 50 грамм, миндальная мука 50 грамм, продается во всех магазинах, шоколад не менее 70%, 400 грамм, кокосовые сливки, крем кокосовый 300 грамм, 1 банан, 3 куриных яйца и немножко соли. Измельчите овсянку, смешайте с миндальной мукой и финиками. В фуд-процессоре это делается. Затем выложите всю эту массу в форму для запекания и поставьте в разогретую духовку при 160 градусах минут на 20. Отдельно смешайте банан, кокосовые сливки, яйцо и соль и взбейте блендером. Растопите шоколад на водяной бане и добавьте его к этой массе. размешайте, перелейте массу в форму, где уже есть тесто, и поставьте в духовку на 35 минут при температуре где-то 180 градусов. Дайте остыть, уберите в холодильник на несколько часов. Это будет невероятно вкусно, я вам обещаю. Никто из ваших гостей даже не заподозрит, что в этом рецепте нет ничего молочного.
1: И празднично, и вкусно, да. Слышно, ну, как бы слышится это, по крайней мере, совершенно замечательно.
3: Выглядит такой шоколадный тарт, очень насыщенный вкусами, очень приятный и нежный.
1: Хорошо, мы будем пробовать реализовать часть из этих рецептов. Вообще какой-нибудь, может быть, общий совет, прежде чем мы с вами попрощаемся?
3: Ну, общий совет – не перебирать, скажем так, молочных продуктов, потому что это действительно большая нагрузка. Особенно если вы в обычной жизни не едите много молочного, конечно, имеет смысл отдать дань традиции, но сделать это очень аккуратно.
1: Натуропат Юлия Резникова, большое спасибо,
3: спасибо
1: за то, что нам сегодня побеседовали.
3: Всего
1: с праздником и всего доброго. 10:38 в Израиле. Небольшая музыкальная пауза, и связана она вот с чем. У нас такой какой-то переход от традиции израильской к такому какому-то историческому уголку. Вот какому? В 19 мая сегодня, в 1985 году, на рок-фестивале Свердловске громко заявила о себе группа Наутилус Помпилиус. С тех пор, в общем, много чего изменилось. Разные люди сделали разный выбор, изменились эпохи, но поэзия Илья Кормильцева и музыка того времени давно стали такой самостоятельной, что ли, классикой, которая живет отдельно от своих создателей. И сегодня мы, в общем, хотим посмотреть на это наследие немного под другим углом. Классический сюжет такой из репертуара Наутилуса, который обрел совершенно новую жизнь уже давно. Песня «Дыхание» в исполнении текст, разумеется, Ильи Кормильцева, в исполнении группы «Сироткин». Слушаем.

0: Великое дыхание на стихи Ильи Кормильцева. Такой акустический кавер от инди-проекта Сироткин. Пафоса меньше, чем в оригинальном исполнении. Звучит у нас сейчас на волнах Канрека. Ну, не ставит же действительно Вячеслава Бутусова, честное слово. Продолжаем программу. Гид Константин Хашанов у нас в эфире. Костя, привет.
1: Добрый день. Очень приятно. С наступающим праздником.
0: С наступающим праздником. Я, в общем, говорю сегодня об этом весь эфир, но действительно так. Я вот открываю сайт нашей корпорации КАН, и там цитаты президента Трампа. Мы удар по Ирану отложили на 2-3 дня. Когда? Что это означает? Одному Трампу известно. Будем надеяться, что Шивот все-таки пройдет спокойно. Какие варианты прогулок нам светят?
1: Да, ну мы сейчас все живем в таком режиме здесь и сейчас, вот, пока надо успеть. Ну, во-первых, праздник Шавуот — это всегда праздник первого урожая, поэтому я каждый год стараюсь вот на Шавуот поехать за черешней. В этом году весна прохладная, но я смотрю, уже Гуш Эцион открывает 20 числа, насколько я понимаю, и черешня, наверное, это самое прекрасное, вкусное, что можно сделать в эти праздники. Вот. Ну, кроме того, что у нас уже еще луковица появляется, у нас уже даже кое-где появляются еще ягоды, голубика, малина. Вот. Так что урожай уже есть. Я думаю, мы многие видят это в магазинах, там, в овощных.
0: Черешня, она только в Гуш-Эционе, на Голландах еще не созрела?
1: Они откроют позже, потому что было холодно, и я думаю, что Голланды откроют только в начале июня. А Гуш-Эцион, может быть, откроет Рамат-Рахель, но я не видел пока у них анонсов. Гуш-Эцион уже, да, заявил, что они открывают 20 числа. Так что это близко, это
0: 20, собственно, завтра уже, да?
1: Да, завтра открывают. Я специально проверил на сайте, у меня уже выставили анонс.
0: Ну, как правило, все-таки одни в сам праздник, я думаю, будут закрыты, и сбор там будет невозможен.
1: Да, они религиозные.
0: Но завтра и, может быть, даже в РФХ. Надо следить, что называется, за временем работы и за анонсами.
1: Да, конечно. Что еще у нас? Ну, во-первых, нам повезло в этом году с весной, и север все еще зелен, потому что те, кто поедут сейчас на Голланды, даже если вы не найдете там ягод, то обязательно найдете много зелени, цветения, особенно район Хермона, если нам его не закроют. Все еще весна, еще в самом разгаре.
0: Что такое район Хермона? Для меня всегда это была загадка, где он, что называется, граница его проходит.
1: Ну, обычно мы говорим о голландских высотах, это до реки Сар, Голланды, они все базальтовые, такая мешок.
0: До реки с водопадом, да?
1: Да, с водопадом, до русских деревень. Вот это все голландские высоты, и потом, где крепость Немрод, Новиатив, Мальсельшанс, это все уже подножие Хермона, и там же сейчас очень красиво, нет. Особенно район Немрода, наверное, ну и Нахальсар, конечно, тоже весь этот район полон зелени.
0: То есть там все еще цветет, несмотря на то, что ну вот здесь в центре достаточно жаркие уже дни, там еще все так.
1: Да. Миром Голланд, весь этот район, Энзиван, все еще полно зелени, еще полно цветов.
0: Миром Голланд, который подвергся в этом году, как говорят местные жители, атаке русскоязычных израильтян, потому что там сирень цвела, по крайней мере.
1: Да, это каждый год.
0: До сих пор это так?
1: Сирень цвела там несколько недель назад. Возможно, что-то еще можно застать, но я думаю, что уже поздновато. Неделю назад еще немного было, но это уже последняя была. Поэтому, наверное, сирень уже поздновато.
0: Ага. А с водопадами как дела обстоят? Насколько можно? Там разные, понятно, маршруты по сложности. Не всем, наверное, спуски к водопадам, ну, как бы просто по физическим возможностям подходят. Но вот самый, скажем, такой доступный и полноводный. Куда можно доехать?
1: Ну, наверное, Баньяс, конечно же. Баньяс — это тоже подножие Хермона. Там все открыто. Я надеюсь, что нам не будет сюрпризов с Ливаном. Поэтому... Если вы видите, что тихо, спокойно и все открыто, то ловите момент. баня с вот этим национальный парк, будь то платную часть, бесплатную часть. Это, воды много, там невероятно красиво. Я думаю, что праздники как раз. Начало лета — это идеальное время. И воды много, и покупаться можно, и достаточно жарко, чтобы дойти в воду, поэтому ловите момент.
0: А что еще? Какие еще рекомендации?
1: Какие еще рекомендации? Ну, из того, что я смотрю, во-первых, последние недели, как-то нам север все-таки немного хоть открылся, благодаря там перемирию. Галилея. Очень, Галилея тоже все еще много зелени. Я был на районе Мирона, на Хальгзив. Очень красиво. Вот. Ну, из-за событий было людей немного, так что не знаю, для кого-то это плюс, для кого-то это минус.
0: Но... очень красиво. Да, ну, при этом, кстати, давайте мы какой-нибудь, может быть, набросаем какой-нибудь маршрут такой вот, ну, в Галилее, скажем, да, где-то на таких безопасных границах пока что.
1: Ну, я бы рекомендовал не ехать дальше Маалота, доехать до района Маалота и спуститься на Хальгзив, заехать куда-нибудь посидеть, даже в выходные. Там все открыто, можно в ту же Таршиху заехать, перекусить, можно заехать в Милью, христианская деревня, в которой по выходным все открыто. Я думаю, что это вполне безопасно. И также на данный момент район Цфата, если вы приедете в район Амирим, на Халямуд, я думаю, что вы не пожалеете. И также все тихо, спокойно, открыто, никаких проблем пока не видится.
0: Если мы посмотрим в другую сторону по карте, уже жарко на югах гулять или еще пока переносимо?
1: Ну, вот нам везет последние выходные. Во всяком случае, мне кажется, на праздник Шавуот тоже обещают, что будет не очень жарко, насколько я видел прогноз погоды. Поэтому, может быть, днем как бы уже не совсем приятно ходить, но вечером, на закате, на рассвете пустыня... Сезон пустыни, на самом деле, только начинается, ночной пустыни. Скоро будут звездопады, скоро вся страна поедет в пустыню. Что можно и сейчас. Не обязательно ждать июля, там, августа, когда начнут звездопады. Сейчас он там не менее красивый. Ночью звездные.
0: Ну, мне кажется, что в пустыне надо немножко все-таки лучше ориентироваться, да? Потому что если приедешь в пустыню после светового дня, то заблудиться, в общем, там можно, наверное.
1: Ну, вы можете поехать в Ханьон Лайла на какой-нибудь кемпинг и спокойно провести там ночь, не обязательно буду ждать.
0: Какие, скажем так, самые доступные и самые популярные ночные кемпинги, ночные парковки? Как вообще все это работает? За что там взимают деньги, за что не взимают? Куда нужно записываться? Как это лучше сделать?
1: На праздники везде, вероятнее всего, будет много людей. Так почти всегда у нас. Обычно те, кто хотят насладиться звездами, стараются уехать за Мецперамон и дальше. Так что те, кто заедут в кратер Махтеш-Рамон или заедут уже ближе к египетской границе, там есть и платные, и бесплатные кемпинги. Их легко найти, даже просто погуглив Мецперамон кемпинги. Вот. Если кому-то нужны фасилитис, какие-то условия, то, наверное, поехать переночевать в кратере Хан-Бейро. Вот, там много, много. С каждым годом становится все больше мест, где можно переночевать за деньги. Кто хочет бесплатно, тоже нет проблем.
0: Угу. Будем надеяться, что спокойно будет, да, у нас на Шавуот, ну и не только на Шавуот. Что в этом году для... Как каждая весна, она приносит какие-то сюрпризы. Что в этом году для вас стало самым таким неожиданным каким-то сюрпризом, проявлением, не знаю, израильской природы?
1: Ну, во-первых, поздние дожди. Это всегда приятно. И то, что жара еще не наступила, и те, кто поедут сейчас в пустыню, это... они это почувствуют, то, что совсем недавно, 3 недели, по-моему, назад у нас был последний дождь. Зелени в пустыне все еще много. Это удивительно, на самом деле. Такого я не припомню. И главное, что ущелье. все еще с чистой водой. То есть уже тепло, можно купаться, не замерзнув там. Дорога, все эти ущелья, которые промыло, все еще с чистой водой. И, в общем, это редкость. Это не каждый год такое бывает. Даже не каждый год так промывает, а тем более, чтобы конец мая, почти начало лета, было столько воды, это очень редко.
0: Нет, Константин Хашан, большое спасибо. Крылатый верблюд, да, в Фейсбуке?
1: Да.
0: Если кто не знает, спасибо.
1: Приходите, кто любит побольше походить, это к нам.
0: Да, да, походить действительно там есть возможность. Спасибо, хорошего дня. Всего доброго. Продолжая тему дня появления Наутилуса Помпилиуса на рок-фестивале в Свердловске, еще одна кавер-версия классической совершенно ранней композиции в исполнении группы «Машины времени».

Мерином работы считают устало. Здесь нет негодяев в кабинетах и скоро. Здесь первые на последних похожи. И не меньше последних устали, быть может быть, скоро.

«Машина времени», кавер-версия классики группы «Наутилус Помпилиус» 19 мая 1985 года. Группа впервые выступила в Свердловском рок-клубе на фестивале. Кавер-версии можно слушать вполне. 10:56 с половиной в Израиле. Второй час программы «Доброе утро, Израиль» подходит к концу. За пультом Моше Мошковец, редактор Саша Коган, продюсера Елена Черкасова и Мила Сталинская. У микрофона был я, Олег Клоц. Буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире будет программа «Открытый микрофон». И сегодня у нас в гостях адвокат Юрий Брандт. Мы будем с ним обсуждать тему дорожно-транспортных происшествий. Так что, в общем, звоните. Адвокат Брандт будет отвечать на ваши вопросы по этим темам. А завтра, кстати говоря, вот тут подсказывает нам наш продюсер Лена Черкасова, завтра в программе «Доброе утро, Израиль» второй час у нас традиционный гость, часовая беседа с гостем, которая потом появится в Ютьюбе. У нас в эфире будет доктор Марина Низник, старший инспектор по вопросам изучения русского языка в Министерстве просвещения и преподаватель русского языка в Тель-Авивском университете. Мы с ней поговорим о билингвах, о специфике вообще преподавания русского в Израиле, о том, зачем и кому это нужно. Все это завтра. А пока я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах радиостанции Кан-Река.

0: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Блинчики с пылу с жару для фарширования или с творогом 22 шекеля за две пачки. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Конфеты «Трюфель» только 19,90 за полкило. Чизкейк «Бронт» 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане. Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
3: Мада. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260. Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты «Грильяж и Прага» с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.

В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Цааль продолжает наносить удары по Южному Ливану. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает о 4 погибших в результате израильского удара по зданию в населенном пункте Кфар-Сир. Об этом передает обозреватель КАН Шимон Миджан. Ранее сообщалось о пострадавших в ходе других атак на юге Ливана. Хизбалла со своей стороны продолжает попытки атаковать военнослужащих Цааля, действующих в Южном Ливане. Сегодня утром система противоракетной обороны «Железный купол» выпустила ракету-перехватчик по подозрительной цели в воздушном пространстве Ливана. Осколок ракеты упал на территории одного из кибуцев Западной Галилеи, причинив легкий ущерб электроскутеру. Корреспондент КАН Руби Амершлаг отмечает, что сирены воздушной тревоги в населенных пунктах этого района не активировались. Высокопоставленные американские представители заявляют, что Иран использовал прекращение огня для восстановления своей военной мощи и подготовки к возобновлению боевых действий. Как сообщили эти источники газете «Нью-Йорк Таймс», за последний месяц в Иране были заново раскопаны десятки объектов, где находились баллистические ракеты, которые ранее подверглись бомбардировке, но не были разрушены полностью. Иранцы также перемещают мобильные пусковые установки. Американский военный источник отметил, что война сделала Иран более грозным и стойким противником. Министр и член военно-политического кабинета Зеев Элькин заявляет, что Израилю не следует опасаться возобновления боевых действий, поскольку это позволит нам поразить дополнительные цели, которые необходимо уничтожить. Вместе с тем, по его словам, Израиль уже добился значительных успехов в войне с Ираном. Вот что он сказал, цитата. «В целом, если оценивать долгосрочную стратегию, наше положение значительно улучшилось. Возможно, они планировали провести ядерное испытание, чтобы продемонстрировать всего миру свое вступление в клуб. У них был потенциал для этого. Вся ядерная отрасль понесла серьезный урон. Все ученые, которые занимались этой проблемой, уже в аду. Это отсрочка на несколько лет. Насколько именно, зависит

0: от многих факторов, но нужно понимать, в какой ситуации мы могли бы оказаться, если бы не начали действовать. В интервью Акиве Новику и Роне Кубану в эфире радиостанции «Кан Хадашот Решет Бет» Элькин добавил, что иранская экономика слабеет с каждым днем и приближается к точке невозврата. Законопроект о разделении должности юридического советника правительства. Комиссия по законодательству обсуждает подготовку инициативы к первому чтению после того, как накануне утвердила объединение всех профильных законопроектов по данной теме. Депутат Кнеста Йоав Сигалович из партии Еш Атид выразил недоумение в связи с тем, что комиссия занимается этим вопросом в то время, когда уровень личной безопасности граждан находится на рекордно низкой отметке и обрушился с резкой критикой на министра национальной безопасности Бен-Гвира. «Это ноль», — сказал Сигалович. «Он вообще ничем не управляет. Он берет эти инициативы. Тоже мне великое достижение. Граждане Израиля заслуживают иного. Этот человек, я уже молчу о том, что он преступник. Теперь он на этом еще и пиарится. На чем? На том, что к чему он никогда не имел отношения и ничего не сделал. Один ущерб. Люди гибнут на улицах, в дорожных авариях от рук криминала. А он ходит и вещает, и они нападают на юридического советника правительства из-за правительственного законопроекта. Процесс по делу Нетаньяху. После утренней встречи с премьер-министром судьи объявили, что сегодняшнее заседание завершится в час дня в связи с графиком Нетаньяху по вопросам безопасности и внешней политики. Корреспондент КАН Тамара Альмок отмечает, что вчерашнее слушание было отменено в последний момент, чтобы позволить Нетаньяху следить за ходом операции по перехвату флотилии, направлявшейся в Газу. Сегодняшнее заседание посвящено делу 2000, разбирательству вокруг связи Нетаньяху и МОД. В заключение выпуска прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, в Бершеве 29, а в Эйлате 40 градусов сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 110 сантиметров. Температура воды 23 градуса. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей вы можете прослушать на радиостанции Канрека в 12 часов. Всего доброго. Шалом. Миирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11 часов и 5 минут в Израиле. Добрый день. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». У микрофона я, Олег Клоц. Сегодня адвокат Юрий Брандт ответит на ваши вопросы. Сегодня в программе тема консультации «Дорожно-транспортные происшествия». Адвокат Брандт, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день, добрый день.
0: Вот сейчас я вас прекрасно слышу. Комментарии и вопросы можно оставлять под постом в социальной сети Facebook или звонить в прямой эфир по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Адвокат Юрий Брандт отвечает на вопросы о дорожно-транспортных происшествиях. Пока у нас нет, я так понимаю, радиослушателей, адвокат Брандт, может быть, вы хотите что-то добавить,
1: да,
0: и о чем-то,
1: конечно,
0: рассказать?
1: Я бы хотел огласить статистику на сегодняшний день. К сожалению, 2026 год, на сегодняшний день 155 погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Израиле. Это на 20 погибших меньше, чем в прошлом году. Это на 10 погибших меньше, чем позапрошлом году на этот день. Но это больше, чем в 2023 году. То есть за два последние года, да, статистика снизилась, но, к сожалению, в 2023 году мы превосходим число погибших в дорожных авариях, так что ситуация на данный момент остается такой же плачевной, какой она была и раньше.
0: Мы с вами не раз на эту тему говорили. С чем вы связываете вообще такую статистику?
1: Я связываю с водителями. Это только речь идет о водителях. Ничего.

0: никакой другой показатель. Дороги в Израиле прекрасные, знаки расставлены правильные. Только водители виновны в этих авариях. 99.9% случаев – это секундная невнимательность, это безалаберное вождение, это мысль о том, что со мной это не произойдет, это происходит только с другими. Все это в конечном итоге несерьезное отношение к вождению. Да, люди как бы продолжают свой рабочий день за рулем. Они занимаются всем, чем нужно, но... Помимо того, что они следят за дорогой, к сожалению, водители в Израиле, они несерьезно. Я не говорю про всех, но, к сожалению, то, что я вижу по своим клиентам, по судам, что происходит, приходят нормативные люди в дорожно-транспортный суд, разводятся руками и говорят, мы не думали, что с нами это произойдет. К сожалению, никто от этого не застрахован. Это может случиться с каждым, неважно кто ты врач, адвокат, судья, любая специальность, у тебя нет уголовного прошлого, и с тобой может это произойти, то есть секундная невнимательность перед пешеходным переходом сбивают человека, и, к сожалению, результат может быть летальным, и результатом этого будет тюремное заключение. Сегодня оно, кстати, в среднем до 15 месяцев лишения свободы. Никто от этого не застрахован, и не дай бог признает виновным такой аварии, не дай, человек просто пойдет сидеть в тюрьму.
1: Но при этом ведь различные средства безопасности в автомобиле, они должны ведь как-то, наверное, эту статистику все-таки снижать, потому что автоматика, не знаю, устройства, которые автоматически дают автомобилю остановиться, если ты слишком быстро приближаешься к объекту, и другие подобные устройства. Разве они не призваны нас защищать?
0: Ну, смотрите, мы с вами свидетели, да, технический прогресс в последние годы, да, налицо технический прогресс, а, к сожалению, количество погибших в авариях растет. То есть мы видим, что это он не повлиял. То есть не в этом дело, понимаете. Да, машина напичканная всякими устройствами, но если ты не смотришь на пешеходный переход, тот момент, когда ты водишь автомобиль, и на него вдруг выскакивает какой-то ребенок или пешеход, и машина не предотвратит сама эту аварию. То есть проблема. Технический прогресс еще не дошел до того, чтобы вместо нас водить автомобиль. Да, автономные автомобили, они в плане. Да, через 10 лет я уверен, что они будут. И они могут, может быть такое, что они будут автоматом как-то предотвращать аварии. На данный момент человеческий фактор, это то, что происходит, он управляет автомобилем, и факты налицо. Количество дорожных аварий только растет. Я надеюсь, да, что в будущем это как-то исправит.
1: Телефон у нас в студии 072-28-010-03, 072-28-010-03. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас в студии адвокат Юрий Брандт. Он отвечает на вопросы в программе «Открытый микрофон» о дорожно-транспортном происшествии. Кто у нас в эфире, пожалуйста?
2: Добрый день, наверное, я.
1: Здравствуйте.
2: Первый вопрос такой. Часто, когда я еду, впереди меня, ну, скажем так, водитель ведет себя, ну, как бы агрессивно. Он подрезает, значит, там всякие такие делает опасные движения. Вопрос. У меня есть видеорегистратор. Я могу, кто-то принимает жалобы, там номер телефона, номер машины есть, первый вопрос. Или это бесполезно в полицию обращаться?
0: Смотрите, ответ «да». Ответ «да». Что если да? У вас есть... Секунду. Первым делом «да». Хорошо. Я сейчас объясню, почему «да». Дайте мне возможность, пожалуйста, ответить. Если у вас есть видео нарушений правил дорожного движения, вы имеете право отослать его в дорожную полицию. Есть специальный сайт, где вы это отсылаете. В том случае, если тот полиция увидит, что «да», речь идет о нарушении, они должны пригласить вас на дачу показаний. Потому что закон говорит о том, что если вы даете какой-то факт, да, какое-то доказательство, вы подаете суду, это доказательство суду можно представить только тот, кто его достал. То есть вы как водитель можете послать, водителя будут судить, но вы должны знать о том, что вас пригласят как свидетеля обвинения в дорожно-транспортный суд. И вот тут начинаются проблемы. То есть все хотят снимать, но никто не хочет приходить суд давать свидетельские показания. Это день работы, это проблема. И вот тут начинаются у всех проблемы. И тут у полиции проблемы. Люди не хотят ходить по судам. То То есть снять этого, это недостаточно. Нужно просто потом прийти в суд. И иногда, может быть, это речь идет о штрафе. Полиция выпишет штраф на основании этого видео. Но если водитель захочет подать протест,

0: в уголовных делах, я далек от этого, обязан явиться в суд, иначе, значит, там
1: именно, у него будут... Именно, иначе скажем, его оправдают. Да.
0: И, да. Второй вопрос такой. Значит, у нас есть торговая сеть, я не буду, естественно, называть, что это за торговая сеть, у нее есть стоянка. Поставили шлагбаум сейчас, и висит объявление, пока шлагбаум не работает, что обязаны сделать покупку на 200 шекелей. Вопрос. Если я заехал в магазин, что-то ищу и не купил, то меня не выпустят, значит, с этой стоянки? Это правомочное действие магазина?
1: Смотрите, я вам объясню. Вопрос в том, какова эта территория. Если это частная территория, которая принадлежит этому магазину, они имеют право выдвигать условия. Совершенно верно. Если это их частная территория. Если территория общественная и стоянка принадлежит муниципалитету, соответственно, они этого права не имеют. То, что вы мне рассказали, я думаю, что это стоянка, которая принадлежит этому магазину, частная
0: я
1: стоянка.
0: Тоже так думаю.
1: И они имеют право устанавливать свои порядки. Так,
0: даже
1: кто хозяин, тот и пишет правила.
0: Ага, я понял. Все.
1: Вот и все.
0: Я понял. Ну все, спасибо.
1: Спасибо.
0: Я понял, все.
2: Спасибо за звонок. Но, в принципе, адвокат Брандт, есть какое-то несколько минут, да, за которые человек может выехать и въехать. Но это действительно такой вопрос. Если человек приехал на стоянку магазина и не нашел то, что ему там нужно, ну смотрите, что же делать-то? Походил 20 минут, не нашел.
1: Но... И вы правы, если речь идет о общественных стоянках, да, ханьонимсе общественной. Да, заехал, выехал, это есть какое-то время, где бесплатно. Но если речь о частной стоянке, да, то же самое. У меня есть личная стоянка в моей квартире, я имею право туда никого не пускать. То же самое, я имею право кого-то туда пустить. То есть мои условия, мои правила, если стоянка принадлежит магазину, они эти правила пишут. Смотрите, выгодные они им, невыгодные, не будут к ним приходить покупать, не будут, это уже другой вопрос. Но это их частная собственность. Имущество, и они имеют право распоряжаться им, как им удобно.
2: Ну, понятно. Хорошо, еще один вопрос, пока мы ждем наших радиослушателей. Напоминаю, 072-280-1003, 072-280-1003. Поправки, которые были введены, как они уже оказывают какое-то воздействие?
1: Да, вы знаете...
2: Мы напомним это... о том, что касается рассмотрения, так сказать, небольших ДТП, да?
1: Ну, нет, сами нет, нет, нет, речь идет о чем? Штрафах.
2: О
1: штрафах до 500 шекелей.
2: Угу.
1: То есть на данный момент все штрафы раньше мы могли обжаловать в дорожно-транспортном суде, а сейчас, исходя из нового законодательства, мы можем обратиться только в административный суд, суд так называемому рашаму, даже не суде, в письменном виде через интернет. Значит, на сегодняшний день было подано около 80 обжалований, и только одно призналось действительно, и его признали, и штраф отменили. То есть то, что мы думали, то и происходит. А с ноября месяца абсолютно все штрафы до 1500 шекелей, да, это максимальная сумма штрафа в Израиле за дорожно-транспортное происшествие, абсолютно все штрафы будут рассматриваться административным судом. То есть дорожно-транспортный суд, получавший штрафы и желающие их обжаловать, уже попасть не смогут.
2: Понятно. Хорошо, есть у нас еще радиослушатель на линии. Пожалуйста. Алло.
3: Алло.
2: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Бениамин. У меня такой вопрос к адвокатам. За последние 15-20 лет я чувствую изменения в правилах движения на дорогах Израиля. Например, не нужно совершенно давать блинкер при повороте направо и налево, или при переходе из ряда в ряд, это все нормально. Но основная моя опасность кроется в том, что вот утром, например, я живу в Потасике, выезжая на работу в сторону Тель-Авива, велосипедисты, так называемые большие специалисты, делают на дорогах все, что они хотят абсолютно. И налево, и направо, и никаких знаков для них не существует. Они перепрыгивают с уличной части на Мадриху и так далее и тому подобное. То же самое происходит с номерами. Где они их вешают, куда они их кладут, что они... Китайские товарищи, вообще все специалисты с номерами, наверное, поддельные, так сказать, или ворованные.
2: Ну, с чего вы взяли, что они поддельные или ворованные? Вы меня извините, как бы, я вас просто обязан поправить. Можно, пожалуйста, подобные обвинения голословно?
1: Я услышал вопрос, если можно, я дам ответ. Я, смотрите, правила...

0: за последние 20 лет в Израиле не изменились.
1: Конечно.
0: Просто изменилось отношение водителей к этим правилам, которые нарушают все больше и больше. Не включают знак поворота, при том, что они перестраиваются из полосы в полосу. И не включают знак поворота, когда они поворачивают налево, направо. То есть водители просто перестали ездить по правилам. Теперь насчет электровелосипедов я с вами совершенно согласен. Беспредел. Полный беспредел. И это при том, что законодательство принято по ним должным образом. Их обязали вывешивать номера, их обязали надевать шлем, их обязали ездить по специальным велодорожкам. Больше этого, их обязали иметь специальное водительское удостоверение для того, чтобы управлять этим транспортным средством. В чем проблема? Проблема в том, что закон не контролируется. То есть люди чувствуют свою безнаказанность, могут сесть на этот велосипед, делать с ним все, что хотят, без прав, без шлема, без номерного знака. И проблема в том, что никто их не задерживает, не останавливает и не выдает им за это штрафы. А когда человек чувствует свою безнаказанность, да еще и на дороге, вот этому всему служит то, что происходит на данный момент. Это мой ответ. Вы правы, совершенно правы, закон нужно контролировать. Если закон не контролировать, законодатель ничего сделать не сможет. Даже после того, как он выносит правильные законы. Но должен быть контроль, которого, к сожалению, сегодня на дорогах почему-то нет. Согласен?
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Все, следующий радиослушатель, я думаю, сейчас посмотрим, может быть, у нас пока у нас никого нет. Ну вот мы говорили про велосипедистов. В принципе, по идее, что полицейский должен останавливать велосипедиста без номера?
0: Конечно, это штраф 500 шекелей, если велосипедист на электровелосипеде. Да, мы говорим о электровелосипеде. Это штраф 500 шекелей. Без каски это штраф 1000 шекелей. То есть, да, все узаконено, просто закон. Они делают, что хотят. Я вам скажу больше. Есть разные виды электровелосипедов. По закону электровелосипед, который едет по дорогам Израиля, не может превышать скорость, равную 25 км в час. Иначе это уже не велосипед. Что происходит? Никто не контролирует привоз этих велосипедов. И на дорогах ездят велосипеды, электровелосипеды, которые могут достигать скорости 50, а то и 60, а то и 70 км в час. И недавно суд признал этот велосипед мотоциклом. То есть электровелосипед, которым нашли двигатель, который может развить такую скорость, это уже не велосипед, это уже мотоцикл.
2: Где-то этот велосипед смастерили, вряд ли его владелец на коленке сделал.
0: Я вам скажу другое, его привезли, его вот так и выпустили. Он заводского производства. Просто те, кто продает эти велосипеды, и те, кто покупают эти велосипеды, они не проходят никакой контроль. Попробуйте сегодня купить автомобиль без того, чтобы сделать страховку, либо без того, чтобы у вас были водительские права. Вам не дадут ее вывезти из магазина, эту машину, без того, чтобы проверить у вас все ваши документы. С электровелосипедами, к сожалению, происходит обратная пропорциональность. Нет никакого контроля. Мы все знаем, тысячи магазинов открыты. Кто хочет, тот продает. А проверить...
2: Выезжал позавчера со стоянки дома, утром выехал навстречу, да, по улице односторонним движением едет развозчик Вольта посередине полосы.
0: Ну вот, пожалуйста. Что называется, что с ним делать? А вы знаете, что в большинстве европейских стран этот вид транспорта запрещен? Он незаконен. Возьмите Амстердам, вы не увидите там электровелосипед. Возьмите Копенгаген, велосипедные города, вы не увидите там электровелосипед. А если увидите, то он настолько высоконен.
2: И это при том, что в том же Копенгагене, например, велодорожки, это действительно велодорожка, а не то, что у нас часто.
0: Конечно, но этот вид транспорта запрещен. Опять-таки, под видом электровелосипеда. Да, это выгодно, не нужно делать страховку, не нужно платить налоги. А электровелосипед, который достигает скорости 50, 60, 70 км в час, не нужно покупать мотоцикл. Все, не нужно тратить на бензин, и люди этим пользуются. Но закон вышел, закон их запрещает, закон называет их мотоциклами. Проблема опять-таки в том, что это никто не контролирует. Эти велосипеды никто не проверяет при продаже, при езде по дороге. И до этого времени, пока не начнется действительно контроль, это все будет продолжаться.
2: Телефон в студии 072-28-010-03, 072-28-010-03. И комментарии можно писать, и вопросы под постом в Фейсбуке на странице Канрека. Есть здесь вопрос. Михаил пишет. Здравствуйте, Юрий. Я получил муниципальный штраф с помощью LPR-камеры. Читал, что несколько подобных штрафов были отменены. Каковы шансы, что будут отменены все такие штрафы? И еще один вопрос. Мне 67+, через полгода истекает срок моей карточки водителя. Как и когда мне следует заняться обновлением карты? Имеется в виду водительские права, вероятно, да? Спасибо.
0: Есть приговор областного суда Тель-Авивского, где эти камеры признаны незаконными.
2: А что это за камеры, кстати говоря?
0: Я объясню. Это, ну вот, например, вы ездите по Тель-Авиву, и вы остановились на пару секунд на красно-белого бордюра. Раньше мы привыкли, мы стоим, не пришел пока, да, муниципальный полицейский не дал нам штраф, значит, все про нас пронесло. Сегодня там стоит камера, которая фиксирует эту остановку. И в дальнейшем она посылает в специальную лабораторию эту фотографию, и вам домой приходит штраф.
2: Да, я даже знаю, сколько таких мест в Тель-Авиве.
0: Речь идет не о стоянке, а речь идет о остановке. Не все это знают, что не только стоянка там запрещена, а также остановка запрещена в таких местах. Поэтому люди получают штраф. Суд пришел к очень интересному выводу в приговоре, что данный закон, где камеры контролируют подобные нарушения, нужно принимать на уровне Кнессета, а не на уровне муниципалитета. То есть собрались депутаты муниципалитета, есть такой Хокаэзер, вспомогательный закон каждого муниципалитета, и они себе проголосовали, они решили, вот мы там поставим камеру, она будет давать штрафы. Незаконно. Суд пришел к выводу о том, что это должно быть на уровне законодателя Израиля, то есть на уровне Кнессета. Вторичное законодательство. Только там можно принять подобный закон, где таким камерам разрешается выдавать людям штрафы. Так же, как камеры скорости у полиции, так же, как иные камеры у полиции. А эти муниципальные, я думаю, что они уже подсуетились. Я думаю, что подобный законопроект уже подан и уже на рассмотрение.
2: Но ботом лайн, вот вопрос, да, человека, что пришел штраф, что
0: делать? Нужно подавать, так как есть у нас указание областного суда, который указывает мировому суду, суд по городским судам, как себя вести. Нужно подавать, конечно, апелляцию на этот штраф. Это мой совет.
2: Второй вопрос. Оформление водительских прав в возрасте 67+. Истекает, пишет наш
0: очень странный возраст. Да. Очень странный вопрос, потому что, как правило, замена прав происходит в 70-летнем возрасте. Именно в этом возрасте человек должен подать документы от врача, именно пройти какие-то медпроверки. До этого возраста просто автоматически ему приходят новые права. Так что никаких проблем нет. За полгода до придут права новые, их надо просто оплатить до 70 лет, где он должен будет их уже продолжить.
2: А медицинские всякие свидетельствования, это с какого возраста?
0: 70 лет. Медкомиссии в Израиле для водителей начинаются с 70 лет. До 70 лет никаких медкомиссий водитель проходить не должен. Раньше было, кстати, с 50.
2: Ну, пенсионный возраст растет, продолжительность жизни увеличивается, все понятно. А сколько... То есть, насколько это обязательно, да? То есть, приходит вам приглашение, или вы должны сами проявить инициативу?
0: Нет, приходит домой извещение из Министерства транспорта со всеми условиями для обновления водительских прав. Требует принести различные справки от лечащего врача, пройти проверку зрения. То есть там все написано, все ясно и понятно, никаких проблем в этом нет.
2: Угу. Напомним еще раз, да, у нас сегодня как-то мало звонков, но я думаю, что, может быть, кто успеет, еще нам позвонит. У нас тут есть вопросы в Фейсбуке. Да, я сейчас зачитаю, скажем только, что 072-28-010-03, телефон в прямом эфире, ну и, в общем, можно оставлять комментарии под постом в Фейсбуке на странице Канрека. И вопрос здесь следующий. Евгений Фокс пишет, обязан ли владелец магазина, в случае, если возле магазина имеются парковочные места, в том числе и обозначенная знаком и раскрашенная синим цветом парковка для инвалидов, выставить дополнительное объявление о том, что все парковки, в включая инвалидную, являются частными, или в случае просьбы владельца авто с тагом НХ предъявить документ, подтверждающий заявление о праве не предоставления инвалиду парковки.
0: Ну, опять-таки, это связано с нашим первым вопросом и ответом. Я так понял, что эти парковки магазину не принадлежат. Соответственно, у этого магазина на эти парковки нет никаких прав. Также у этого магазина, у хозяина магазина нет никаких прав регулировать движение, кому там стоять, кому запрещать, кого-то выгонять. Он не полицейский, он не муниципальный полицейский. Соответственно, если эти стоянки не принадлежат магазину, а так как они сине-белые, уже понятно, что они общественные, соответственно, кто первый стал, тот и занял. У магазина нет никакого права их занимать и давать право парковаться там только клиентам этого магазина. Это нарушение, и за это магазины очень многие получают штрафы.
2: Угу. Понятно. У нас есть радиослушатели. Пожалуйста, кто на линии?
1: Да, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вопрос, я не знаю, если он касается вас, нет, на меня я спрошу. То, что касается электрических машин, установка зарядных устройств, как она вообще происходит, эта установка зарядных устройств? Это относится к вам?
0: Это ко мне не относится, это, скорее всего, частный вопрос на уровне вашего домового капитета. Это вы хотите узнать, имеете ли вы право на своей частной стоянке, да, в общественном доме установить зарядку на ваш автомобиль. В этом вопрос, да?
1: Ну да.
0: Это все вы решаете с вашим ВАДА Байт. Как правило, никаких проблем нет. Я знаю, что такие места могут быть ограничены. В том случае, если, например, речь идет о 40 парковках, то есть там есть возможность только для 20 машин установить. Это какие-то правила электрокомпании, Хеврат Хашмаля, там есть какие-то ограничения. Но этот вопрос решайте с вашим ВАДА Байт, на уровне вашего ВАДА Байт. Законодательства по этому поводу, естественно, нет.
1: То есть достаточно того, что есть согласие домового комитета, ВАДА Байт?
0: Совершенно верно, совершенно верно. И единственный тот электрик, который это устанавливает, он должен быть дипломированным и иметь на это разрешение. То есть не просто кинул кабель с вашего этажа вниз и заряжаешь автомобиль. Так это делать нельзя. То есть дипломированные установщики, плюс вы должны это согласовать с вашим домовым комитетом.
1: То есть по закону, если я сделаю, как вы сказали, это все нормально?
0: Да, нет кого-то, кто бы вас ограничивал, кроме проверяющих с электрокомпании, не дай бог, если не будет соответствовать стандартам. Все остальное, специального законодательства по этому поводу нет.
1: Вы понимаете, дело в том, что почему я вас спрашиваю, у одного нашего знакомого, в доме, где он проживает, есть шелит, поставила компания, которая устанавливает эти...
0: То есть дипломированный установщик, окей.
1: Да. Сказали, что это большая проблема, и только можно через них делать. Там это касается Бетихут Биньян, если что, там будет пожар, что это, ну, очень это... проблема большая. Это... А вы говорите, сейчас если достаточно привести Хашмали Мусмах, я так понял, и иметь...
0: Согласие домового комитета, конечно, конечно.
1: И достаточно.
0: Смотрите, если это действительно приводит к какой-то проблеме с электрикой, может быть действительно проблема. Но опять-таки, если установщик дипломированный и электрокомпания, у них нет никаких претензий, то никаких проблем в этом нет.
1: Угу. Все, спасибо.
0: Удачи большое. Вам, до свидания.
2: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Ева.
2: Да, пожалуйста.
3: И скажите, пожалуйста, поскольку мне в этом году 70 лет исполняется, я заходила на сайт Министерства транспорта, и там написано, что с 75 лет надо врачебные проверки. То есть все-таки с 70 лет, вы говорите?
0: Смотрите, законодательство говорит о 70, может, у вас какой-то в вашем случае нет надобности. Как правило,
3: нет,
0: 70
3: не...
0: лет. Если, нет, смотрите, я... если вы зашли, и у вас ничего не требует, никаких проблем. Вам
3: нет,
0: только лучше
3: не
0: от этого.
3: Чтобы не обновляли. Я просто зашла узнать именно с какого возраста, потому что мне было не очень
0: 70
3: понятно.
0: 70 лет. 70
3: понятно.
0: Лет.
3: И до 70 этого возраста...
0: лет, то есть... До этого возраста нет никаких проверок.
3: Это я понимаю.
0: В том случае, если да. вас, у вас этого не требует, и это... лучше вам обновляйте водительские права и ездите на здоровье. В вашем
3: то
0: случае они не
3: им
0: потребуют.
3: Не должны смотрите, как я поняла, они мне должны прислать требования для обновления прав. Значит, если они не присылают, то я просто посылаю ему запрос на обновление прав.
0: Секунду. Вы ничего не посылаете. Вам должны прийти временные водительские права, и там будут написаны условия для того, чтобы вы получили постоянные. Получили вы временные права, где написано, что вы не должны пройти никаких проверок. Получили вы их?
3: Нет, у меня только в конце года 70 лет.
0: Вот тогда мы говорим о проблеме, которая не существует. То есть вы получите это в дальнейшем. Все нормально.
3: Понятно. Хорошо, спасибо.
0: Удачи
3: большое.
0: Вам, до свидания.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста.
4: Добрый день. Меня зовут Алекс. Скажите, пожалуйста, нарушения, штрафы, которые у нас записываются в Мисрада Решуй, правильно?
0: Все штрафы записываются в личное дело водителя как и в полицию, так и в Мисрада Решуй.
4: Хорошо. А теперь скажите, я где-то читал, что через сколько-то лет они стираются или ликвидируются, это правда?
0: Смотрите. Штрафы, ваше прошлое не стирается. Единственное, что есть такой хокаит лишнут. Ведущий мне поможет перевести это на русский.
2: В общем, продолжить
0: срок давности.
2: До срок давности, да.
0: Спасибо большое. Значит, когда прошло 7 лет с последнего вашего нарушения, и вы никакого нарушения не совершали, ваше прошлое невозможно подать в суду как доказательство того, что вы плохой водитель. Об этом идет речь. То есть в вашем личном деле все остается. Но подать это в суду как доказательство того, что вы нарушитель, уже невозможно, потому что ваше прошлое устарело, прошел срок давности. Об этом идет речь.
4: Хорошо. А с другой стороны, для полиции это нарушение уже является рецидивом. Прошло 7 лет. Он открывает ТИК и видит, что 7 лет назад было нарушение. Для него
0: я вам приведу пример. Офицер полиции, вы совершили нарушение, например, вас поймали с телефоном. Неважно, с телефоном или нарушение режима скорости. Вы сидите перед офицером полиции, который имеет право вас лишить прав на сроком на 30 дней административно. И тогда этот офицер полиции, он открывает ваше дело и смотрит, сколько у вас таких нарушений. В том случае, если было у вас когда-то там одно нарушение режима скорости и прошло уже 7 лет, соответственно, он вас прав не лишит. Но если у вас было 20 подобных нарушений и даже прошло уже 7 лет, тогда он будет, может быть, он вас лишит прав. То есть только на это может повлиять ваше прошлое. Плюс, в отличие от суда, например, вы сделали аварию, не дай бог, да? Пример. Вы сделали аварию, вас осудили, вас признали виновным, и встает прокурор и просит наказание в виде долгосрочного лишения прав. Вот в том случае, если у вас уже 7 лет нет нарушений, он встает и говорит, нарушений прошлого у него нет, они все устарели. Тогда это ничего подать невозможно, подать это суду, и суд примет решение в вашу пользу. В этом вся разница. Полицейские видят все.
4: Ясно.
0: Удачи.
4: Замечательно. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
0: Не нарушайте, самое главное.
2: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Меня зовут Виталий. Я звоню вам из города Батьям. Вопрос у меня такой взаимно. Значит, я согласен с тем, что в последнее время очень много правонарушений и нарушений правил дорожного движения. И фактически я просто, можно сказать, перестал пользоваться машиной из-за этого. То есть, беспредел на дорогах. Я стараюсь ездить на общественном транспорте, насколько это возможно.
0: Неправильно делаете.
5: Но это не выход. Это не выход. Смотрите, я вам опишу ситуацию, постараюсь очень коротко. Я человек очень внимательный, и, во-первых, я соблюдаю правила всегда, то есть это мой принцип. И я также слежу за тем, что происходит на дороге. Слежу для собственной безопасности, потому что моя безопасность, безопасность моей семьи и других людей — это превыше всего. Это в первую очередь.
0: Наверное.
5: Значит, вопрос у меня такой. В течение полугода я наблюдаю на перекрестке одного и того же человека, одну и ту же машину. Каждый раз он проезжает на красный свет. То есть полный красный свет, все стоят, он выезжает на перекресток. Это, Батьями, с улицы Карен Каем, это Исраэль, выезд на шоссе Айлон. Я видел его множество раз.
0: Там разве есть светофор, там же вы... поворот налево, все понятно.
5: Да-да.
0: Налево и в сторону севера.
5: Налево в сторону больницы Вольфсон, направо в сторону... Налево в сторону севера. Он иногда едет налево в сторону севера, иногда едет в Холланд на Довхоз. И всегда он едет на красный. Он не просто едет на красный. Три ряда машин, он, значит, выезжает на тротуар, объезжает машины, которые стоят перед линией, и с этой, как его... с пешеходного перехода он едет на красный, полный красный свет. То есть еще ни желтый не загорелся, ничего. То есть он посмотрел направо-налево, поехал. Я вижу его постоянно. Но хорошо, мне это не помешало. Мне это не мешает. Но один раз я из-за него чуть не перевернулся. То есть я повернул налево в сторону Вольсон, ехал по правилам. Он слева жестко подрезал меня. Я по тормозам, значит, резко взял вправо и колесом ударился об стену. Там есть стена. Бетонная стена на шоссе Айлон.
0: То есть вы совершили дорожно-транспортное происшествие? Это авария? В том случае, если вы столкнулись?
5: Окей. Мы не столкнулись, нет. Я столкнулся со стеной.
0: Нет, нет, не с ним столкнулись. Вы в результате того, что он нарушил правила, столкнулись со стеной. То есть речь идет о дорожной аварии?
5: Да, он спровоцировал аварию. Я порвал
0: покрышку. У вас были повреждения машины.
5: Да, порвал покрышку.
0: Пошли вы ли вы в полицию и подали ли вы жалобу?
5: Да, я пошел в полицию Батям и дважды ходил туда.
0: Окей.
5: Значит, закончилось это тем, что сначала меня отправили к офицеру, который занимается дорожно-транспортными происшествиями. Он, ты должен написать заявление, должен принести мне доказательства, видео. Хорошо, я второй раз пришел, принес ему видео, доказательства, все показал ему. Он говорит, я ничего с этим не могу сделать, полиция должна сама это увидеть. Своими камерами снять, своими средствами. Твое видео не является доказательством. Хотя есть номер, есть все. Он мне говорит так, значит, поступи следующим образом. Напиши жалобу через сайт госуслуг, да, gov.al. Я написал туда жалобу. Туда видео нельзя прикрепить, фотографии, видео нельзя. Просто можно описать аварию. Я писал, через некоторое время со мной связался с неизвестного номера полицейский и говорит, так, мы поняли твою ситуацию, ты пострадал в результате аварии. Я говорю, моя машина пострадала. Что-то ты сам пострадал? Я говорю, нет, не пострадал. Ты готов идти в суд против него? То есть, если мы вызовем его на суд, я говорю, если он не придет на суд. Я потеряю время, я потеряю это.
0: Он нет, это уже не ваш вопрос. Вопрос в том, или вы готовы прийти в суд.
5: Я говорю, да, готов пойти в суд. Короче, согласился, да. В общем, подождите секунду, я...
0: Не волнуйтесь, мы с вами, у нас есть время. Алло?
5: На этом все закончилось. Со мной обещали связаться, так и не связались. Значит, я все эти видео с этим происшествием выложил в Facebook, выложил в нескольких автогруппах, русскоязычных, израильских, где только можно, Орья-Рок. Вот.
0: Понятно.
5: Я после этого, мне пообещали со мной связаться через день или через два, я позвонил в дорожную полицию. То есть я попал не по правильному номеру, меня перенаправили, я опять разговаривал с офицером дорожной полиции, он сказал мне сделать то же самое опять. Вот.
0: Понятно. Можно я отвечу на ваш вопрос?
5: Одну секунду. Я на этом как бы остановился. Я понял, что, смотрите, человек полгода делает одно и то же.
0: Согласен
5: с вами
0: на 100%.
5: Я вижу его каждый день. Камер, одну секунду. Камер там нет. Контроля никакого нет. Он подвергает людей опасности. Понимаете?
0: И, смотрите. Все понятно. Да. Опять-таки, а то, о чем мы говорили в самом начале передачи. Во-первых, нет никакого контроля. Во-вторых, опять-таки, свидетель, который заснял какое-то происшествие, должен согласиться выступать свидетелем от обвинения в суде. Прошли это. Теперь, ваше дело. В вашем деле речь идет о дорожно-транспортном происшествии. Действительно, об аварии, где он нарушил правила дорожного движения, привел к тому, что вы от него, отъехали, ударились в бордюр, вашей машине нанесен ущерб. Вы должны подать жалобу в дорожную полицию. Тот офицер, который с вами говорил, я не знаю, где он был, на каком участке, он некомпетентен. Вы, наверное, не пришли в дорожную полицию, которая находится на улице Амасгер. Называется Агафа Тнуа Тель-Авив. Который занимается в Гуждане всеми. Вот, и просто я направляю всех прямиком туда, подавая жалобу через интернет, подавая жалобу в Батьяме, которые должны переслать, все теряется по цепочке. Теперь, так как вам позвонили и спросили, готовы ли вы, и вы сказали да, я уверен, что они открыли дело в суд. Для того, чтобы подготовить дело в суд, они должны подать обвинительное заключение. Берет время. берет время. Вам должно домой, либо в ГОФ, на вашу личную страницу в государственном сайте, должно прийти сообщение, в каком статусе находится ваша жалоба. Зайдите и посмотрите. Либо это находится в стадии расследования, либо дело закрыто, либо дело направлено в прокуратуру. В том случае, если дело закрыто, не дай бог, вы имеете право в течение 60 дней подать апелляцию на закрытие дела полиции. Такое дело они закрывать, если вы действительно стоите на своем. Они не имеют права закрывать. То есть дело, возможно, дойдет до суда, просто не прошло еще нужное время. Теперь насчет нарушителя. Тут я считаю, если вы утверждаете, что каждый день он такое совершает, исполните свой гражданский долг. Снимите его. Снимите его. Отправьте это видео в дорожную полицию, с вами свяжутся. Вы придете, дадите показания, его найдут.
5: Простите,
0: его
5: как отправить? Нет возможности отправить.
0: Не нужно отправить. Не надо, не нужно отправить, не надо видео отправлять.
5: Секунду, у меня таких видео штук 10 уже накопилось.
0: Секундочку, придите в дорожную полицию, не нужно ничего отправлять. Улица Мазгер, 16. Придите в дорожную полицию, подайте жалобу. Выложите все это видео, он получит 16 приглашений в суд. По каждому видео в отдельности. Если вы действительно хотите исполнить свой гражданский долг, вы придете в суд по каждому делу, подадите в суд, все примет и его накажут. А просто так, это слова, которые до дела не дадут.
5: То есть, действительно, если вы это видите, 16, да?
0: Мазгер 16, и там написано Таханат Лев Ашкелон, там раньше был магазин BMW, на втором этаже находится дорожно-транспортная полиция Тель-Авивского округа. Приходите на Кабалат Кааль, вам открывают дело, вас прекрасно встретят. И не идите к офицерам полиции, которые этим занимаются, которые не
5: копируют. Спасибо, я понял.
0: Удачи вам.
5: Смотрите, одну секунду. Я узнал через интернет, что у него нет теста. То есть, можно
0: вот
5: через сайт
0: еще
5: узнать.
0: Его за это тоже засудят. Он получит.
5: Он с января ездит без теста. Его, возможно, без страховки.
0: Возможно, и без прав, потому что люди с правами так не ездят. Так что, для того, чтобы его наказать, вы должны помочь полиции. Нечего делать. Так как полиция
5: спасибо
0: этого
5: большое.
0: Не видит, а вы это увидели. Удачи.
5: Спасибо. До свидания.
2: 11:44 в Израиле. Продолжаем программу. Кто у нас на линии, пожалуйста? Алло.
6: Алло.
2: Да, пожалуйста.
6: Добрый день.
0: Здравствуйте.
6: Олег из Барышева беспокоит.
0: Здравствуйте.
6: Значит, мне в декабре исполнилось 70. До этого я получил, как обычно, получил сообщение с Митрада Решуй. Я оплатил, потом пришли временные права на полгода. Окей. И с тех пор я жду пластиковую карточку. Вот это вопрос.
0: Во временных правах на полгода были какие-то условия вписаны?
6: Никаких условий, обычно.
0: То есть обычно вы их уплатили, то есть и уже закончился этот срок?
6: Нет, в июле заканчивается.
0: У вас есть время, я надеюсь, что вам придут постоянные, либо вам придут какие-то требования о прохождении каких-то комиссий. Так что нет проблем, пока если, не дай бог, они вам не придут. Я знаю, у них есть какие-то проблемы административные у Министерства транспорта. Зайдите на сайт, сможете еще раз получить временные права, либо в Суперфарме стоят специальные автоматы.
6: В Суперфарме я тоже вытащил, они тоже дали на полгода.
0: Тоже, когда придет время, они уже будут. Если вы уплатили, кстати, если вы уплатили ваши временные права, там написано с левой стороны, до какого времени они оплачены. Вы увидите, что агра уплачена там, либо сам налог уплачен на 5 лет. То есть и до этого времени ваши права годные, так что все нормально.
6: Раньше так не было, просто раньше оплатил и получал. Ну хорошо, спасибо. А какой-то телефон есть, позвонить? Невозможно дозвониться ни по каким телефонам.
0: Да, невозможно на сайт. Только на сайт. К сожалению, в России государственные инстанции в последнее время невозможно дозвониться. Я частное лицо, могу только развести руками и вам посочувствовать. Тут я вам ничем помочь не могу, и только разве что с вами согласиться.
6: А сайт Министерства решу и все?
2: Ну, они на мейл они тоже не отвечают? Или как?
0: Смотрите, это их проблема.
6: Да никуда они не отвечают. Ничего не отвечают, нигде не добьются.
0: Совершенно верно. К сожалению, не только они, очень многие государственные инстанции. Проблема связаться, дозвониться. Так же самое Мисрата ПНИМ. Я надеюсь, что это в дальнейшем исправится.
6: Получается, отдай руками, ходи ногами. Вот. Это система в Израиле.
0: Удачи вам.
6: Спасибо. Спасибо.
2: До свидания. Спасибо. Еще один радиослушатель у нас на линии, пожалуйста. Алло.
7: Я?
2: Да, вы. Да, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Всем. Спасибо вашим операторам, что подняли меня.
8: Я, знаете, хочу спросить, вот, алло, вы меня слышите?
0: Да, конечно.
8: Я хочу спросить, а почему вот такой закон в Израиле, что автобусы не останавливаются на остановках? И вот, знаете, недавно совсем, да, тоже был это адвокат по транспорту, его спрашивали, почему не останавливаются около тротуаров. Он сказал, что это большое нарушение.
0: А этим подумала, адвокатом был я. Этим Правда? Адвокатом был я. Это я сказал 2-3 недели назад на этом же канале. И я вам сейчас, если можно, расскажу, о чем говорит законодательство.
8: Я не запомнила, ну, спасибо. Но дело в том, что там, да, прозвучало слово «культура», и вот, а я просто еще хочу договорить, я подумала, господи, на тротуаре, да хоть бы они вообще останавливались, они вообще проезжают. Я даже, знаете, иногда жалею, думаю, как жалко, что вот вообще нас бесплатно возят. Может, они видят, что Русск стоит и думают, на черт она мне нужна, все равно с нее никакого навара, да?
0: Окей. Ну, давайте, ну, я вот воспользуюсь случаем и благодарен Радио Река за то, что мне дают возможность объяснить свои права всем пассажирам общественного транспорта в Израиле. К сожалению, мало кто их знает, свои права. Что происходит? Перевозчик, а это автобусные компании, это перевозчик, выигрывают тендер у Министерства транспорта для того, чтобы давать на какой-то линии услуги пассажирам. Они получают бюджет от Министерства транспорта за эти услуги. То есть помимо того, что они получают деньги за билеты, они еще получают бюджет от Министерства транспорта. Министерство транспорта выдвигает им условия. Условия говорят о том, о правилах, которые они должны соблюдать в тот момент, когда они дают услуги на этой линии. Эти правила говорят о том, что они должны, обязаны останавливаться всем пассажирам на остановках, что они должны останавливаться вплотную до бордюра, что они должны, вплоть до того, что водитель должен выйти из автобуса, если есть какой-то, какой-то инвалид на кресле, открыть ему специальную рампу железную, ручную его завести в автобус, привязать, только потом сесть за руль и поехать. То есть существуют различные правила. В том случае, если один из водителей эти правила нарушают, есть на Министерстве транспорта есть специальная графа. Подача жалобы против водителя и против перевозчика, то есть против автобуса. Вы заходите, вы все заполняете, вы пишете свою жалобу. Это дело переходит сразу в прокуратуру Министерства транспорта. Они очень серьезно к этому относятся. Они вызывают водителя на допрос. И в конечном итоге они подают обвинительное заключение в Дорожно-транспортный суд как против перевозчика самой компании, так и против водителя. Я вам примерно расскажу, какие штрафы и наказания. За то, что водитель не остановился на остановке, компания может заплатить штраф. Суд около 30 тысяч шекелей. Сам водитель, если это будет доказано, сам водитель заплатит около 5 тысяч шекелей штраф. И его, возможно, даже лишат прав, либо условно, либо в действительности. То есть речь идет об очень серьезных нарушениях условий перевозки. То есть у каждого пассажира есть права, и он имеет право требовать от водителя, чтобы он эти права исполнял. Не остановка на автобусной остановке, неправильная остановка, неправильное обращение к пассажиру, грубое обращение с пассажиром. Все это против правил. Соответственно, каждый пассажир, ему есть где жаловаться, и Министерство транспорта очень серьезно это рассматривает. Я вам это говорю как адвокат, который представляет несколько автобусных компаний.
2: Понятно. В общем, вкратце так. Следующий радиослушатель у нас на линии. Кто с нами?
9: Может быть, я?
2: Да, наверное.
9: Здравствуйте. У меня вопрос по стоянке. Есть стоянка синяя с белым, это можно ставить панго. А есть рядом стоянка рыжая с белым. Там написано, что можно час. Но я, например, бываю у врача или еще где-то и не успеваю этот час. Я могу ставить панго в том месте, где я нахожусь, а не подходя к машине, не выезжая.
0: Но опять-таки,
2: Это в каком городе?
0: В каком городе, да. Это
9: Варшаве.
0: У каждого города свои правила. То есть, какой стоянке вы говорите? Стоянка
9: Варшава.
0: Это бордюр.
9: Ну, рыжий, оранжевый с белым.
0: И
9: на
0: там
9: час.
0: Написано, что ваша машина может стоять только час. Так что вы хотите поставить панго на час, а потом его отключить, а потом еще раз его поставить? Объясните мне.
9: Нет, я хочу поставить на час, и где бы я ни находилась, у врача или у подруги, я вижу, что я не успеваю, я могу поставить. Вернее, я так сделала. И получила панго там три шекеля. Вот. Меня это не волнует. Но меня волнует, что я когда-то узнавала, звонила им, они говорят, что если вы не выйдете, то вы получите штраф.
2: Эти стоянки, они для того, чтобы поставить машину, это обычно в каких-то таких оживленных улицах, чтобы вышли, купили какие-нибудь яблоки, не знаю, и вернулись, условно говоря.
9: Хорошо, Ну, час прошел, час три минуты, там сколько, 5 минут, 7 минут, не успела я от врача.
0: Вы нарушили правила. Они могут вам дать штраф. Да. А панго, который вы включите, это на сине-белую полосу.
9: Ну, то есть я это неправильно сделала?
0: Я не могу вас научить, как нарушить правила. Я могу вам объяснить, что и рассказать, что это нарушение, и я могу вам посоветовать такого не делать. А научить вас, как их нарушать, это...
9: Нет, не в этом дело. Я же поставила панго.
0: В этом ваш вопрос. Вы паркуетесь больше разрешенного времени и спрашиваете, как это узаконить. Я не могу вам дать ответ.
9: Нет, я же деньги буду платить за дальнейшее.
0: Даже за деньги вас запрещено там стоять больше часа.
9: Значит, вы ищете другую стоянку.
0: Вспомогательным законом этого города предназначены для того, чтобы вы стояли там только час. Для того, чтобы и другие могли зайти к врачу и найти место для парковки. Понимаете, в этом весь смысл этих стоянок краткосрочных. А если вы будете ее занимать больше разрешенного времени, что бы вы ни делали, вы нарушаете правила. И вам положен штраф. Как это обойти? Что для этого сделать? Это не к нам.
2: Спасибо за звонок. Еще один радиослушатель, я думаю, успеем мы поговорить. Кто у нас на линии? Алло. Да, пожалуйста.
10: Здравствуйте, Борис.
0: Здравствуйте.
10: Я хочу купить внуку электровелосипед. С какого возраста он может ездить?
0: Ваш внук имеет право ездить 16 лет. Сколько ему лет сегодня?
10: 14.
0: Ой, вам нужно еще подождать 2 года. Помимо этого, ваш внук должен пройти специальное тестирование, экзамен теории для электровелосипедов, упрощенный. И помимо этого, он должен купить законные транспортные средства, которое не может развивать скорость до 25 км в час. Это вы ему купите, и купить ему красивый шлем, потому что он обязан его надевать. А после этого вы должны поехать в специальный махон, где ему выдадут специальный номерной знак. Вот тогда все это будет законно. До того, как ему исполнится 16 лет и как он пройдет экзамен теории, не совершайте, пожалуйста, этой ошибки, которую совершают очень многие родители, и не покупайте ему это транспортное средство. Оно запрещено. Его у него просто конфискуют.
10: Скажите, пожалуйста, я, как-то не думая, заказал такой электровелосипед с Китая. Он может прийти к мне в Израиль или нет?
0: Смотрите, это все зависит от МЭХИСа. У вас могут потребовать его растаможить. Для того, чтобы его растаможить, вы должны принести специальные справки с Мисрада Калькаля, Мисрада Тахбура. Я не думаю, что вы сможете это сделать. Но раз вы заказали, смотрите, ждите приказаний с почтового отдела МЭХИСа. Они вам, если пройдет, если не пройдет, у вас проблема. Как правило, это проблема привозить такие транспортные средства.
2: Спасибо за звонок. И еще, по-моему, один радиослушатель, я думаю, мы успеваем. Пожалуйста.
11: Добрый день.
2: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
11: Я всех вас приветствую, всех, кто в студии, всех, кто нас слышит. И, как всегда, хочу вам сказать здоровье, здоровье, здоровье.
2: Вопрос в чем?
11: Вопрос хочу задать нашему уважаемому. Спасибо ему, что так здорово отвечает. Вот, вы знаете, есть кальнаиты с тележкой. На них права нужны или нет?
0: Что значит с тележкой? Объясните.
11: Он кальнаид такой, вы знаете,
0: Я вам приведу пример. В чем разница между кальнаид и гольфит? У кальнаид, у нее 3 или 4 колеса, и у нее вместо руля находится кидон, как у велосипеда. Велосипедный руль. Это кальнаид. Да. Ага. На это права не нужны. В том случае, если руль круглый, это уже называется гольфит. Это уже автомобиль, и там нужны водительские права. То есть кальноид, как правило, с рулем для велосипеда права не нужны.
11: Спасибо большое.
0: Удачи вам.
2: Спасибо. Спасибо за звонок. Я думаю, что все на сегодня. Адвокат Юрий Брандт, специалист по дорожно-транспортным происшествиям, был у нас в эфире. Адвокат Брандт, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, и не нарушайте, и чтобы все были здоровы, и чтобы количество дорожных аварий только уменьшалось.
2: Да, ваши бы слова, да, в уши всем, кого это касается. Спасибо и хорошего дня. Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. У нас Амир Шмуэль за пультом, продюсер Елена Черкасова, микрофон был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи, всего доброго.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.

0: Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Цаэль продолжает наносить удары по Южному Ливану. Ливанский телеканал «Аль-Маадин» сообщил о 4 погибших в результате израильского удара по зданию в населенном пункте Кфар-Сир. Об этом передает обозреватель КАН Шимон Миджан. Ранее сообщалось о пострадавших в ходе других атак на юге Ливана. Хизбалла со своей стороны продолжает попытки атаковать военнослужащих Цаэля, действующих в Южном Ливане. Сегодня утром система противоракетной обороны «Железный купол» выпустила ракету-перехватчик по подозрительной цели в воздушном пространстве Ливана. Осколок ракеты упал на территории одного из кибуцев в Западной Галилее, причинив легкий ущерб электроскутеру. Корреспондент КАН Руби Амершлаг отмечает, что сирены воздушной тревоги в населенных пунктах этого района не активировались. Высокопоставленные американские представители заявляют, что Иран использовал прекращение огня для восстановления своей военной мощи и подготовки к возобновлению боевых действий. Как сообщили эти источники газете «Нью-Йорк Таймс», за последний месяц в Иране были заново раскопаны десятки объектов, где хранились баллистические ракеты, которые ранее подверглись бомбардировке, но не были разрушены полностью. Иранцы также перемещают мобильные пусковые установки. Американский военный источник отметил, что война сделала Иран более грозным и стойким противником. Министр и член военно-политического кабинета Зеев Элькин заявляет, что Израилю не следует опасаться возобновления боевых действий, поскольку это позволит нам поразить дополнительные цели, которые необходимо уничтожить. Вместе с тем, по его словам, Израиль уже добился значительных успехов в войне с Ираном. Вот что он заявил. «В целом, если оценивать долгосрочную стратегию, наше положение значительно улучшилось. Возможно, они планировали провести ядерные испытания, чтобы продемонстрировать всему миру в свое вступление в ядерный клуб. У них был потенциал для этого. Вся ядерная отрасль понесла серьезный урон. Все ученые, которые занимались этой проблемой, уже в аду. Это отсрочка на несколько лет. Насколько именно, зависит от многих факторов, но нужно понимать, в какой ситуации мы могли бы оказаться, если бы не начали действовать». В интервью Акиве Новику и Рони Кубану в эфире радиостанции КАН Хадашот Решет Бет Элькин добавил, что иранская экономика слабеет с каждым днем и приближается к точке невозврата. Процесс по делу Нетаньяху. После утренней встречи с премьер-министром судьи объявили, что сегодняшнее заседание завершится в час дня в связи с графиком Нетаньяху по вопросам безопасности и внешней политики. Корреспондент КАН Тамара Альмок отмечает, что вчерашнее слушание было отменено в последний момент, чтобы позволить Нетаньяху следить за ходом операции по перехвату флотилии, направлявшейся в Газу. Сегодняшнее заседание посвящено делу 2000, разбирательству вокруг связи Нетаньяху и Мозеса. На предприятии в промышленной зоне Кириат-Малахи 37-летний рабочий упал с высоты около 8 метров и получил тяжелые травмы. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила его в больницу «Шамир Асафа-Руфе». И в заключении выпуска прогноз погоды. Наблюдается заметное понижение температуры и ослабление жары, преимущественно на востоке страны. Завтра дальнейшее небольшое похолодание. В большинстве районов будут порывистые ветры, а на севере ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 25 градусов, в Хайфе 24, Бейершеве 29, а в Эйлате 40 градусов сегодня днем. Высота волн у побережья Средиземного моря от 60 до 110 сантиметров. Температура воды 23 градуса. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН-РЕКА в 15 часов. Всего доброго. Шалом Миерушалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЕКА.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. На севере страны, возле кибуца Мизгав-Ам, легкие ранения получили два человека в результате разрыва, начиненного взрывчаткой воздушного шара, запущенного террористами Хизбаллы. Оба пострадавших были доставлены в больницу. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Итай Блюменталь и Руби Амершлаг. Поступили сообщения о том, что в городе Кириат-Шмона упали обломки ракеты-перехватчика. Обошлось без пострадавших. Пресс-служба Цагаля на арабском языке некоторое время назад опубликовала предупреждение жителям не менее чем 10 деревень в Южном Ливане. В этом предупреждении указывается на необходимость эвакуироваться из своих домов в экстренном порядке в связи с тем, что Цагаль намеревается нанести удары по объектам террористической инфраструктуры Хизбаллы. Сотрудники погранохраны задержали молодого палестинца 17 лет. Он подозревается в том, что около недели тому назад он бросил заряд взрывчатки в еврейских молящихся возле гробницы Рахель. Подозреваемый проживает в находящемся неподалеку лагере беженцев Аида. Он был задержан в его доме и доставлен в полицию на допрос. Министр финансов и министр в оборонном ведомстве Бецалель Смотрич отреагировал на призыв к Международному трибуналу в Гааге выдать ордер на его арест. Он подчеркнул, что за такой инициативой стоят власти палестинской автономии. В ходе созванной пресс-конференции Смотрич указал, что Израиль отреагирует на такие враждебные действия. Он, в частности, отметил. Издание указа об аресте главы правительства, министра обороны или министра финансов – это объявление войны. Палестинская автономия развязала против нас войну. Она ее получит. Сразу после пресс-конференции я подпишу указ об эвакуации незаконного бедуинского форпоста Хан-аль-Ахмар в рамках полномочий министра при Министерстве обороны, заявил он. Смотрич добавил, что это только начало, и он приступит к применению как экономических, так и любых других мер в отношении недружественных объектов. Законодательная комиссия Кнессета утвердила решение поставить на голосование в первом чтении законопроект о разделении полномочий юридического советника правительства. Корреспондент корпорации КАН Верет Пельман передает, что решение было утверждено 9 голосами, без выступивших против, поскольку члены комиссии от оппозиции бойкотировали голосование. За минуту до голосования вспыхнула словесная перепалка между членами комиссии после того, как представители парламентской оппозиции заявили, что недопустимо ставить на голосование данный вопрос без обсуждения последствий, в том числе и бюджетных, такого законопроекта. Депутат Кнессета Мирав Коэн от партии Еш Атид была выведена из зала после того, как она потребовала разъяснений от председателя законодательной комиссии Симхи Ротмана. К другим темам. Силы Цагаля ликвидировали террориста Хамаса, принимавшего участие в бойне 7 октября. Пресс-служба Цагаля сообщила, что он был уничтожен вчера ударом с воздуха после того, как пересек желтую линию и приблизился к нашим военнослужащим на опасное расстояние. Это произошло в южной части сектора Газа. Кроме того, в заявлении армейской пресс-службы указывается, что в последнее время этот боевик Хамаса занимался восстановлением террористической инфраструктуры данной группировки. И в заключение о погоде. Сегодня и завтра понижение температуры холоднее обычного для этого времени года. На севере временами возможны дожди. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 25 градусов, в Хайфе 24, в Галилее 23, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской

tell your children not to do what I have

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Депутат парламента в Бейруте, представляющий в нем Хизбаллу Хасан Фадлала, заявил, что любые обязательства в сфере безопасности или политики, какие даст Израилю правительство Ливана, которые повлекут за собой ущерб ливанскому суверенитету, не будут реализованы на практике. Он, в частности, подчеркнул, правительство Ливана не сможет навязать нашему народу неприемлемые для него уступки. Мы считаем это совершенно недопустимым. Слова Фадлалы приводит корреспондент Канбет Шимон Миджан. Наши ВМС продолжили сегодня операцию по перехвату в Средиземном море пропалестинской флотилии, которая следовала из Турции к побережью сектора Газа. Никаких из ряда вон выходящих инцидентов зафиксировано не было. На одной из записей видно, как военнослужащие Цагаля пытаются успокоить пропалестинских активистов. Вчера наши ВМС остановили в море около 40 судов и катеров, которые следовали в сектор Газа. Депутат Кнессета от партии Ликуд Авихай Буарон заявил в интервью корпорации Кан, что Израиль должен устранить угрозу, исходящую от Ирана, любым возможным способом. Буарон не исключил возможности того, что Израилю придется делать это в одиночку, без помощи Соединенных Штатов. Вот его слова.
1: Мы должны сделать все, что потребуется во имя достижения трех главных целей. Я имею в виду устранение угрозы со стороны ядерной программы Тегерана, устранение угрозы применения иранских баллистических ракет, и третья цель — это ликвидация террористической оси режима Аятолл, которая угрожает нам уже десятки лет. Разумеется, если Соединенные Штаты поддержат нас на этом направлении, то мы будем действовать совместно с ними. Если же президент Дональд Трамп решит не возобновлять военные действия, нам придется самим изыскать пути устранения иранской угрозы, отметил Авихай Буарон. Заместитель юридической советницы правительства Галиба Харав-Миары Галь Лимон заявил на заседании комиссии Кнессета по законодательству, что правящая коалиция стремится не разделить функции юридического советника правительства, а вообще упразднить эту должность. По его словам, это очень важный пост, который имеет особое значение и в обычное время, а в предвыборный период его значение удваивается. Он отметил, что если нам придется идти на выборы с политизированным юридическим советником правительства, то в этом будет состоять реальная угроза для израильской демократии, ибо под угрозу будет поставлен сам демократический процесс этих выборов. Корреспондентка Кан подчеркивает, что если законопроект будет утвержден на пленарном заседании Кнессета в первом чтении, его обсуждение будет продолжено в Кнессете следующего созыва. Как мы уже передавали ранее, министр финансов и министр в оборонном ведомстве Бецалель Смотрич отреагировал на призыв к Международному трибуналу в Гааге выдать ордер на его арест. Он подчеркнул, что за такой инициативой стоят власти палестинской автономии. В ходе созванной пресс-конференции Смотрич указал, что Израиль отреагирует на такие враждебные действия. Он, в частности, отметил. Издание указа об аресте главы правительства, министра обороны или министра финансов – это объявление войны. Палестинская автономия развязала против нас войну. Она ее получит. Сразу после пресс-конференции я подпишу указ об эвакуации незаконного бедуинского форпоста Хан-аль-Ахмар в рамках полномочий министра при Министерстве обороны, заявил он. Смотрич добавил, что это только начало, и он приступит к применению как экономических, так и любых других мер в отношении недружественных объектов. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра и в четверг постепенное понижение температуры, в пятницу и в субботу небольшое потепление. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 24 градуса, в Галилее 21, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. «Гвозди бы делать из этих людей», — предлагал поэт. Я думаю, что ни из кого гвоздей делать не надо, а вот восхититься характером, проявляющим себя на фоне судьбы и обстоятельств, иногда являющихся синонимами, стоит безусловно. Вот поэтому в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гостья нынешней полной иллюминации, музыкант, флейтистка Хайфского симфонического оркестра Эля Исаков. Эля, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, очень приятно здесь быть, спасибо за приглашение.
0: Ну что, исповедь ваша, услышанная мной во время встречи до эфира, надолго засела у меня в душе и в памяти. Я уверен, сегодня, многих радиослушателей не оставит эта история равнодушным. Итак, начало, Казань, 1982 год.
1: Да, родилась в Казани, именно в 82 году. Я старшая дочь у моей мамы. И, в общем, там я росла до 8 лет, до переезда в Израиль. Мой брат родился в 85 году, у меня есть младший брат. И вот переезд в Израиль был в 91 году, когда была большая алья. Мама привезла нас сюда, в Израиль, одна. Одна с двумя детьми, вот так вот приехала, ей было 35 лет. Это было непросто, но я думаю, что в тот период нас было много таких семей похожих. Вот. Года через два потом мы к нам присоединились бабушка с дедушкой и мамин родители. Вот. А сначала было, да, вот так. Мы приехали сюда сразу же в кибуц. Кибуц на севере Кфар-Блюм. Там у нас были дальние родственники, которые связались каким-то образом с нашей семьей. Я точно детали не знаю, поскольку я была маленькая, но, в общем, мы прямо сразу вот прилетели и прямиком из аэропорта в кибуц, в Кфар-Блюм в 91-м году. Да, летом было, в августе.
0: Но кибуц вам не подошел, потому что вы хотели играть на флейте.
1: Да, не только нам, может быть, мы тоже не подошли к кибуцу, потому что у нас была неполная семья, и мы не могли получить права на, как это называется по-русски, хаверут в кибуце, чтобы быть членами кибуца. Мы это не могли получить, и в любом случае через два года должны были как-то куда-то выбирать какое-то новое направление. Но для меня, да, вот моя личная история во всем этом, это именно связано с флейтой. Потому что в Казани я начала учиться на блокфлейте у нашей преподавательницы Ирины Иосифовны. И я помню, что у нее же училась флейтистка, девочка лет 12. И когда я ее видела и слышала, я просто мечтала
0: Млели.
1: Об этом. Да, этот звук флейты, он мне запал в душу сразу. И я очень мечтала сама играть на флейте. У меня даже есть детская фотография, когда мне лет 5, наверное. Я держу свою блокфлейту, но не вперед, как на ней обычно играют, а в сторону, в бок, как играют на большой флейте. И выражение лица абсолютно счастливое там, на этой фотографии.
0: Ну что ж, дальше вы идете к цели.
1: Значит. Да, ну то есть в кибуце мне к цели идти не дали, потому что сказали, мелкая слишком физически, не дали играть. И, в общем, когда я уже была в пятом классе, мы переехали в Крайот, в Кирьят-Ата.
0: Переехали в Кирьят-Ата, и вы потом начали ездить в Хайфу.
1: Да, мы искали нам для меня преподавателя для флейты, и посмотрели. В Кирьят-Ате на тот момент не было человека, который специализировался только на флейте, а мне очень хотелось идти по профессиональной линии. Я себе уже тогда представляла себя профессиональной флейтисткой. Это, вот сколько я себя помню, это всегда было моим желанием, самым главным. И, в общем, мы нашли в Хайфе хорошего преподавателя, то есть мы нашли место, где можно было учиться, и там был хороший преподаватель Игорь Спицеров, это мой первый учитель в Израиле, и вот у него я начала уже играть на... В общем-то, я свою мечту стала воплощать в жизнь через вот его преподавание. Это был центр Юваль музыки в Хайфе, там я с пятого класса вот училась, пятый, шестой.
0: А поскольку я уже сдал экзамен на знание биографии нашей гости, я могу, значит, переключать регистры с легкостью. Школа Реут, 2 года.
1: Да, это потом 7-8 класс, школа Реут. Школа искусств.
0: Школа искусств. Потом Герцлия, интернат.
1: Да, правильно. С 9 по 12 класс уже.
0: Вот хорошо, мы с вами сейчас вместе рассказываем вашу биографию. Профессор Эпштейн.
1: Да, во время моей учебы в интернате в Герцелии я была ближе даже физически к тому месту, где он проживал. Проживал он за территориями, за чертой там, где Ариэль. В общем, Шаре-Тиква, ну, район Ариэль. И я к нему ездила туда каждую неделю, в пятницу утром, потому что в пятницу мы не учились. И это был мой первый опыт с профессором, именно человеком с профессорской степенью и с таким профессорским подходом к преподаванию. Очень много я почерпнула. Я, конечно, почерпнула от всех своих учителей, чтобы ни в коем случае не прозвучало, что я кого-то из своих учителей не уважаю от первого до последнего. Но просто вот он, наверное, был самый дидактичный, если так можно выразиться. И я по сей день многое из его преподавания использую в своем личном преподавании с моими учениками.
0: Поскольку у вас уже много учеников, которые тоже потом поступают в школу Реут.
1: Сейчас трое как раз поступили на этот год.
0: Круг замыкается, в общем, все,
1: да,
0: правильно.
1: Да, это действительно волшебное ощущение было в этом году. Первый раз поступили трое моих учеников в Реут.
0: Так, значит, а вы, меж тем, попали в армию. В армии, да, вы были в музыкальном подразделении.
1: Да, нужно было сыграть такую аудицию специальную, чтобы получить статус. Он называется на иврите «Музыкай Мицтаен», а на русском, наверное, «Отличающийся музыкант».
0: Да, да, ну, отличник боевой политической подготовки. Короче, у вас там тоже был профессор Арнхайм.
1: Да, я перешла учиться у Йоси Арнхайм. Он на тот момент играл на первой флейте, сидел в филармонии израильской.
0: А потом вы, значит, несколько раз вы были во Франции из армии, так сказать, отлучаясь, принимая участие в разных музыкальных мероприятиях.
1: Да, благодаря этому статусу есть возможность 90 дней в году находиться в специальной такой, это называется хуфша миюхед, это как это по-русски сказать, я точно не знаю, но, в общем, имеют...
0: Это такой отпуск специальный какой-то, да, да, значит, какой-то отдельный,
1: да,
0: особый,
1: если в этот...
0: особый, наверное.
1: Особый отпуск, да, если в этот отпуск мы представляем интересы государства Израиль и представляем за границей даже само государство, будучи музыкантами там, от Израиля, то мы имеем на это право, и я это право использовала очень обширно, да, и попала в такие международные оркестры молодежные, было очень интересно.
0: Зато после армии вы назначили себе уже и аудиции во Франции.
1: Да, и очень часто получалось, что именно во Францию были поездки, и я поняла для себя, что это меня очень интересует. Во-первых, французская школа игры на флейте, она очень известна своим качеством. Именно этот инструмент подается в французской игре очень многими красками. И, в общем, мне показалось, что знания там очень широкие, и можно найти себе преподавателя, который сможет рассказать, как это делается. Мне очень хотелось достичь этого уровня.
0: Преподавателя вы нашли не с первого, по-моему, раза, но со второго, да.
1: Я туда съездила с подругой каким-то там периодом, то ли летом, я уже не помню. Мы с подругой решили сделать домашнее задание, обе флейтистки, и назначили еще из Израиля. Тогда только мейлы были, по-моему, еще, да, не было никаких ватсапов. И мы назначили разные уроки, как типа мини-мастер-классы с разными преподавателями. Достали откуда-то имена профессоров оттуда и приехали целенаправленно так. Там целую неделю каждый день брали уроки у разных преподавателей. И, в общем, каждая из нас остановилась на своем выборе. Я нашла преподавателя, которого зовут Мишель Руссо. Он играет в филармонии Радио Франс.
0: Это был колледж такой имени Берлиоза.

0: Себе аудишены, языка еще не знает, как жить будет, не знает, но едет, потому что так надо, голос флейты зовет.
1: Да, вот, не знаю, для всех ли это пример, но, наверное, для тех, кто мечтает о подобной карьере, это один из возможных выборов пути. Конечно, я всегда хотела быть одной из ведущих флейтисток в своем окружении. То есть, ну, например, вот сейчас я в Израиле, хочется верить, что я нахожусь в числе ведущих, потому что не потому что хочется быть лучше всех, а потому что хочется делать свою работу качественно и по-настоящему. И, в общем-то, Париж был для меня вот той, как это называется, трамплином, что ли,
0: да.
1: для этого. Мне очень хотелось туда попасть. Вот, я узнала, что учеба во Франции, она бесплатная даже для людей, которые не находятся, не имеют французского паспорта. Если только ты вот получаешь статус студента, то уже можно так учиться. Там есть какие-то там оплаты, но вообще-то несравнимо с тем, что мне приходилось платить в академии в Израильской, в Иерусалимской. Я тут успела еще поучиться во время своей службы армейской, я училась в Иерусалимской академии. И было не очень легко, потому что, как я уже упомянула, мы приехали в Израиль только с нашей мамой. Ей приходилось нелегко в плане оплаты всего, что нужно было оплачивать. Мы старались работать, и брат мой тоже помогал даже мне оплачивать, хотя он младший. И, в общем-то, это имело тоже свой вес в выборе место. Например, в Америку я бы не полетела, потому что там совершенно по-другому система работает, и туда нужно очень много денег для того, чтобы там учиться. А вот во Франции так. Ну и школа, конечно, для меня была очень притягивающим моментом. А думала я, как я буду там существовать. Я приехала туда с 1000 евро в кармане. И с чемоданом на 50 килограмм. И вот...
0: Сколько вам было лет?
1: Мне было 23 года, когда я уже приехала туда, уже и когда меня приняли, мне было 23. За год до того я ездила туда на прослушивание в школу в городе Лион. Это был консерватор Супериор, это был высшая консерватория. Там конкурс был 90 человек на два места, 90 флейтистов на два учебных места. И было из-за этого два тура, потому что там всегда очень много желающих. Там был преподаватель, который меня тоже очень интересовал, и он очень известный, он прямо звезда, и не только в мире преподавания, но еще и просто как исполнитель флейтовый. Филипп Бернольд его зовут, я даже у него брала урок на дому и поняла, что он очень много может мне дать в плане профессиональном, много меня может научить, очень хотела к нему попасть. И как оказалось, в итоге я прошла с первого тура во второй.
0: Угу.
1: Нас было 12 отобрано человек, но вы не поверите, я туда, когда поехала вот тогда в первый раз, я была уверена, что я никуда не пройду, потому что я просто вот, ну, хотела попробовать, как это, подготовиться, чтобы морально, чтобы на следующий год уже на совсем поехать. И когда я прошла во второй тур, я даже не сразу пошла это проверять. Я так пошла смотреть, там вывесили на доску объявлений имена тех, кто прошел. Вот как вроде я видела в фильмах в Союзе, когда вывешивали оценки, и
0: да.
1: Все туда подбегали, так я туда не подбегала. Я была уверена, что своего имени я там не увижу. Когда я увидела там свое имя, оказалось, что уже идет моя репетиция с пианисткой, что я уже опаздываю на нее, потому что я даже не могла себе представить. Я была в полном шоке, конечно, и могу вам честно признаться, что я второй тур подготовила хуже, чем первый, потому что я реально думала, что он мне не пригодится. И когда я его сыграла, этот второй тур, конечно же, это уже не было на том уровне. Если нас было 12 и осталось два места. Вот. Я потом подошла к жюри, они давали возможность с ними посоветоваться. В конце, когда уже объявили, что я не прошла, и объявили, кто прошел, я спросила, вот почему я не прошла. Ну, хотелось узнать именно профессиональные какие-то дела, вопросы. И они мне сказали, что так не подготавливаются, что так не делают. Они сказали, мы вас ждали ко второму туру, а вы вот так нас подвели. И я тогда поняла, что надо серьезнее относиться ко всему этому. На следующий год я уже поступила, но в Париж.
0: Значит,

0: я тоже немножко вашей биографии добавлю. Значит, вы сняли квартирку как субарендатор.
1: Значит, вначале, да.
0: Потом, значит, вы работали бабиситером,
1: да,
0: услышав еврейскую
1: случайно.
0: Речь. Да. Потом вы стали уже готовиться, вы сказали, готовиться круче, вы нашли перечень еврейских заведений, значит, и вы для девочек, значит, и вы при этом, значит, в замечательном при этом заведении вы слушали уроки Торы.
1: Да.
0: Мы не напрасно обращаем ваше внимание бесценное на эту деталь. Она нам впоследствии пригодится. Дальше, значит, вы узнали про центр Бен-Иуда в Париже и начали преподавать.
1: В Ульпанах.
0: Им иврит. Было по 23, вам было 23. Вот вы, иврит, там начали преподавать. Потихоньку жизнь устраивалась. Но я хочу сказать, что про чудеса, которые сопровождали Элю, мы расскажем отдельно в следующей части сегодняшнего рассказа. Угу. Там были чудеса, которые, мне кажется, могут каждого человека превратить в человека верующего. Потому что действительно были вещи удивительные. Значит, когда вы учились уже в консерватории и понимали, что денег не так много, вы слетали в Израиль, взяли, значит, курс «Бетахон Секьюрити».
1: Да, это называется Амитуфа, работодатель, и это те люди, которые вас останавливают по пути на какой-нибудь полет и задают вам...
0: Много вопросов.
1: Надоедливый вопрос.
0: Так вам удалось отучиться 3 года в консерватории,
1: да.
0: Причем вы ходили на все предметы.
1: Да, там меньше требований по предметам, там, ну, они понимают, что готовят исполнителей, поэтому сделано все по-человечески, и можно успевать работать, заниматься на инструменте и учиться.
0: И учиться.
1: Да, хотя это было на чужом языке, и это тоже требовало.
0: Язык, я понимаю, вы смотрели кино, вы слушали разговоры. То есть, ну, как каждый человек, попав в среду активную, значит, вот учит язык.
1: Дальше, я подготавливалась еще в Израиле. У меня все мои друзья куда-то улетали в Европу. То есть я видела, как это делается. Те, кто постарше, уже были там. Те, кто моего возраста, готовились и как раз параллельно со мной все это делали. И я вот... смотрела, как они это делают. Большинство из них брали платные курсы, например, в Гёте-институт для немецкого, кому нужно, или французский институт, а я не могла себе этого позволить. У меня это было очень сложно в плане денег, и тогда я решила, что мне нужно как-то по-другому подготовиться. Я скачала курс, аудиокурс французского языка, 90 уроков, по полчаса каждый урок. Я ходила в наушниках, могла, например, мыть посуду и в это время прослушивать урок французского языка, повторяла фразы. Кроме того, я смотрела кино. У нас было тогда ЕС. У ЕС был канал, который давал французские фильмы весь день. И я смотрела по 1-2 фильмам в день. Я решила 2 зайцев
0: убить одним выстрелом.
1: Да, то есть почему 2 зайца? Один заяц — это как раз тот язык, а другой — это культуру заодно выучить, посмотреть, как они живут, как они жили раньше. Там были и черно-белое кино старинное, и современное. Так что я получала какое-то понятие о ментальности, о стиле. И, ну, и фильмы — это же культура народа тоже бывает иногда. Так что получилось за бесплатно, и подготовилась.
0: Да. Дальше произошла такая удивительная развилка. Вы вроде как собирались еще посетить Мюнхен и учиться там.
1: Да, хотела, думала об этом.
0: Но в это же время вы узнали, что открылась аудиция в кибуцном камерном оркестре, и поступили туда.
1: Да, тоже нужно было сыграть прослушивание. Там было 2 места одновременно открыто, на первую и на вторую флейту, и... Поскольку мы обе, кто поступили туда, им понравились, так и нам разделили первую флейту на 2. Мы обе были первыми флейтами и менялись между собой. Это было большое счастье.
0: Господи,
1: туда попасть.
0: Это все интересно, да. Значит, давайте так, сейчас мы немножечко сделаем музыкальную паузу. Мы сегодня не налегаем на музыку, потому что наш рассказ о судьбе и характере. Но послушать, как играет Эля, мы, безусловно, послушаем. Предварите, пожалуйста, значит, композиция «Илья Магальник», «Фантазия».
1: Да, это композитор, он живет в Хайфе. Его супруга которая играет на арфе, Ольга Мойтлис, моя подруга. Они оба, ну, мы все друзья. И мы, он написал замечательное произведение, называется «Seven Circles», это «Семь кругов». Там о смысле названия лучше, наверное, будет как-нибудь спросить его.
0: Пожалуйста.
1: Мне очень нравится это произведение. «Арфа с флейтой» вообще — это ансамбль, который мне очень нравится. Мы ездили специально в студию записи в Тель-Авиве профессиональную и записывали это произведение. Так что, надеюсь, вам понравится.
0: Да, безусловно. Слушаем. Поехали.

0: Окей, мы послушали. Илья Магальник, пожалуйста, приходите, будем вам рады. Произведение, значит, «Фантазия», а в студии у нас музыкант, флейтистка Хайфского симфонического оркестра Эля Исаков, человек, которым я, ну, честно говоря, не стольким количеством людей восхищаюсь, как, правда, как Эля. Это совершенно удивительный человек. Ну что, чудеса в Париже.
1: Да, я... И не знаю даже, как начать об этом говорить вот отдельно. Значит, наверное, начнем с того, почему мне чудеса вообще понадобились. Я, когда приехала, меня еще никуда не приняли. Я приехала, вот, и у меня где-то там несколько недель до аудиции, до прослушивания. И я понимаю, что... Деньги, они не бесконечны. Я понимаю, что нужно что-то делать, нужно как-то существовать, нужно как-то себя тут прокормить, и вообще, где жить, как жить. Это все сначала было для меня очень волнительно. Я когда приехала, к одной девушке-француженке, у которой я просто остановилась, можно сказать. Девушку я знала, потому что она была габаисткой в одном из молодежных международных оркестров, в которых я играла. И я сохранила с ней добрые связи, хороший контакт, и когда я сообщила ей, что я прилетаю во Францию, она вызвалась вот так вот мне помочь на первых порах. И я у нее прожила вот первую неделю, но квартиры в Париже очень маленькие, там большинство студентов живут в однокомнатных студиях, и также и она жила так, и это все очень дорого, проживание и все услуги, а также продукты питания, все это непросто. И я не могла злоупотреблять ее гостеприимством, но, с другой стороны, я не знала, что мне вообще делать, и куда податься, и как вообще, с одной стороны, подготавливаться, заниматься к аудиции, с другой стороны, жить. Я искала выход, тем более, что она уже ближе к концу недели показала, ну, дала знать, что вроде бы уже пора. Я ее, кстати, абсолютно понимаю, то есть это вообще, это непросто, когда у тебя гости так долго. И я думала, как мне снять квартиру, попыталась просто по объявлениям походить, чтобы снять квартиру. Но когда я пыталась снять какие-то квартиры, мне говорили, что мне нужен счет в банке французский. Я пошла в банк. В банке мне сказали, что мне нужна прописка моя, чтобы открыть.
0: Круг замкнулся, да.
1: Да, и мне какие-то там тоже друзья из оркестра сначала помогли, и была какая-то квартира, в которой девушка, она проживала обычно, но потом она уехала жить в другой квартире, и она мне ее просто сдала. Но это было полулегально, скажем так. То есть я отдавала деньги ей, а она уже оплатила своему хозяину квартиры. Хозяин не подозревал о том, что там проживает кто-то другой, поэтому у меня невозможно было никаких просьб. У меня, например, там протекал кран и все время стукал. Вода стучала днем и ночью. И мне было мне там очень странно и довольно страшновато. У меня, можно сказать, развилась мини-депрессия даже в начале, потому что я боялась выходить из квартиры, в самой квартире мне тоже было плохо. Это 9 метров было квадратных, эта квартира. Она была... Это разделенный этаж такой на маленькие комнатушки.
0: Так.
1: В этой квартире я пыталась заниматься и готовиться к аудиции. И несколько раз поиграв на флейте, а там, как я сказала, это было разделено просто буквально гипсовыми стенами, я стала слышать, как мне стучат в стенку. И... хоть плохо еще знала французский, но уже могла понять, что слова неприятные были, которые произнесены.
0: Неприятные французские слова.
1: Да, неприятные французские слова. В общем, там был какой-то другой студент. Очевидно, я ему мешала своей игрой. Вполне может быть, что он там к чему-то готовился. И все это было очень нехорошо. Я не знала, что мне делать. Я не знала, как мне заниматься. Без занятий невозможно вообще идти на аудицию. Со студентом я... Наверное, это... Еще тоже мини-чудо, потому что И мне удалось договориться с этим студентом. Я не знала, как это сделать. У меня... Я боялась вообще его в лицо ему смотреть. Я боялась говорить на французском. Я боялась, что мне что-то скажут, а я не пойму. Ведь одно дело — это смотреть фильмы пассивным образом, другое дело — это активно беседовать с кем-то, кто на тебя злится в чужой стране. И я оставила ему на очень ломаном французском записки. На двери такие приклеивающиеся записки, такие как мемо, такие. Я ему написала, что я студентка, будущее, у меня есть прослушивание, аудиция, аудисьон, так говорится. Mm-hmm. И вот мне нужно обязательно заниматься, а заниматься мне негде. Пожалуйста, напиши мне те часы, которые тебе удобно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И придя домой, я увидела, что он мне оставил записку с подробным описанием тех часов, когда ему это будет не мешать. И с тех пор он перестал меня ругать. Это уже было мини-чудо. Вот. А потом в итоге мне нужно было реально решать проблему, потому что это не дело жить в 9-метровой квартире. И надо было все-таки открыть банковский счет. И значит, я ходила по всем банкам Парижа. Я самый большой, Société Générale, оставила себе напоследок, потому что я подумала, что, скорее всего, мне помогут в каких-нибудь более мелких. И я ходила все время, наверное, по несколько банков в день и просила открыть банковский счет. И везде была одна и та же вот эта вот вещь повторялась, что нужно, чтобы у тебя была прописка. А прописки у меня никакой не было. И я просто от нечего делать уже пошла в самый крупный банк, Société Générale. Это было в том же округе, где я проживала в тот момент, 16-й округ Парижа. И там был такой маленький очень бюро этого банка, прям семейный, можно сказать. Я встала в очередь к общему клерку, и вдруг, откуда ни возьмись, открывается маленькая дверь из какого-то мини-мини-мини бюро внутри этого маленького бюро. И выходит оттуда девушка лет 27 и говорит: могу ли я кому-нибудь помочь? И я со всеми своими страхами и чужим языком и всеми делами не знаю, откуда из меня вырывается на французском: вот мне надо помочь. И я просто из середины очереди вырываюсь, и меня приглашают в это мелкое бюро. И значит, я села напротив нее и, можно сказать, чуть не заревела, может быть, по-настоящему заплакала. Эту деталь я уже не помню, но я ей все рассказала, как есть. Как я кручусь по этому кругу замкнутому, как я пытаюсь снять квартиру, но они просят банковский счет. Как я пытаюсь открыть банковский счет, но они просят прописку. И как я не знаю, что мне делать. И уже просто потеряла надежду, и что это вообще последний банк, который мне остался. И она как-то прониклась. И я считаю, что это абсолютно чудо, потому что она дала мне решение вопроса. Она сказала: у кого ты проживала? Она спросила, я вот сказала, вначале у меня тут была подруга, она говорит: принеси от подруги письмо, что ты временно прописана у нее, что ты у нее проживаешь, и тогда мы откроем тебе счет, и тогда ты уже сможешь все остальное сделать. Так оно и было, она согласилась с радостью мне помочь, написала мне письмо на своем грамотнейшем французском языке. Таким образом мне открыли мой счет в банке, в парижском банке, самом крупном, вот, Société Générale, и с этим счетом я уже смогла, во-первых, телефон купить, во-вторых, я уже могла любую квартиру снять. Простите. Вот. А потом я стала думать, как же мне найти квартиру, и вспомнила, что когда-то в свое время я со своей подругой снимали квартиру, и эту квартиру мы снимали для того, чтобы знакомиться с разными преподавателями, профессорами. И это была квартира как Airbnb, то, что сейчас бывает. То есть это на краткосрочные всякие проживания. И из-за этого она была гораздо дороже. То есть это же, когда живешь несколько ночей, то это как отель мини. А если это съем, то это другое дело. И я подумала: ну, что я теряю, надо обратиться. Хозяин, я помню, был очень приятный. И я подумала, может, он меня помнит. Это уже прошло года два, наверное, или полтора с тех пор. И я к нему обратилась, и он сказал мне, что он буквально вчера принял решение сдавать эту квартиру на длительные периоды, на длительные сроки. И он сказал, что я ему подхожу, он меня уже знает, он меня хорошо помнит. Музыкант в квартире, прелестно. И, в общем, таким образом я получила квартиру в третьем округе Парижа. Это кто разбирается в округах Парижа, чем меньше число, номер, тем оно ближе к центру. И, как оказалось, в итоге оно еще и было очень близко от консерватории потом, в которой я училась.
0: Так, это было номер один, номер два. Осталось одно. Вам назначили аудицию на Йом-Кипур.
1: Да. Я когда ходила искать работу, я вот в этой книге «Consistoire Centrale», вот эта книга, в которой есть все еврейские учреждения Франции, всей Франции. Там все есть, там учеба, там разные другие нужды, в общем, любое, синагоги, все, что есть. Оно там все было. И я подумала, что я вообще умею? Я умею говорить на иврите, ну, конечно, флейту я тоже умею, но что я могу вот здесь сделать быстро? Я подумала, вот там же евреи, они, наверное, будут очень-очень счастливы, что я к ним приду, потому что я же израильтянка и носитель языка. И, в общем, они, наверное, будут счастливы. Я нашла школа девочек. Я подумала, почему девочек? Потому что, ну, я же тоже не мальчик. И, наверное, это им подойдет. Вот, и пришла к ним туда в своих обтягивающих джинсах. И там увидела женщин таких в длиннющих юбках, длинной одежде, в париках. Они так окинули меня взглядом таким оценивающим, и сказали мне очень любезно, что преподавать вы у нас не сможете, но зато приходите к нам тут на уроки Торы. И я сказала, ну окей, хотя бы что-нибудь послушаю, с кем-нибудь познакомлюсь, я стала ходить. И они спросили, а зачем ты приехала во Францию, что ты тут собираешься делать? Я объяснила, что вот у меня скоро прослушивание. Они на меня так посмотрели и сказали, ты знаешь, что сейчас праздники Тишрей? Тишрей — это тот месяц, когда у нас и Рош ха-Шана, Новый год еврейский, и Йом-Кипур, и Суккот. И сказали мне, осторожно, чтобы тебя не выпало ни на какой праздник. Я тогда к религии особого отношения не имела, я решила про себя, что любой праздник, суббота, все эти дела, это меня не касается, я буду играть аудицию. Единственное, что мне может помешать, это тот единственный день, который я хранила с 8 лет. Вот как приехала в Израиль, мне рассказали, что у нас есть святой день Йом-Кипур, и надо поститься, и я с 8 лет постилась. Сейчас, как религиозный человек, соблюдающий, я могу сказать, что дети 8 лет не разрешают поститься, они не должны, не обязаны, и им нельзя вообще. Но мне никто этого не сказал, и вот я так ощущала свою связь с еврейским народом с 8 лет, вот это было то, что я делала. Каждый Йом-Кипур. И я решила, что вот Йом-Кипур — это единственное табу для меня, и я в этот день не смогу играть аудицию.
0: Так.
1: И я потом пошла проверять, потому что если бы они мне не сказали, я даже не проверила бы, потому что дата-то обычная, светская, а я посмотрела в дневник еврейский и увидела, что это как раз-таки, да, мне назначили прослушивание на Йом-Кипур.
0: Это засада. Дальше.
1: Да. Я действительно не знала, что мне делать. Я плакала. Я позвонила своей вот этой французской подруге, которая мне так помогла в начале моей французской истории, и сказала ей, вот так и так, у меня такой вот есть важнейший день, мне аудицию назначили, что мне делать? Вот ты же тут живешь, ты же во Франции, ты же знаешь, что можно сделать с этим? И в ответ была очень неожиданная для меня реакция. На меня просто кричали в трубку. Она сказала, ты куда приехала? Ты приехала в светское государство, здесь все по-светски, здесь эти штучки вообще никакой роли не играют. В общем, она на меня очень сильно наругалась и повесила трубку. Я была в небольшом шоке, потому что я ведь религиозным человеком не была, и я не чувствовала, что мне положено за них, за этих религиозных. Вот только вот один этот день, как это объяснить? Я вообще не знала, что мне делать. Я тогда обратилась к своему будущему преподавателю, потому что он уже меня знал, он меня ждал, мы договорились, я с ним брала уроки еще до того, и, в общем, он хотел, чтобы я к нему пошла учиться в класс, и он сказал мне, ну, что делать? Это, говорит, конечно, все очень сложно, это все-таки Франция, тут все очень, ну, тут определенные порядки есть, но вот тебе номер телефона в мэрии того человека, который за это отвечает, и имя назвал. Я посмотрела, имя Халед Зоргати. И Халед, это не первый раз, что я слышала имя Халед, но я это имя вот вспоминаю с теплотой сейчас, потому что этот человек внял моим мольбам. Я подумала, вот я сейчас позвоню арабскому человеку, скорее всего, он мусульманин, и начну ему рассказывать, что я из Израиля, я еврейка, и мне вот тут нужно, чтобы аудиция, которая для всех закон, мне нужно ее куда-то сдвигать. В общем, я так и сделала. Причем вы же понимаете, что мой французский, он тогда оставлял желать лучшего. То есть это совсем самое начало. Я не знала, как я это сделаю. Мне нужно было настолько сильно собраться с духом, как это говорится.
0: Да.
1: В общем, я пошла по-моему, это было с телефонной будки, этот звонок. И я вот так вот звоню, мне кто-то отвечает, я говорю, месье Халед, здравствуйте, вот меня зовут Эля, я из Израиля, я еврейка, и у меня аудиция такого-то числа. Все это односложными такими словами я произносила. И у меня в этот день, который называется Кипур, для меня это очень важный день. Я в этот день не могу играть аудицию, у нас пост. И он так быстро меня понял. Это было для меня удивительно. Я думала, что, скорее всего, он, наверное, понимает, что такое Рамадан, и сравнил, может быть, это. В общем, там была эмпатия. И он сказал, да, мы в тебе перенесем на следующий день. Я отблагодарила его, я уже не знала как. И сообщила своему учителю, что все улажено. Там еще пришлось улаживать с аккомпанементом, потому что был аккомпаниатор, и его тоже нужно было переносить ему. Это тоже было неудобно. В общем, то, что все эти люди вошли в положение, для меня это абсолютное чудо. Кто-то может рассматривать это как что-то природное. Для меня это сверхъестественное явление было.
0: И это замечательный какой-то фантастический урок того, что мы ведь люди, это главное. И, в общем, это совершенно прекрасная метафора того, как мы можем помогать, если мы захотим.
1: Да.
0: Стоит ли теперь удивляться, что из Франции в замечательный кибуцный оркестр Эля привезла уже и глубокое уважение к религии?
1: Да.
0: И на очередных слушаниях Торы в Рамадгане, ну, в общем, да, вы встретили того человека, который вам...
1: Я встретила его сестру. Но я к ней подошла, и мы разговорились, и, в общем, да, я попросила незнакомую мне женщину познакомить меня с ее братом. То есть я спросила, есть ли у тебя какой-нибудь брат для меня? И она сказала, есть. Да. И она, ну, она, в общем, мы обменялись номерами телефонов, и таки, да, мы встретились. Это был вот такой своеобразный шидух, потому что не совсем по правилам шидуха. Это я не обращалась специально к свахе. Я просто вот так на...
0: Да я уж понял, что вся жизнь соткана ваша из чудес.
1: Да.
0: Я теперь только... у нас уже немного времени остается. Я обязательно хочу этот вопрос, этот момент тоже рассмотреть подробно, потому что он про то же самое, что мы все люди. В общем, вы работали в кибуцном оркестре, но параллельно уже родили 3 детей.
1: Я в первый год в кибуцном оркестре еще была нерелигиозная, но уже начинала этот путь изнутри. То есть... Я сняла квартиру, там постаралась, чтобы у меня была кошерная кухня, следила за всякими такими делами. Потихоньку я сменила стиль одежды и столкнулась с некоторым негодованием. Ребят в оркестре, они сказали мне, что давай ты этот костюм маскарадный снимай, зачем тебе это нужно. Разные всякие такие были вещи, которые помогли мне самой себе доказать, что мне это важно, потому что когда ставят какие-то преграды по пути к какому-то, если в тебе есть достаточно сил, чтобы через них пройти, это уже, само собой, я считаю, является доказательством того, что тебе это важно.
0: Эль, всякий человек, который ставит перед вами преграды, не догадывается о том, что вы их преодолеете, в конце концов, все равно.
1: Ну, поэтому, мягко, мягко.
0: Да, но тем не менее, из обтягивающих джинсов вы перешли просто по воле своего характера, своей души, своих разумений. И дальше происходит еще один момент, который нам необходимо просто послушать. Итак, вы работаете, вы уже замужем, у вас уже есть дети. Муж говорит, что вы слишком много ездите.
1: Угу, да.
0: И вы идете к раввину.
1: Да, то есть камерный кибуцный оркестр, которого, к сожалению, уже нет, он не выдержал испытания короны, по-моему. Вся его суть была в том, что он разъезжал по кибуцам. Каждый концерт игрался, каждая программа игралась 9 раз. Это 9 вечеров вне дома по всему Израилю. Мы могли один раз быть в районе Нари, в другой раз быть в районе Сдерота, в кибуце Дурот. В общем, действительно, по всему Израилю. Жила я тогда хоть и в центре, в Рамадгане, но все равно могла возвращаться и в 2 часа ночи. Это было очень тяжело, когда дома есть...
0: 3 детей.
1: Сначала была одна, потом второй родился ровно через год. То есть 2 малышей было. Вот, вот. И потом уже 3 уже был на подходе. Да, и мужу, честно говоря, было очень не по себе, что это так часто. Потому что специфика такая у этого оркестра именно была. Например, сейчас, где я играю в Хайфе, у нас не так много концертов от каждой программы. То есть, и кроме того, это... полчаса езды, если меня подбрасывают на машине, это совершенно другое дело. Так что, да, и он, вот. И мы...
0: Пошли к раввину.
1: Да, мы советуем с раввином. Мы не только по этой теме. Мы с самого начала с ним были на связи, и он уже после рождения первой дочери сказал нам... Я была очень такая воодушевленная, новоиспечённая религиозная. Я думала, что я сейчас вот буду, нарожаю 10 детей, и вообще я думала, может быть, надо бросать профессию. Хоть я эту профессию обожала и всегда хотела только этим заниматься, но я подумала, а вдруг это уже не скромно, вдруг это не подходит. И наш раввин, он потомственный раввин, это не человек, который, как мы, например, сделал посередине жизни переворот, а это много поколений в этой Торе, и он разбирается во всем этом. Он сказал, во-первых, ни в коем случае не рожать каждый год, и не нужно тебе, говорить так много детей, вы разве умеете это делать? Вы это видели у ваших родителей, вы где, откуда у вас опыт для этого? Не все, говорит, могут так жить. То есть это было для меня абсолютно новшество, потому что я, как и все люди, думала, тут я уверена, что и сейчас, вот даже кто нас слушает, уверена, что все раввины поголовно говорят всем еврейским женщинам становиться родильными машинами. И потому что, ну, это же видно просто, что у людей много детей, и, наверное, им кто-то говорит этим заниматься. Но наш очень был реальный, он реалист такой до мозга костей, и он сказал, что вам это не подходит, я это вижу. Вы не сможете. Потом он мне сказал насчет профессии. Он говорит, ну вот, ты хочешь, например, быть такой очень-очень религиозный и, может быть, бросать, говорит, то, чем ты занимаешься. Но, говорит, что ты на сегодняшний день можешь предложить религиозному харадимному миру? Вот ты хочешь быть частью этого мира? Чем ты там будешь заниматься профессионально? Что ты знаешь и в чем ты разбираешься? Он говорит, ты разбираешься в своей сфере. И говорит, между прочим, музыка — это... Считается, что мир грядущий, там есть такие хейхалот, это как, я не знаю, как это перевести, но в общем, он сказал, что там, где находится место, где наши души приближаются к Всевышнему, рядом с этим местом находится то место, где, откуда исходит музыка вся. То есть это очень духовное занятие, он мне сказал, музыка. И говорит, ты в нем разбираешься, ты это делаешь хорошо, ты не переступаешь никакие галахические барьеры, ты не занимаешься чем-то, что выглядит нескромно, ты находишься на одном месте, играешь музыку, создаешь. Говорит, это совершенно нормальное, хорошее занятие. И продолжай создавать свет там, где ты находишься.
0: Вы переехали и устроились в Хайфский симфонический оркестр, и там 13 лет вы солист.
1: Уже, да, 13 лет.
0: Это офигительно классная история, в которой мсье Халед абсолютно нормально понимает другого человека, в которой раввин понимает, что вам нужна эта музыка наряду с детьми, в которой все люди не зашоренные, в которой все люди понимают друг друга, и можно преодолеть бюрократические рогатки, да, прописка, банк, банк, прописка, но, оказывается, можно и это преодолеть, если люди – это люди. Мне, во-первых, безумно нравится эта история. Во-вторых, мне безумно нравится ваш характер и ваше умение. Вот это то, что, извините, пожалуйста, президент Обама назвал «мягкая сила». Мягкая сила – это то, чем вы располагаете просто в избытке. Вы преодолеваете препятствия, вы знаете, что вам нужно, вы слышите тот звук и видите тот свет, который вас вдохновляет. У меня остается один вопрос. Это последний вопрос, о котором я никого никогда не предупреждаю. Иногда гости посылают мне проклятие, но все равно смиряются. Называется это вопрос прочерк. То есть это как бы вы отвечаете на вопрос, который я не задавал, но на деле это означает, что у вас будет сейчас минута времени, и вы обратитесь к той аудитории, какой хотите, к вашему оркестру, к нашим слушателям бесценным, к своим знакомым, друзьям, детям, мужу, и скажете что-то в течение одной минуты о ваших чувствах, о ваших мыслях в этот момент. Пожалуйста.
1: Просто ассоциативное мышление.
0: Какое
1: сейчас
0: угодно. Минута ваша, да.
1: Я не подготовлена к этому.
0: Ни один гость не подготовлен.
1: Не знаю, но, наверное, можно продолжить вашу мысль о том, что люди, когда люди — это люди. Я безумно благодарна Всевышнему, судьбе своей за людей, за всех людей, которые в моей жизни находятся. Вы сказали обратиться к любой аудитории. Я обращаюсь ко всей аудитории, потому что все люди, которые находятся в моей жизни, это просто подарок судьбы. Те, кто делают положительные вещи для меня, те, кто меня поддерживают, их несметное количество. И в этой жизни мне очень много людей помогло. А те люди, которые помогают по-другому, то есть создавая какие-нибудь преграды, это тоже помощь, и им я тоже благодарна.
0: Эли Исаков, мы вас услышали. В общем, в ответ могу только сказать, что, по-моему, не любить вас невозможно. Вот. И я очень хорошо разных людей понимаю. Ну, а тех, которые создают препятствия, им судьба Всевышней. В общем, сами разберутся. На этом нынешняя полная иллюминация подошла к завершению. Спасибо, Эль, что провели этот час с нами. И я не знаю, чего вам желать. Восхищение от того, что вы организовали свою жизнь и судьбу так, как хотели, и как бы трудно ни складывалось, вы осуществили свои мечты. Примите вместо пожелания просто огромный респект человеку, построившему себе и окружающую жизнь, построившему себя, так точнее, и окружающую жизнь с таким мужеством и таким профессионализмом. Это вам. Спасибо от
1: всех. Спасибо вам большое.
0: В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Слушаем сейчас еще кусочек из мелодии композиции «Фантазия» Ильи Магальника, где солистка Эля Исаков и арфистка еще есть у нас.
1: Ольга Мойтлис.
0: Вот. И мы послушаем еще немножко этой замечательной музыки.

0: города. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума». Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Государственный контролер Матаньяху Энгельман опубликовал сегодня отчет, в котором говорится, что в 2025 году число жалоб, поданных гражданами на различные инстанции, возросло на 41%. Оно превысило 30 тысяч. При этом 56% таких жалоб признаны обоснованными. Речь идет в том числе о жалобах, связанных с трудоустройством родителей, о жалобах, поданных по поводу причинения ущерба интересам военнослужащих резервистов и других. Матаньяху Энгельман указал в своем отчете, что правительство должно проявить серьезный подход и в полном объеме заняться такими жалобами, в том числе и в военное время. В отчете упоминаются жалобы, поданные как в период предыдущей, так и нынешней войны с Ираном. Об этом сообщает корреспондентка Канбет Михаль Вассерман. Юридическая советница правительства Галиба Харав-Миара приняла решение предъявить обвинение депутату Кнессета от партии Ликуд Тали Готлиб. Основанием для этого послужило то, что Готлиб в свое время раскрыла информацию о тайном агенте спецслужб, что вступает в противоречие с законом об общей службе безопасности Шабаки. Копия обвинительного документа была передана председателю Кнессета Амиру Охане и председателю парламентской комиссии Офиру Кацу от Ликуда. Это было сделано для того, чтобы Готлиб могла сообщить в соответствующей инстанции, нуждается ли она в предоставлении ей депутатской неприкосновенности в связи с готовящимся против нее обвинением в уголовном преступлении. Сама Тали Готлиб заявила, что она сможет убедить комиссию Кнессета в том, что она раскрыла имя агента спецслужб в рамках предоставленных ей полномочий. Корреспондент Кан Тамар Альмог напоминает, что речь идет о супруге Шикмы Бреслер, которая в то время возглавляла протестные акции против правительства. Как мы уже передавали ранее, заместитель юридической советницы правительства Галиба Харав-Миара Гиль Лимон заявил на заседании комиссии Кнессета по законодательству, что правящая коалиция стремится не разделить функции юридического советника правительства, а вообще упразднить эту должность. По его словам, это очень важный пост, который имеет особое значение и в обычное время, а в предвыборный период его значение удваивается. Он отметил, что если нам придется идти на выборы с политизированным юридическим советником правительства, то в этом будет состоять реальная угроза для израильской демократии, ибо под угрозу будет поставлен сам демократический процесс этих выборов. Корреспондентка Кан подчеркивает, что если законопроект будет утвержден на пленарном заседании Кнессета в первом чтении, его обсуждение будет продолжено в Кнессете следующего созыва. Депутат Кнессет от партии Ликуд Авихай Буарон заявил в интервью корпорации Кан, что Израиль должен устранить угрозу, исходящую от Ирана, любым возможным способом. Буарон не исключил возможности того, что Израилю придется делать это в одиночку, без помощи Соединенных Штатов. Вот его слова. Мы должны сделать все, что потребуется во имя достижения трех главных целей. Я имею в виду устранение угрозы со стороны ядерной программы Тегерана, устранение угрозы применения иранских баллистических ракет, и третья цель — это ликвидация террористической оси режима Аятолл, которая угрожает нам уже десятки лет. Разумеется, если Соединенные Штаты поддержат нас на этом направлении, то мы будем действовать совместно с ними. Если же президент Дональд Трамп решит не возобновлять военные действия, нам придется самим изыскать пути устранения иранской угрозы, отметил Авихай Буарон. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра и в четверг постепенное понижение температуры, в пятницу и в субботу небольшое потепление. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе завтра днем ожидается 24 градуса, в Галилее 21, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
2: Канрека.
1: здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе рекордное количество жалоб на государственные органы и истории людей, которым пришлось бороться за свои права при помощи государственного контролера. Обсудим о том, о чем многие вообще не знают. Чем могут помочь социальные работники в больничных кассах и в каких ситуациях к ним стоит обращаться. Также поговорим о новых технологиях в медицине, приложении для пациентов, проходящих радиотерапию, и использовании искусственного интеллекта в стоматологических клиниках. Количество жалоб в ведомство государственного контролера на государственные структуры в Израиле резко выросло. Только за 2025 год в ведомство поступило более 30 тысяч обращений, и более половины рассмотренных жалоб были признаны обоснованными. Люди жалуются на Бетуахлюми, министерство, муниципалитеты, больничные кассы. И за каждой такой жалобой реальная человеческая история. У нас в эфире адвокат Алекс Мишкельблит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс – человек, который ежедневно занимается такими историями. Алекс, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Алекс, у меня просто, вот, честно говоря, самый первый основной вопрос, который возникает. Как вообще такой резкий рост жалоб объясняется? Это что, стало хуже работать государство? Или люди перестали молчать и знают, что они могут обратиться к вам в ведомство?
1: Резкий рост жалоб за истекший 2025 год объясняется очень просто. Из 30 тысяч поданных жалоб, больше 7 тысяч жалоб – это жалобы на Министерство труда по темам, связанным с финансированием группы «Одленного дня» или садиков.
0: Это вы говорите про субсидии на садики, субсидии, которые государство должно выдавать. И получается, Министерство труда стало просто лидером по жалобам в этом году, в 2025 году?
1: Да, оно стало абсолютным лидером по жалобам, как и, скажем так, в общем зачете, так и по отдельным категориям. Допустим, жалобы на то, что в определенные дни и часы не было возможности связаться с их колл-центром, были признаны обоснованными в количестве 100% от поданных жалоб.
0: Хорошо, но это в основном, если мы не говорим, не конкретизируем конкретные ситуации, я вам честно признаюсь, в студию радио РЭКа также поступают жалобы по поводу получения субсидий от Министерства труда. Но вот вопрос, вот если мы говорим о телефонной линии Министерства труда, которая должна давать ответы таким людям, которые хотят подать заявление, эту ситуацию удалось исправить или, к сожалению, пока это только в процессе?
1: К сожалению, исправить его, по крайней мере, за период, когда подавались жалобы, не удалось. Количество жалоб говорит само за себя. Кроме того, что эта линия в определенное время вообще была, не функционировала, не функционально. В то время, когда да, на нее можно было дозвониться и долго ждать очереди, наконец, получить какой-то ответ, были другие проблемы. Например, наплевательское, иногда откровенно хамское отношение сотрудников, которые давали эти ответы, неправильные ответы по сути вопроса.
0: То есть люди были не подготовлены, чтобы отвечать, получается, гражданам на про эту услугу? То есть они даже, в принципе, не знали, как оно работает и так далее и тому подобное? То есть получается даже так?
1: Исходя из того спектра жалоб, которые мы получили, по-моему, вывод однозначный, что министерство в целом не было готово, системно провалилось во всем, что связано с наплывом обращений. Основная причина такого вала, скажем, жалоб состояла в том, что критерии для финансирования на учебный год, начинавшийся в сентябре 24-го и заканчивавшийся в августе 25-го, были изданы только где-то в ноябре 24-го года, фактически через 3, почти 4 месяца после начала учебного года. Естественно, это вызвало волну обращений всего населения, которое иначе до этого бы обращалось постепенно и в течение многих недель. И вряд ли можно как-то предположить, что министерство не знало или не предполагало, что так это случится.
0: Алекс, продолжайте.
1: Они не смогли с этим справиться
0: На этом этапе.
1: Темах, во всех уровнях.
0: То есть люди, в принципе, до сих пор, получается, могут страдать от того, что они не могут и получить верную информацию, и получить верный размер субсидии в связи со своими доходами. То есть, к сожалению, судя по всему, как-то я просто слежу по тем обращениям, которые приходят к нам в студию, и, к сожалению, еще это есть. Алекс, скажите, а вот в отчете еще такая вот интересная фраза, что тысяч дел были закрыты без решения, потому что проблема была решена в процессе. Что это значит?
1: По закону у государственного контролера есть полномочия прекратить рассмотрение жалобы, не выносить решение, кто прав, кто виноват, а просто прекратить в процессе на любом этапе. Среди прочего это происходит, если, допустим, после нашего обращения или после дополнительных вопросов или после каких-то разъяснений та организация или ведомство, на которую подаются жалобы, признают свою неправоту или исправляют свое поведение и дают то, что жаловались, что не получили, или приносят извинения, если это что-то поведение или хамство, что исправить уже нельзя. В такой ситуации нет больше необходимости доводить до конца и писать заключение, что жалоба признана обоснованной и так далее. Человек нам сообщает, вот я подал жалобу, что мне не дали такую-то выплату или что мне насчитали так-то и так-то. Я получил сейчас от них письмо, что они приносят извинения и исправляют.
0: Это интересно. То есть, в принципе, получается, даже на процессе рассмотрения жалобы, то есть может получиться ситуация, что, в принципе, проблема человека решена, либо человек получил удовлетворение, грубо говоря, даже от тех же извинений. Тут, в принципе, это тоже как бы тоже можно же сказать, что дела были решены, просто вот, оказывается, у вас есть определенная инструкция, когда да, закрывается дело, когда доводится до конца. Смотрите, мы с вами каждый раз в программе говорили о том, что после таких обращений людей есть случаи, когда министерство или учреждение делают выводы и меняют что-то в системе. Вот это вот отчет каким-то образом отражает, или мы можем прочитать в нем только индивидуальные жалобы людей?
1: Основная часть нашей работы — это индивидуальные жалобы людей. И, естественно, мы не можем, нет смысла публиковать все 30 366 жалоб. Госконтролер выбирает, какие жалобы он считает важными, какие представляет, допустим, типичные случаи для типичной ситуации. Некоторые из них действительно... Даже по публикации можно понять, что это жалобы, которые привели к системному исправлению.
0: Знаете,
1: хотя это не является самоцелью рассмотрения.
0: Зачиталась случаем с женщиной из Мицперамона, когда она просто пришлось бороться за очевидные вещи для получения права воспользоваться услугами врача от другой больничной кассы. Она из больничной кассы Люми. Тут расскажите об этом подробнее, потому что вот это удивило, что вам, представителям от государственного контролера, приходилось несколько раз обращаться в больничную кассу, чтобы довести дело уже до конца.
1: При том, что здесь не было никакой юридической коллизии или какого-то непонимания закона. Действительно, эта женщина являлась членом больничной кассы «Люмит».
0: Так.
1: Проживает в Мицперамоне, в довольно небольшом населенном пункте, где у больничной кассы «Люмит» нет своего гинеколога и своих каких-то более специализированных гинекологических процедур. Своих пациентов, которым такие услуги требуются, они направляют в отделение больничной кассы «Клолит» в том же городе, у которой такие услуги есть. По закону, в маленьких населенных пунктах любая больничная касса должна обслуживать пациентов других больничных касс тоже.
0: То есть это прописано прямо в законе?
1: В законе, в подзаконном акте, угу. Никто с этим не спорит.
0: Так.
1: Они не делали одолжение Купат-Халим Клалит, Купат-Халим Леумит в том, что они принимали пациентов, которым нужно гинекологическое обследование или лечение. В данном случае нам пожаловалась эта женщина, что каждый раз, когда ее направляют в Клалит, там соглашаются предоставлять ей услуги, только если речь идет о каких-то срочных обследованиях или каких-то срочных проблемах со здоровьем, требующих немедленного визита к врачу.
0: То есть обычный прием ей предлагали ех-

0: имеет право не только на срочные услуги, а вообще и на обычные визиты, на проверки, на все, что необходимо. Мы доведем до сведения, разберемся, проинформируем с вот этой местной поликлиникой и объясним. Окей, мы считали, что на этом, так сказать, проблема решена. Оказалось, нет. Эта женщина снова обратилась к нам, сказала, что да, услуги, проверку ей дали, но визит к врачу, дать ей очередь отказались. Опять мы снова обратились в адрес, они снова нам пообещали разобраться. После этого нам та женщина сообщила, что да, окей, ей позвонили, что хорошо, мы будем тебе назначать очередь к врачу-гинекологу. Но почему-то при этом добавили, что это все делается в виде одолжения и без того, чтобы мы обязаны были это делать.
1: Интересный подход.
0: Мы обратились в третий раз к больничной кассе «Квалит» и попросили уточнить, почему именно они считают, что подобные услуги в данной ситуации – это что-то, что они делают без того, чтобы были обязаны это делать, и фактически в виде одолжения. То ли нам, то ли этой женщине, то ли и нам, и ей вместе. И указали, что вот, смотрите, есть закон такой, написано, это не одолжение, это ее право получить эти услуги.
1: А вот тут, получается, это... была какая-то раскоординация действий между главным офисом «Клолит» и маленьким отделением медсперомония.
0: Да, теми, кто сидят там и получают... Ну, с третьего раза уже каким-то образом главный офис «Клолит» сумел объяснить своим сотрудникам медсперомония, что речь не идет о чем-то, что они могут по своему усмотрению давать или не давать, они обязаны предоставлять эти услуги. И, к счастью или к нашей радости, больше мы подобных обращений не получали. И надеемся, что действительно ситуация урегулирована раз навсегда.
1: Но вот здесь, в данной ситуации, женщине приходилось три раза обращаться. То есть три раза делать новое обращение, да? Это так выглядело? Или есть каким-то образом контакт?
0: Нет, это не три раза подача. Это не подача новой жалобы. Три раза после первого раза, когда жалоба идет к какому-то адвокату, который является референтом по этой жалобе, он уже с ней на связи.
1: То есть есть...
0: Он, у нее уже есть его личное.
1: Я поняла, отлично. То есть, получается, это как бы пока не закончится окончательно, если уже сотрудник ведомства выходит на связь с человеком, то, в принципе, у него, получается, уже есть прямая связь. Отлично, это здорово. То есть не надо каждый раз проходить вот эту заново, беру вот эту процедуру по подаче жалобы в офис государственного контролера. Алекс, а вот есть еще был интересный случай. Сегодня у нас такой день немножко медицинский, поэтому я смотрела в отчете, есть жалобы не на одну кассу, а на разные. То есть и вот по поводу... Была жалоба 80-летнего пожилого человека по поводу получения кислородного баллона. У него есть только, который дома находится, большой, тяжелый. А проблема была в том, что он должен перемещаться на процедуры, и вот в этот период, пока он ездит на процедуры, ему также нужен был кислород. Вот тут расскажите, пожалуйста, что тут произошло?
0: Да, в данном случае речь идет о жалобе на больничную кассу «Макаби». Есть еще и «Клолит», может, никому обидно не было, наверное. Вот. Значит, в «Макаби», действительно, он был членом «Макаби», пожилой человек с целым букетом тяжелых заболеваний, фактически не выходит из дома и получает большую часть необходимого ему лечения на дому. И когда дома у него стоит большой кислородный баллон, которым он пользуется все время, который ему, естественно, предоставляет больничная касса, и с этим все в порядке. Иногда, когда ему нужно пройти какие-то медицинские процедуры или обследования, которые пройти дома невозможно, больничная касса присылает ему амбуланс, что тоже очень хорошо и правильно, и в рамках того, что он имеет право получить от больничной кассы. Но так как он описал ситуацию, когда ему нужно пользоваться амбулансом, он должен из дома выйти и пройти из дома до тротуара и до проезжей части, и иногда подождать. Мы, так сказать, живем на Ближнем Востоке, и не всегда, когда амбуланс говорит, что он приедет, допустим, в 9:00, это 9:00. Это может быть и 9:15, 9:10, 9:22 иногда. Вот. И когда ему сообщают, что амбуланс выехал, сейчас будет, он выходит.

0: ходит, он стоит там, он ждет на улице. Он попросил у больничной кассы переносной кислородный баллон, чтобы вот в это время ожидания до амбуланса и точно так же обратно, когда его привозят, он выходит, должен дойти до квартиры, чтобы он мог им пользоваться. По какой-то причине люди в больничной кассе, ответственные за принятие решений, что кому и когда положено, посчитали эту просьбу необоснованной.
1: А типа достаточно, что у тебя есть дома большой баллон, тяжелый, пользуйся на здоровье.
0: Да, ну 10 минут можешь подождать. Ага. А вось пройдет.
1: Да.
0: Ну, в данном случае нам не понадобилось. 3 обращения, хватило одного, и пыталось бы объяснить, на чем основано решение, что в такой ситуации ему баллон не нужен. В ответ мы получили сообщение, что ему выделили баллон.
1: Ну, это просто отлично, что в данной ситуации действительно это произошло быстро, и, судя по отчету, и баллон приехал в достаточно сжатые сроки домой для пожилого человека. Алекс, давайте напомним нашим радиослушателям, как можно связаться с офисом государственного контролера, чтобы получить помощь, потому что то, что вы делаете, это достойно уважения.
0: Большую часть жалоб на сегодняшний день мы получаем через интернет-форму на нашем интернет-сайте ведомства госконтролера и уполномоченного по жалобам населения. Заполнить можно на русском языке тоже, вдобавок и то английскому, арабскому. Тем, кому удобнее, могут послать обычное письмо или заказное письмо, или просто подойти в одно из наших отделений в часы приема. Прием у нас пока происходит каждый день, один раз в неделю после обеда. И дежурный сотрудник примет посетителя, выслушает, в чем проблема, и запишет его слово жалобы.
1: Алекс, спасибо вам большое, что согласились принять участие в сегодняшней программе. И удачи вам в рассмотрении других дел, которые к вам поступают от жителей Израиля.
0: Спасибо вам.
1: Всего доброго. Когда человек сталкивается с болезнью, выпиской из больницы или необходимостью срочно организовать уход за близким, очень быстро выясняется, что кроме лечения есть еще огромный пласт бюрократии, документов и попыток понять, куда вообще обращаться за помощью. Именно в такие моменты многие впервые узнают, что в больничных кассах есть социальные работники. Но чем они реально могут помочь и в каких ситуациях стоит к ним обращаться? Об этом поговорим с социальным работником Еленой Курцер Иерусалимского округа больничной кассы «Клалит». Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Елена, давайте начнем с самого простого. Какую роль вообще играет социальный работник в больничной кассе? Что входит в его работу?
2: Смотрите, очень важно понять, что социальный работник в больничной кассе это действительно очень важный специалист. Да. И многие не знают, в каких случаях можно к ним обращаться. Иногда обращаются только в самых тяжелых случаях. Но к нему можно обращаться в разных жизненных ситуациях.
1: Так.
2: То есть можно начать с того, что, в принципе, любое заболевание или ухудшение состояния стоит обратиться к социальному работнику. Новый диагноз, такой как тяжелое заболевание, как онкологическое заболевание, инвалидность, снижение дееспособности, психологическое состояние, то есть во время кризиса, тревоги, пожилые люди, которым нужно организовать необходимый уход, люди, которые ухаживают за пожилыми людьми, которым тоже нужна поддержка в этой непростой задаче, оформление прав и льгот, сложные семейные ситуации, насилие в семье. То есть список может быть очень-очень длинным.
1: Лена, в такой ситуации может обратиться как и сам пациент, и его близкие?
2: Конечно. Может обратиться сам пациент, если он ищет для себя какую-то помощь, поддержку, если он ищет возможность разобраться, какая помощь ему полагается, какие льготы ему полагаются. То есть семья, которая организовывает этот уход.
1: Очень часто люди, особенно пожилые новые репатрианты, действительно не знают, что им положено вообще в Израиле. Да? И вот они остаются дома в своих четырех стенах и совершенно не понимают, что действительно есть люди, которые готовы дать как минимум базовое понимание тех же прав и возможностей, которые у него есть. Скажите, вот можно обратиться самостоятельно, просто вот узнать, где находится социальный работник, или нужно направление от семейного врача?
2: Нет, можно обратиться самостоятельно, можно обратиться через семейного врача, можно обратиться через медсестру, можно обратиться через секретариат. То есть, в принципе, возможностей обратиться есть очень много. просто знать, что такая возможность существует, то есть, или, в принципе, обратиться и спросить, где ближайший. Есть во многих очень отделениях, но не в каждом.
1: Так.
2: Можно, в принципе, секретариат и спросить, где, есть ли в этом отделении социальный работник, или где есть ближайшее отделение, где можно получить помощь социального работника.
1: А вот, предположим, если мы возьмем пожилого человека, которому требуется уход, да, вот приходящего работницу по уходу, но тут нужно заполнить бланк и так далее и тому подобное, но у него есть, допустим, справка от врача о его состоянии здоровья. Может ли социальный работник больничной кассы тоже справиться вот с этой задачей?
2: Да, конечно, конечно. Социальный работник может помочь обратиться в Битохлиуми, направить туда документы, сделать это вместе с пациентом.
1: Так.
2: В принципе, вместе с пациентом даже поднять документы на сайт Битохлиуми, чтобы это прошло быстрее. Однозначно, конечно.
1: А вот если мы говорим о тяжелом состоянии человека, и, допустим, человеку нужен дома непрерывный уход, в такой ситуации социальный работник играет какую-то роль, или это все проходит через врача?
2: Социальный работник, в принципе, должен... Смотрите, нужно заключение врача, конечно, но социальный работник объясняет сам процесс. То есть как этот процесс делать, кому обратиться, как получает разрешение, допустим, на иностранного рабочего. Он, в принципе, объясняет все этапы получения помощи. Что полагается и как это получить.
1: А есть разница вообще между социальным работником, который работает в больничной кассе, в больнице или в муниципалитете?
2: Социальный работник, который работает в больничной кассе, он, в принципе, занимается случаями, которые связаны со здоровьем. Да, ухудшение здоровья, новые диагнозы, права человека, связанные именно с новыми диагнозами, с ухудшением состояния. В муниципалитете у них немножко другая функция. Они меньше занимаются здоровьем, они больше занимаются какими-то другими вещами. То есть мы занимаемся, в принципе, всем, что связано с жизненными ситуациями, которые связаны именно со здоровьем человека. Здоровье, дееспособность.
1: А вот есть такое, допустим, есть люди, которые действительно выпадают вот из системы, они могут заболеть, приехать из больницы домой, ну, после госпитализации. Вот есть каким-то образом, может ли социальный, или происходит ли вообще, вот настроено ли это в системе, чтобы социальный работник получал вот сведения о каком-то пожилом человеке, который был госпитализирован, сейчас находится дома, чтобы быть как-то с ними на связи? Или инициировать должен всегда пациент?
2: В идеальном случае, то есть социальный работник больницы очень часто может связаться с социальным работником больничной кассы и сказать, что человеку нужно помочь дальше организовать постоянный уход дома. Есть то, что называется шикумбайт, например, то есть человек, который получает реабилитацию дома, то есть в определенных случаях, когда ему полагается реабилитация дома, к нему домой приходит врач, физиотерапевт, мэропабы суд и социальный работник. То есть, в принципе, да, мы получаем сведения. Может обратиться, допустим, семейный врач, который видел, что человек вернулся из больницы, и он может задействовать социального работника, чтобы социальный работник помог понять ситуацию, оценить ситуацию и какие возможности помощи можно предоставить.
1: А, допустим, если мы говорим о... Тут пожилые люди для меня как-то ближе к сердцу, поэтому у нас сегодня о пожилых людях. Ну, предположим, пожилому человеку нужна какая-то помощь, и вот он пришел к социальному работнику, там обратился, и социальный работник видит, что этому пожилому человеку нужна в первую очередь, возможно, помощь даже с продуктами. Может ли в такой ситуации социальный работник подсказать или направить такого пожилого человека?
2: Да, но тогда социальный работник как раз связывается с социальным работником муниципалитета.
1: А то есть вы, в принципе, можете быть тем звеном из больницы, и с врачом, и с социальным работником муниципалитета. То есть получается, ох ты, здорово как.
2: Да, мы, конечно, не можем решать все ситуации, но мы можем понять, кто, допустим, в этой ситуации может помочь в какой-то области и связаться с социальным работником из этой области.
1: А если мы говорим, что помощь нужна не пациенту, а близким, которые уже не справляются с моральной ситуацией, есть, возможно, какое-то получить направление к психологической поддержке или социальный работник тоже может взять на какую-то себя часть?
2: Да. Социальный работник дает психологическую помощь, поддержку. Это, что называется, метаплим и карим, да? То есть это вот как бы те люди, которые оказывают непосредственно уход за пожилыми людьми. Им, конечно же, нужна помощь, им иногда нужно прийти. Во-первых, помощь понять, как бы, как можно организовать этот уход дома, и психологическая поддержка, потому что такая помощь, такой уход, он может быть длительный, очень непростой, и ему однозначно нужно обратиться к социальному работнику в Купат-Хулиме, он может получить эту поддержку.
1: И, наверное, последний вопрос, но как-то очень понять хочется. Вот, предположим, мы говорим о человеке, который заболел онкологией. Такое, к сожалению, бывает, и дай бог ему здоровья. Вот в такой ситуации, какие вы, как социальный работник, можете оказать услуги именно больному с онкологическими заболеваниями?
2: Это опять же идет два направления. То есть первое направление, человеку нужно вообще сориентироваться, что происходит. Да? То есть первый этап — понять, что есть новый диагноз. Этот диагноз, к сожалению, вызывает какие-то изменения в той жизни, в которой он привык до сих пор. То есть нужно понять, что это за диагноз, как он может вообще, в принципе, что он знает, что он уже понял о самом диагнозе, что ему объяснили, как он видит эту ситуацию. Кого он посвятил, допустим, из родственников, да, то есть кто вместе с ним сейчас знает о том, какие этапы он проходит. Психологическая помощь однозначно, оформление, конечно же, помощи, прав, льгот. То есть это все, в принципе, проходит через социального работника. Иногда социальный работник больничной кассы может связываться с социальным работником больницы для того, что это называется рецептипуль, да, то есть для того, чтобы организовать дальше какое-то продолжение. То есть если мы видим, что человек только начал какой-то процесс, и, в принципе, в основном лечение будет происходить в больнице, ему тоже нужно какую-то поддержку там. Mm-hmm. Социальный работник может связаться с социальным работником больницы. Есть разные, допустим, Агудали Мелхамад Сартан, да, это организация, которая...
1: Ассоциация помощи людям с онкологическими больными, да.
2: В принципе, социальный работник может связаться тоже с ними.
1: И тогда ассоциация выходит на связь с самим пациентом или с вами для организации?
2: Смотря какая помощь ему нужна, но, в принципе, они могут предоставить те услуги, которые дает эта ассоциация. Группы поддержки, например. То есть у них есть тоже много разных услуг, которых больной, который только-только получил свой диагноз и начинает вообще пытаться только разобраться, как дальше жить, он об этом всем не знает. Ему, и, может быть, даже на данный момент он этим не воспользуется, но он будет знать о таких возможностях, то есть что в дальнейшем можно воспользоваться определенными дополнительными услугами, дополнительной помощью.
1: Лен, вот правда, вот у меня, как бы, я понимаю, что вот этот вот этап социальный работник больничной кассы очень многие упускают, потому что уже, получается, возможно, обращаются к социальным работникам больницы, которые помогают подать те или иные заявления на инвалидность, либо еще на получение других пособий. Но каким образом можно сделать так, чтобы люди... я не знаю, потому что я ни разу не слышала, чтобы семейные врачи предлагали обратиться к социальному работнику. Или, возможно, это только вот в таких особенных случаях, когда у человека появляется тяжелое заболевание, вот действительно тогда ему рекомендуют обратиться к социальному работнику?
2: Ну, в принципе, когда семейный врач оценивает ситуацию, видит, что действительно есть новый диагноз, или человеку очень тяжело справиться с какими-то изменениями в его здоровье, он может предложить обратиться к социальному работнику и получить необходимую помощь и поддержку от социального работника. Но, в принципе, я думаю, что благодаря вашей передаче сегодня многие люди узнают, что есть такая возможность. Я надеюсь, что воспользуются ей, потому что это может очень облегчить этот путь.
1: Я тоже очень надеюсь, что радиослушатели, которые слушают, узнают, что в больничных кассах есть социальные работники. Я очень надеюсь, что социальных работников хватает в больничных кассах, и действительно люди смогут получить необходимую им помощь. И еще очень надеюсь, что семейные доктора, которые слушают сегодня наши передачи, тоже возьмут себе на заметку и будут рекомендовать в случае необходимости, конечно же, в случае необходимости обратиться к социальному работнику и получить хотя бы консультацию и поддержку, в случае, если, конечно же, пациент нуждается в ней. Лен, спасибо вам огромное за эфир. Я надеюсь, что мы смогли прояснить нашим радиослушателям, чем занимается социальный работник, потому что это действительно очень важная и нужная должность в больничной кассе.
2: Да. Не за что. Если будут дополнительные вопросы, мы с удовольствием можем повторить.
1: Спасибо огромное. Конечно, обязательно поговорим. Всего доброго, хорошего вечера и с наступающим праздником. До свидания.
2: С наступающим. До свидания.
1: И в последней части программы поговорим о технологиях, которые постепенно меняют нашу медицину и получение тех или иных медицинских услуг. Причем речь не идет уже о каком-то там далеком будущем, а о вещах, которые разрабатываются здесь и сейчас, в нашем дорогом Израиле. В израильских больницах, клиниках, центрах и просто как частные инициативы. Наши гости сегодня — люди из совершенно разных сфер медицины, но оба работают над тем, как сделать лечение понятнее, доступнее и точнее. Первый гость на эту тему — Дмитрий Брагиловский. Дмитрий участвует в разработке приложения, которое помогает пациентам. Ну, а это он расскажет уже сам. Дмитрий, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Дмитрий, давайте расскажем, чем вы занимаетесь, потому что то, что вы мне рассказали, честно говоря, меня очень впечатлило.
3: Спасибо большое. Я медицинский физик. Многие не знают, что такое медицинский физик, но медицинские физики мы находимся, большинство из нас находится в радиотерапии, в лучевой терапии.
1: Так.
3: И я главный физик в больнице Беллинсона в Давидове, в центре Давидова, который центр для раковых, онкологических.
1: Да. Так.
3: Вот, этим это как бы моя главная должность. Но когда я сторону с технической точки зрения, то все-таки человек, он находится в центре. И поэтому, когда в нашей среде в радиотерапии очень много технических слов и технических, и много-много технической информации, которую пациент слушает и пытается быстро понять. А когда пациент еще борется с самой онкологией, то, что перед ним стоит рак, то это начинается быть очень большой путаницей.
1: Ну, то есть, получается, мы говорим о психологических трудностях, когда человеку и так сложно, а тут вы, получается, еще сотрудники, которые, где он проходит лечение, должны его какими-то терминами пичкать, да?
3: Это точно.
1: Так.
3: И также, если мы добавим еще это и все-таки язык, который не все могут спокойно говорить на иврите, или даже на английском и медицинском языке, и когда это все связано, то люди начинают быть потерянными и очень неприятным состоянием.
1: Вот честно признаюсь сейчас нашим радиослушателям, вот прям честно руку положу на сердце, я до сих пор хожу только к русскоязычным врачам, несмотря на то, что я говорю на иврите, но я все время боюсь, что я не смогу объясниться на иврите, когда мне нужно что-то будет, помощь или лечение. Вот, так что вы совершенно правы. Это существует, и для многих людей, которые говорят не на иврите, естественно, это вызывает определенный барьер и трудности.
3: Да, и как раз когда я знаю, потому что тоже мои родители, я нахожусь, стараюсь переводить, меня зовут переводить иногда русскоговорящим пациентам. И в какой-то момент я нашел себя в ситуации, что я стою и перевожу русскоговорящего пациента, рядом со мной стоит мой коллега и переводит на арабскоговорящего пациента, и тогда я понял, что здесь какой-то есть барьер, которого не хватает.
1: Так.
3: В принципе, на данный момент у нас у всех, я не знаю, многих людей, у которых нет смартфона. И здесь я придумал, что надо как-то это сделать, построить какой-то мост и помочь пациентам получить больше информации. И создал приложение, которое называется «Ради», как бы по более приятному слову, что это радиация. И в этом приложении я написал, вернее, собрал большинство вещей, которые каждый раз. Это не все, не весь букварь радиотерапии, но это связано именно для получения радиации в грудную точку, грудную железу. Это получается также в живот. И там собрано и как себя вести, как можно тренироваться.
1: Это какое-то голосовое сопровождение получается?
3: Нет, она просто на четырех языках. Она на русском.
1: Нет, я имею в виду, на четырех языках это надо смотреть в смартфон и читать? Или это голосовое? Читать.
3: Читать.
1: Окей.
3: Да.
1: То есть это вы говорите арабский, русский и...
3: Иврит и английский.
1: Иврит и английский. Четыре языка, которые получается у нас...
3: большинство. И что как на данный момент, то есть оно только для Apple, для Google это немножко берет больше времени, чтобы они разрешили, потому что это очень слишком свежее. Я могу сказать, что это только неделю назад поднялось.
1: Да вы что, то есть мы совсем, можно сказать, пионеры, рассказывая об этом на радио. Это получается сейчас есть для Apple систем, то есть для айфонов, а для андроидов еще пока не вышло. Так что, дорогие радиослушатели, обратите внимание, мы, конечно, не бежим покупать айфоны, но все-таки, если у вас у родственников есть какой-то айфон, и вы идете на лечение, возьмите обязательно этого родственника в сопровождение с собой, и чтобы вам была помощь в таком приложении. А вот скажите, вот это приложение, мы приходим, допустим, в больницу. Во-первых, немножечко назад вернусь, а это в каких больницах мы можем воспользоваться? В принципе, в любой?
3: В любом открыто, вы можете спокойно скачать в любом, как бы, с Apple, с магазина Apple, в Google, когда это будет, в Google, то есть это будет открыто для всех, бесплатно.
1: А вот каким образом пациенты, которые нас сейчас не слышат, могут об этом узнать?
3: Я, в принципе, рекламу сам ничего не включал, потому что я надеюсь, что это начнет как бы переходить от пациента к пациентам, от врачей к пациентам и так далее. Но я думаю, если это поднимется большим масштабом, то я уже как-то постараюсь помочь быстрее. То есть через, например, через Агудара Мирхамаба Сартан, через...
1: То есть через некоммерческие организации, которые как раз-таки занимаются помощью онкологическим больным. Дмитрий, я с большим удовольствием вам в этом помогу, так что если вам нужна будет помощь, уведомить такие некоммерческие организации, что существует такое приложение, я только за двумя руками.
3: Огромное-огромное спасибо. Я буду очень рад помочь. И, конечно, это что я хочу, я думаю, так же и все мы хотим помочь пациенту, который сейчас находится в статусе своего женщины, они бороться за свою жизнь.
1: Дмитрий, только единственный момент. Давайте уточним название. Что мы ищем и на каком языке в магазине телефона?
3: В Apple можно написать «Ради».
1: «Ради» на каком языке?
3: На английском.
1: Английскими буквами. То есть R-A-D-I.
3: Да. Окей. Или написать, но из-за того, что я не думаю, потому что я этим первый раз, что я занимался, то если мы скажем радио, то радио на бой. А радио это 5 букв, а радио 4 буквы. Так что перед этим мы найдем намного больше радио, перед тем, как мы дойдем до ради. Мой совет написать Дмитрий Брагиловский, и тогда вы меня найдете сразу.
1: Вот, небольшая, но реклама. Дмитрий, спасибо вам огромное за эту разработку. Я очень надеюсь, что у вас получится добавить ее и в приложение Android, и все жители Израиля смогут, а может быть и не только жители Израиля, и граждане других стран воспользоваться этим приложением и получить необходимую помощь при прохождении тех или иных процедур, связанных с радиотерапией.
3: Огромное спасибо.
1: Вам спасибо.
3: Спасибо большое.
1: Второй гость у нас Полина Зебряк. Полина у нас врач-стоматолог и сооснователь и разработчик AI-платформы Medora для стоматологических клиник. Полина, добрый вечер.
4: Спасибо большое за приглашение.
1: Расскажите, пожалуйста, что такое платформа Medora и для кого она создавалась?
4: Medora — это такой сервис, AI-администратор для того, чтобы помогать пациентам записываться в клинику, а клиникам улучшать качество своей работы. Идея Medora появилась из проблемы, с которой сталкивался практически каждый человек. Mm-hmm. То есть у вас болит зуб, вы хотите срочно записаться в клинику, звоните, но никто не отвечает. Или пишете, и ответа нет. Администратор может быть занят, клиника уже закрыта или просто не успевает обработать все обращения. И в итоге пациент остается один на один со своей проблемой, а клиника теряет людей просто из-за плохой коммуникации.
1: Полин, я вас немножко перебью, сразу на своем примере расскажу. Буквально на днях у меня болел жутко зуб. И я с 3 часов ночи перерыла все возможные социальные сети в поисках к себе врача, куда я пойду с утра. Поэтому на тот момент я еще не знала о вашей разработке, и, к моему большому сожалению, попытка не очень была хорошая при поиске врача. Поэтому скажите, а платформа Medora, она вообще как? То есть это где? Где мы можем найти? В телефоне мы можем в приложении найти? Либо это будет какой-то сайт отдельный?
4: Мы сделали сайт Medora, но пока что это ориентировано для клиник, то есть клиники должны подключить этот сервис, установить его, и, соответственно, он будет работать на конкретной клинике, которая его подключили. То есть вы открываете, например, поисковик или Google, ищете клиники, можете написать сразу в эту клинику, и вам ответит и администратор. Он понимает голосовые сообщения, общается на 3 языках, и в него встроена логистическая маршрутизация пациента по контексту. То есть вы описываете проблему, он, так как он подключен к определенной клинике, он знает, какие в ней врачи, он понимает сферу работы каждого врача и, соответственно, сам по контексту определяет запись.
1: Запись к какому специалисту именно нужна, да?
4: Да.
1: Но это происходит после того, когда мы уже сами пальчиком выбрали ту клинику, которую из всех представленных в этой платформе есть, правильно?
4: Да, да, именно так.
1: Хорошо, вот я так понимаю, что туда должны добавиться различные частные медицинские, клиники, стоматологические клиники. А могут ли туда в будущем добавиться и больничные кассы, потому что там тоже есть огромное количество врачей, которых это, возможно, может заинтересовать?
4: Да, безусловно, могут. Пока что мы на стадии пилота, То есть мы запускаем сейчас пилот, мы планируем подключить на безвозмездной основе определенное количество клиник, которые протестируют этот AI-администратор. Мы тоже посмотрим, насколько это полезно, насколько хорошо работает, возможно, где-то подправим какие-то процессы, и дальше уже будем активно внедрять это во все желающие клиники, да, безусловно.
1: Тут один из наших продюсеров мне уже написал в WhatsApp, что он уже отправил о том, о чем мы сейчас с вами говорим, своему стоматологу.
4: Прекрасно.
1: Вот, то есть интересно, очень действительно интересно, потому что для многих людей, которые ищут врача, ищут стоматолога, своего врача, будет, возможно, это полезно, потому что в такой ситуации они получат как бы базу, да, частных врачей, с которым можно обратиться. А как на первом этапе вы планируете? Вы сами планируете обратиться к этим частным врачам, пригласить поучаствовать на этой платформе, либо же есть уже частные врачи, которые знают о вашей инициативе и обращаются к вам сами?
4: Да, есть частные врачи, которые уже изъявили инициативу поучаствовать в пилоте, посмотреть, как это работает, и, возможно, даже уже подключать, потому что подключение все равно, то есть там будет встроено и полный процесс автоматизации. Это нужно подключать CRM-систему, либо мы подумаем, как это максимально сделать проще для клиник, да, чтобы и главврачам не нужно было сидеть думать, как это все подключать. Ну, в общем, пытаемся сделать максимально простую установку, чтобы, ну, у нас есть WhatsApp, где пишут пациенты обычно в Израиле. Это удобная платформа для коммуникации. Мы сделали администратора в WhatsApp. И, скорее всего, ну, мы сейчас разрабатываем само приложение для клиник, чтобы туда было встроено и расписание врача, чтобы была удобная карта пациента, чтобы эти процессы легко синхронизировались. Вот.
1: А у меня такой еще каверзный вопрос. А не создаст ли это конкуренцию всем частным стоматологам Израиля?
4: Ну, возможно, мы надеемся, на самом деле, что это будет повышать качество не только услуг. Да, качество услуг, потому что после приема пациентов также будут просить оставить отзыв, оценить вообще качество, насколько что было хорошо, что было плохо, и это создает ощущение прозрачности определенной. Еще один важный момент из того, что делает наша платформа. После записи пациенту приходит сообщение, что он записан к определенному врачу. Приходит сообщение с его лицензией. То есть администратор прогоняет через Минздрав Израиля. И пациент видит в реальном времени, что он записан к действительному врачу со всеми документами, что он имеет право на работу. И также есть функция напоминания, чтобы пациент не забыл, что он записан там на следующий день.
1: То есть мы будем, получается, ваша платформа будет работать и как база, и как напоминалка, то есть дневник, грубо говоря, и тут как секретарь, который позвонит, у тебя сейчас встреча, и самое важное, ваша платформа будет проверять, есть ли лицензия у врача или нет, чтобы не получилась так ситуация, как мы обсуждали пару недель назад, о том, как зубной техник работал несколько лет подряд с врачом-стоматологом. Да. То есть, получается, ваша система еще даст прозрачность при выборе того или иного стоматолога.
4: Да, все верно. Также мы планируем еще внедрить одну функцию. Это голосовой помощник для заполнения медицинской карты врачам. Потому что у врачей, к сожалению, очень много времени уходит на то, чтобы заполнить медицинскую документацию. А так врач может с помощью голосового помощника наговорить ход приема. Администратор анализирует, систематизирует информацию и воспроизводит ее в нужной форме.
1: Это уже четвертая опция. Это уже прям действительно помощник-секретарь у врача, который ведет больничные карты своих пациентов. Это просто...
4: Но пока что мы сосредоточены именно на процессе автоматизации, чтобы сделать процесс записи пациентов проще, доступнее и безопаснее, да, как с лицензиями. Как и для клиник, чтобы клиники не теряли пациентов, чтобы они им повышали качество оказания услуг.
1: Да, чего сегодня...
4: И снижали нагрузку на администраторов, конечно же.
1: Чего сегодня действительно в Израиле не хватает. Полин, и маленький, самый главный, наверное, вопрос, но последний. А на каком языке платформа будет работать?
4: Платформа работает на трех языках: иврит, английский и русский.
1: Прекрасно. То есть все жители Израиля, в принципе, смогут воспользоваться этой платформой. Полин, спасибо большое за инициативу. Я желаю вам огромной удачи. Я очень надеюсь, что ваша платформа заработает в полную мощность, и ей смогут пользоваться и врачи, и их будущие пациенты.
4: Спасибо большое.
1: Спасибо. Доброго вечера.
4: И вам тоже спасибо.
1: Ну, а на сегодня этом все. И в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на наш автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@sobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовили продюсеры Мирьям Гилевич и Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Юваль Эльсот. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацова и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане. Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: Мадам, уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260. Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Сыры голландский Донаблю и французский бри только 7,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 99,90 за 250 граммов. Шпроты копченые 3 банки за 19,90. Чебуреки по-домашнему 22,90 за 600 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что Высший суд справедливости Багац издал указ, согласно которому вновь должна быть созвана комиссия для пересмотра вопроса о назначении генерал-майора Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. Источники в Ливане указывают, что в последние часы было отмечено ослабление усилий, направленных на поддержание режима прекращения огня. В интервью саудовскому телеканалу «Аль-Хадад» эти источники подчеркнули, что в Ливане пока не получена информация от Соединенных Штатов касательно будущей встречи с представителями Израиля в Вашингтоне. Предполагается участие в этой встрече высокопоставленных военных. В том же интервью ливанские источники отметили, что сотрудничество между Иерусалимом и Бейрутом в военной сфере представляется нереалистичным. Корреспондент Кан Умер Шахар передает, что вместе с тем официальный ливанский источник заявил в интервью катарскому каналу «Аль-Джазира», что его страна взвешивает возможность опубликовать некую декларацию о намерениях совместно с Израилем под эгидой Соединенных Штатов. Однако подробности пока не приводятся. Резкие нападки посла Израиля в Соединенных Штатах Яхиэля Лайтера на левую произраильскую американскую организацию «J-Street». Генеральный директор этого лобби в Израиле Надав Тамир решительно отклонил выпады Яхиэля Лайтера против J-Street, назвавшего эту организацию раковой опухолью в сердце еврейской общины Соединенных Штатов, которая, по его словам, подрывает усилия Израиля, воюющего на многих фронтах. Надав Тамир подчеркнул, что в действительности J-Street – это сионистская организация, и ее основные постулаты совпадают с Декларацией независимости еврейского государства. Тамир, в частности, указал, в израильском правом лагере привыкли к тому, что подавляющая часть американского общества на его стороне. Но это не так. Я думаю, что в обязанности израильского посла входит служба интересам всего израильского общества, а не только его ультраправого фланга, отметил он. Некоторое время назад американское агентство Associated Press опубликовало снимки, сделанные из космоса. На них видна серьезная утечка нефти с нефтяных предприятий Ирана на одном из островов в Персидском заливе. По ним были нанесены удары во время военных действий. Утечка продолжается уже больше месяца. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. К событиям в Сирии. Один военнослужащий регулярной армии погиб, и еще двое получили ранения в результате взрыва заминированной автомашины рядом с военной базой в Дамаске. Представители Министерства обороны Сирии сообщили, что заминированная машина была припаркована возле базы и взорвалась в тот момент, когда саперы приступили к нейтрализации взрывного устройства. Данная информация была передана корреспондентами Кан Умером Шахаром и Гаем Маяном. К другим темам. Как мы уже передавали ранее, государственный контролер Матаньяху Энгельман опубликовал сегодня отчет, в котором говорится, что в 2025 году число жалоб, поданных гражданами на различные станции, возросло на 41%. Оно превысило 30 тысяч. При этом 56% таких жалоб признаны обоснованными. Речь идет в том числе о жалобах, связанных с трудоустройством родителей, о жалобах, поданных по поводу причинения ущерба интересам военнослужащих резервистов и других. Матаньяху Энгельман указал в своем отчете, что правительство должно проявить серьезный подход и в полном объеме заняться такими жалобами, в том числе и в военное время. В отчете упоминаются жалобы, поданные как в период предыдущей, так и нынешней войны с Ираном. Об этом сообщает корреспондентка Кан Бет Михаль Вассерман. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра и в четверг постепенное понижение температуры, в пятницу и в субботу небольшое потепление. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 24 градуса, в Галилее 21, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: 18:05 вечера в Израиле. В эфире программа «На пике событий». В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня. Вновь удар беспилотника по северу страны. Двое раненых в результате атаки беспилотника Хизбаллы возле кибуца Мизгавам. Трамп заявил сегодня в очередной раз, что Израиль и Соединенные Штаты находились буквально в часах от атаки на Иран. Однако Трамп, как он сказал, передумал, но ненадолго. У Ирана есть буквально пара-тройка дней. Может быть, мы все решим на следующую неделю, так сказал американский президент. Поговорим об этом тоже. Поговорим о том, как это воспринимают в Иране, эту ситуацию, и о том, что сегодня начался официальный визит российского президента Владимира Путина в Китай. Через несколько дней после того, что Китай посетил американский президент. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Север страны сегодня вновь оказался под ударом. Беспилотник «Камикадзе», который был запущен из Ливана, попал в автомобиль в районе кибуца Мизгавам. Это недалеко от границы. Два человека получили легкие ранения. Машина загорелась. В армии уже назвали этот инцидент грубым нарушением режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Но надо сказать, что за этим конкретным ударом есть гораздо более широкий и тревожный процесс, о котором мы говорим из программы в программу. Беспилотники становятся главным оружием, которое изматывает и военных, и гражданских на северной границе, а жители приграничных населенных пунктов все чаще говорят о том, что чувства безопасности у них как не было, так и нет. Попробуем разобраться, как сегодня чувствуют себя и жители кибуца Мизгавам, и вообще жители севера, которые находятся в этой ситуации беспрерывно. Мой собеседник Эрес Бергман, глава кибуца Мизгавам. Эрес Бергман, шалом, эрев тов.
3: Шалом, эрев тов.
2: איך נראו הרגעים הראשונים אחרי פגיעת הרחפן היום סמוך לקיבוץ?
3: זה קרה באזורי שעה 1:30 בצהריים. זה היה מאוד קרוב לקיבוץ. אני מעריך שהרחפן הזה כוון לנגד כוחות צהל שנמצאים מאוד קרוב לקיבוץ. כתוצאה מהאירוע הזה נחסם הכביש גישה לקיבוץ. היישוב היה נצור כמעט שעתיים, אפשר היה להגיע ואפשר היה לצאת. התושבים היו בלחץ. ילדים שהיו צריכים לחזור מבית ספר עיכבו אותם בבתי ספר עד שהכביש נפתח. וזהו, זה די המציאות לצערי, זה קורה כבר פעם שלישית בשבוע וחצי האחרונים.
2: וואו. בשבוע? באמת? כלומר, התדירות ממש בלתי נתפסת, כן? בהתחשב בעובדה שאנחנו, אתה יודע, בהפסקת אש, לא יודעת איך אפשר להגדיר את זה ככה.
3: זה פשוט לא נתפס, אמרת את זה מאוד נכון, זה פשוט מציאות לא נתפסת. צהל יורה בלי סוף, באמת פיצוצים יום ולילה, אי אפשר לעצום עין, זה ממש, אנחנו מסיימים את הלילות בלי יותר מדי שינה. מצד שני חיזבאללה, יש מספר אירועים ביום, אם זה ירי רקטי או כתבאמים או כל מיני דברים שהם עושים, שהם מנסים לעשות. וזה פשוט מלחמה, אווירת מלחמה, פיצוצים ליד, מסביב כל היום. פשוט מציאות שהיא בינה לבין הפסקת אש, אין שום קשר.
2: את כמה תושבים במשגבם, אם כבר תרגלו, בואו נקרא ככה, תרגלו את המצב הזה, כן? כמה אתם רגילים לאיום הרחפנים התמידי, כן? אפשר להגיד את זה ככה, כן? זה לא תקרית חד פעמית.
3: לא, זה לא תקרית חד פעמית. צריך להבין שאנחנו כל היום טסים לנו גם כלי טייס של צהל מעל הראש, אז אנחנו לא כל כך יודעים להבדיל אם זה כתבם צהלי או כתבם חיזבאללה, וזה מפחיד. זאת אומרת, ילדים כבר לא יוצאים להגני שעשועים אחרי צהריים. מעט מאוד אנשים מסתובבים בשבילים בקיבוץ, כי פשוט פוחדים שאם חיזבאללה ירצה, הוא יכול להפיל את הרחפן לא על כוח צבאי, אלא על אנשים אזרחיים ביישוב, וזה פשוט מציאות שאנחנו די נצורים בתוך היישוב, ולא יכולים להתנהל בשגרה שהיינו פעם רגילים אליה.
2: דובר רבות על תחושת אי-ביטחון, כן, של תושבי הצפון. אני מבינה מן הסתם שהתחושה אצלכם היא שהמצב הביטחוני, לא יודעת, שוב הדרדר או מדורדר גם ככה. כלומר, הייתה באמת תחושה שונה, אחרת בשנתיים, יותר אחרונות.
3: אני אלך טיפה היסטורית, אז תראו, התושבים התחילו לחזור במרץ לפני שנה וקצת התחילו לחזור ליישוב אחרי חרבות ברזל, בעצם עם איזשהו מבטחה שהביטחון יהיה יותר טוב, וזה די ליווה אותנו בשנה הזאת עד לסוף פברואר האחרון, שהתחיל שאגת הארי. היה לנו המון אתגרים של לתקן את התשתיות, לנסות להחיות את המערכות הקהילתיות, חינוכיות, שעדיין לא עובדות במלואם, ואז התחיל שאגת הארי, ומאוד הפתיע אותנו העוצמה שחיזבאללה פעל, ונתנו לנו להבין שלא יהיה אירוע כל כך גדול. ואז קרה גם האירוע של פוסקו במרץ, ועוד משפחות עזבו את הקיבוץ. זאת אומרת, מי שנמצא כרגע די מנרמל את המצב הזה, אבל יש גם כאלה שהחליטו שהמצב לא נורמלי.
2: כלומר, כאלה בעצם שעזבו אז, חזרו והחליטו שדי.
3: אחרי האירוע של פוסקו עזבו לנו עוד 4-5 משפחות, מתוך יישוב שהוא בסך הכל יישוב קטן, זה מאוד מאוד משמעותי. זה מאוד קשה לעצור את הגלגל הזה, כי אם נניח עוזבות משפחות עם ילדים, אז בתוך הגן ילדים, אם יש לך ילד ויש לו רק עוד ילד אחד באותו שכבת גיל, אז אתה לא בטוח שתישאר במקום הזה. ואז עוד משפחה עוזבת, ועוד משפחה עוזבת, ומאוד מאוד קשה להשאיר את האנשים, כי קודם כל הם לא חשים ביטחון, החל מרחפנים, חיזבאללה, כל הרעש הזה מסביב, צעירים שנחסמים, דרך זה שאין הרבה אנשים ביישוב, אי אפשר להתנהל בצורה שגרתית, וזה אתגר עצום לנסות להשאיר את האנשים, ואפילו להסתכל באופטימיות ליום של אחרי, לנסות לבנות משהו ליום של אחרי.
2: לגמרי. ארז, מה לדעתך צריך לקרות כדי שתושבי קו עימות, תושבי קיבוץ שלכם, בין היתר, באמת לא יעזבו, באמת ירגישו שאתם מתחילים לחזור לחיים נורמליים?
3: תראו, קודם כל, לפני הכל זה ביטחון. אוקיי, עכשיו, מה להמליץ לצהל ולמדינה? אני לא כל כך יודע, אני רק יודע שהסטטוס קבוע הנוכחי, אני לא מבין מה התכלית שלו, אני לא מבין לאן הוא הולך, אני לא מבין מה הדירקטיבה שמכוונים עליה, לא ברור לחלוטין, זה כאילו סטטוס קבוע, והוא לא טוב. אז אני מקווה שאו יגיע פתרון מדיני, או שגם בבירות הבתים ירדו, ולא ימשיכו לשתות שם בפאבים, כמו שאנחנו רואים בטלוויזיה, מצלנו את הביטחון. הדבר השני זה שיהיה לנו מיגון. שני שליש מהיישוב זה בלי מיגון, בלי ממד. אז אין להם אפילו
2: שני שליש מיישוב. וואו. רגע, בואו נעצור רגע על זה, כן. מה זאת אומרת? יש הזכה לאן אנשים בורחים, רצים?
3: לא בורחים שום מקום. לא בורחים שום מקום. גם אין זמן בין הזכה לפיצוץ. עשו איזו עבודה וחשבו שיהיה 15 שניות, אבל אין 15 שניות. וזאת אומרת, אתה פשוט נשכב על הרצפה ומקווה שלא יפגע בך. בלילה עם לילות רועשים, אז למי שאין ממדים הולך לישון אצל מי שיש לו ממדים או במקלט או כל מיני דברים כאלה. וזה עוד נדבך אחד שאם לא יטפלו בביטחון או ישימו ממדים, דברים כאלה, אז זה לא עובר להשאיר את האנשים. וזה המדינה פרויקט שהתחילה עוד לפני חרבות ברזל וכלום לא מתקדם.
2: ארז ברגמן, אני מודה לכם מאוד, יו"ר קיבוץ משגב-עם.
3: אני רק במילה אחת, כן. קודם כל תודה לכם, המצב הוא בלתי אפשרי, אבל באמת באמת זה הבית, ויש אנשים חזקים שאני מקווה שברגע שהמציאות טיפה תשתנה, נוכל לפרוח ולצמוח ולהמריא קדימה, ממש ככה, זה התקווה.
2: גם המדינה חייבת באמת לנסות לעשות את המקסימום, כדי לייצר כלים לאנשים האמיצים וחשובים באמת כמו... תושבי קיבוץ. אז גבה, אני מודה לכם מאוד. ארז ברגמן.
3: תודה לכם, שיהיה ערב שקט.
2: ערב שקט, תודה רבה. Я переведу наш разговор с главой кибуца Мезгавам. Он говорит, что вы должны понять, здесь живут очень сильные люди, очень мотивированные, и многие из них, несмотря ни на что, несмотря на то, что, конечно, о безопасности личной здесь очень трудно говорить, все равно остаются и вернулись в кибуц после того, что уезжали из него после начала войны в 23-м году. Но, тем не менее, есть проблемы, с которыми очень трудно иметь дело, только силой воли и мотивации. Он говорит о том, что за последние полторы недели третий раз беспилотник наносит удар по району кибуца. На сегодня это произошло в районе часа дня. Очень, очень близко к кибуцу. Надо понимать, что этот удар беспилотника Хизбаллы был направлен на солдат Цаля, который находится рядом с кибуцем, но в итоге пострадала гражданская машина. Два часа дорога, единственная дорога, которая ведет к кибуцу, из кибуца была перекрыта, и, по сути, мы оказались в осаде, говорит Эрез. Дети застряли в школе, люди не могли передвигаться. Это, разумеется, еще не самое худшее в этой ситуации, но надо понимать, что вот такая интенсивность военных действий вокруг нас, она не позволяет нам даже на секунду обмануться и считать это положение каким-то перемирием, как его формально называют. Ночью мы не спим из-за звуков массивных очень взрывов, стрельбы. Хизбалла регулярно тоже нас обстреливает с другой стороны. В общем, мы это ощущаем натурально, как продолжение войны. Никакого перемирия мы не чувствуем. Кроме того, беспилотники, которые мы постоянно видим в воздухе, мы не различаем, где беспилотники Цаля, а где беспилотники Хизбаллы. Это очень опасно. Поэтому люди, жители кибуца, очень опасаются выходить из своих домов. Дети меньше играют на площадках. Люди просто меньше, без надобности, без крайней необходимости покидают свои дома. Так что те, кто живет в кибуце, те, кто вернулся в него, они, по сути, мы, по сути, оказались забаррикадированными, в каком смысле даже в своих домах. Нам после прекращения огня в 24-м году, договора, который был подписан, обещали, что нам вернули нашу безопасность, и, в принципе, мы поверили в это и чувствовали действительно относительное затишье, начали восстанавливать все, что нужно было восстановить в кибуце, семьи начали возвращаться, и тут началась операция «Шагатари». В конце февраля удар по Ирану, и мы не ожидали той интенсивности, с которой открыла фронт на севере страны Хизбалла, и, разумеется, война вернулась в полной мере. Есть семьи, у нас уже около 4 или 5 даже семей, которые сказали, что с них хватит, и они приняли решение уехать. И поймите, что очень трудно убедить людей не уезжать. Мы сами толком не понимаем природу этого статуса кво, в котором мы находимся сейчас. Это совершенно точно не мир, это точно не безопасность. Я не буду давать советы армии, что и делать, и как делать. Не буду говорить о том, какой силы должна быть операция в Ливане, или нужно какое-то дипломатическое, государственное решение. В любом случае, необходимо принять действия, с одной стороны, с другой стороны, заняться безопасностью самих жителей кибуца. Разбергут говорит, что 2/3 жителей кибуца, у них нет качественных, стандартных, защищенных помещений, нет, в принципе, времени, даже 15 секунд нет на то, чтобы добежать до каких-то защищенных помещений у тех, у кого они есть. Люди просто ложатся на землю, и это ситуация, которая требует исправления и немедленного решения, говорит Эрс Бергман, глава кибуца Мезгава.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Ближний Восток продолжает оставаться в режиме максимальной неопределенности. Американский президент, надо сказать, со своей стороны делает все для того, чтобы туман не рассеивался. Дональд Трамп объявил, что теперь у него новый дедлайн. На сей раз нападение, атака на Иран отложена на 2-3 дня, а может быть, это будет на следующую неделю. Что происходит на самом деле между Вашингтоном, Тегераном, Иерусалимом, странами Персидского залива? Зачем эта игра с версиями и ультиматумами? Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Ну вот, собственно говоря, ключевой вопрос.

0: действия Америки, если основываться на высказываниях американского президента, который твитит на своем официальном аккаунте президента США картинки с изображением гуманоида инопланетянина. Это я не выдумываю, да, это просто зайдите в Твиттер, посмотрите. Mm-hmm. Но я не могу после этого как-то пытаться... То есть у меня две версии, да. Версия номер два, она такая, что, может быть, мы не оцениваем степень гениальности Трампа, который троллит нас настолько тонко, что мы просто не доросли. Я ее выбираю, потому что версия номер два, она совсем плохая, учитывая, что Америка...
1: Но я просто хочу заметить, да, Дим, что несмотря на действительно описанное тобой поведение, которое у многих вызывает, мягко говоря, вопросы, да, мы видели и действия тоже. Также точно Трамп мучил всех этой неопределенностью в феврале, напомню тебя, еще до этого в январе. Но в итоге мы знаем, что произошло в конце февраля.
0: Да, ну да, это единственное, что у нас есть. Мы можем только единственное, что основываться на этой параллели, предполагая, что такой же сценарий может повториться. Но здесь мы ничего не знаем, кроме этого. Это предположение, что этот сценарий может повториться, а может и не повториться. Если смотреть на временные факторы, то времени у Дональда Трампа очень мало. Да? Ну, то есть, если мы исходим из логичного понимания ситуации, при которой, например, в ходе, там, я не знаю, следишь ли ты за футболом или нет, я тоже, если честно, не сильно любитель, но так или иначе, например, чемпионат мира по футболу, который будет проходить на территории Канады, Соединенных Штатов и Мексики, это крупнейшее мега-событие, которое не просто про спорт, а про очень много денег и политики тоже, да. А в этом году Америка празднует юбилей. И тоже на самом деле такая круглая дата, она не может проходить под тенью войны. Ну, то есть что-то должно быть в этот момент, что не омрачит хорошего настроения Дональда Трампа.
1: Да, давай просто обозначим эти даты. Да? С одной стороны, это середина июня, с другой стороны, начало июля. То есть, в общем-то говоря, времени совсем немного. Если так, вообще он действительно серьезно планирует возобновлять военные действия.
0: В том-то и дело, что вообще нет. Теперь, а что мы думаем, что произойдет? Произойдет какой-то один решающий удар в стиле «несколько дней бомбим так, что все пылает даже ночью светло», и тогда что происходит? А Иран, по большому счету, на мой взгляд, сам выбирает опцию войны. Как бы парадоксально это ни звучало. Если смотреть на стиль поведения иранской стороны, то они делают все – просто все из кожи вон лезут, чтобы скомпрометировать, унизить, пристыдить американского президента, заставить его в этом углу пойти именно на военный сценарий. Мне кажется, что это единственное объяснение, которое может хоть как-то действительно претендовать на понимание логики иранской стороны.
1: А ты полагаешь, вот я, кстати, хочу тебя спросить, потому что про логику иранской стороны мы еще поговорим, а меня интересует, я понимаю, смотри, пункт первый, что называется, да, но вот на твой взгляд, по твоим оценкам, эти такие... провокативное, да, провокационное действие Ирана, ну, не знаю, можно назвать его провокацией, Иран, может быть, считает, что он таким образом демонстрирует стойкость и мощь, не идет на уступки, еще, так сказать, обижает Трампа всяко. Это может действительно Трампа впечатлить, вот такой личный фактор может стать решающим для того, чтобы он сказал, окей, возобновляю войну, или у него там, так сказать, другая система приоритетов, сдержек, противовесов и способов принятия решений.
0: Оптоволокно. Я скажу тебе одно слово. Оптоволокно. Как бы, может быть, звучит сейчас совсем немножечко вне контекста, но оптоволоконные кабели, которые не только для дронов, но и для интернета быстрого, они тоже пролегают по дну Ормузского залива, пролива. Mm-hmm. Представь себе, что помимо всяких, я не знаю, каких-то провокаций, которые устраивает иранская сторона против танкеров, есть еще и какая-то вот такая попытка повредить вот именно инфраструктуре быстрого интернета, на котором держится вся мировая экономика. Это наше завтрашнее завтра, что называется, mm-hmm. да? Это наша альтернатива нефти, если угодно. Это цифровой мир. Представь себе, что Иран, кстати, он уже намекнул открытым текстом, что он бы хотел, чтобы американские компании, чьи кабели находятся в этой территории, на дне Ормузского пролива, платили пошлину Ирану, понимаешь? Все, что пытается сделать Иран, это... понимая, что открыть ящик Пандоры, да, это действительно открытый ящик Пандоры. Сегодня их просто разнесло, и держите меня семеро. Они сами хотят устанавливать границы. Они заявляют о том, что Ормузский пролив – это их суверенная территория в нарушении всех норм международного права.
1: Ну, то есть, по большому счету, да, все это, оно, по сути, не оставляет Трампу выбора, как кажется.
0: По большому счету, да.
1: Или да, если он не хочет войны, как все предполагают, все еще, несмотря на все.

0: всю его, так сказать, игру слов и твитов. Вот что здесь может действительно возобладать в итоге?
1: То есть, на мой взгляд, выбор очень простой. Выбор между двумя, это бинарная система, один или ноль. Это либо военный удар, либо мы сдаемся на милость врага в данном случае и думаем, что они будут вести себя рационально. Но у меня плохие новости. В ситуации, в которой складывается сегодня, у иранского режима нет никакой вообще, в принципе, причины начинать вести себя рационально. Наоборот, хаос сегодня — это их стратегия.
0: Тогда останется подождать 2-3 дня, как было сказано, а может быть, до следующей недели. А пока спасибо, Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики, специалист по США. Спасибо. Счастливо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
0: По данным издания New York Times, Тегеран активно использовал последние недели для восстановления своей ракетной инфраструктуры. Он перемещал мобильные пусковые установки и готовился к возможному возобновлению американских ударов. Причем американские источники утверждают, что иранские военные, что называется, хорошо сделали уроки, изучили тактику действий ВВС США и адаптируют под нее свою систему обороны. И далее было замечено, что, возможно, Трамп заявил о переносе удара по Ирану. Возможно, из-за этого, возможно, это является частью масштабной дезинформации. В любом случае, иранцы, судя по всему, с одной стороны, время не теряли, а с другой стороны, никак не демонстрируют решение или намерение, по крайней мере, пойти навстречу Трампу и предотвратить реализацию этой военной опции. Почему они так себя ведут, что, возможно, за этим кроется? Александр Апельберг, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Эти вопросы к вам, Александр, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот как вы оцениваете, даже вот до сообщения «Нью-Йорк Таймс», я бы хотела понять вместе с вами, как вы оцениваете эту стратегию иранскую, ни в чем не уступать, еще и, так сказать, унижать Трампа в публичном пространстве, по сути, загоняя его в угол. Им действительно так хочется возобновления войны?
3: Ну, я не думаю, что хочется возобновления войны. Хочется скорее продолжения вот этого непонятной ситуации, когда это и не война, и не мир, да, когда, может быть, что-то взорвется, а может быть и нет, да, и это, с одной стороны, оправдывает какую-то такую внутреннюю мобилизацию и призыв к единству внутри Ирана, да, мы видим, что до сих пор, ну, точнее, мы не так много знаем, да, о том, что происходит внутри Ирана, но вроде как нет каких-то массовых выступлений против режима, против ПСИР, да, то, на что, может быть, рассчитывали в том числе американцы. И это связано в первую очередь, наверное, с тем, что ну, вот такое положение, непонятно, когда вновь начнут бомбить, и все в каком-то подвешенном состоянии. Поэтому, конечно, для какой-то революции ситуация не самая подходящая, и КСИР этим в том числе и пользуется. С другой стороны, КСИР и ну, иранский режим, да, который сейчас КСИР в очень большой степени представляет, видимо, считают себя действительно в положении, когда они могут диктовать условия, не понимают, что Дональд Трамп и окружение Трампа, и в том числе в целом американский народ, да, судя в том числе по недавним опросам, крайне разочарованы этой военной кампанией, считают это ошибкой. И явно своих целей они не добились. И поэтому давление на Трампа и внутри США, и со стороны международного сообщества, и со стороны его международных партнеров все увеличивается. И поэтому Иран, очевидно, считает, что время как бы на его стороне. Да?
0: То есть Иран искренне считает, что таким образом он способен сохранить, ну если, может быть, не сломать Америку, то, по крайней мере, сохранить такое нынешнее положение, не мира, не войны, да, в том числе отпуская обиды, да, очевидно, такие унижающие Трампа высказывания, как бы надеясь, что Трамп это не подтолкнет к мысли о том, что пора заканчивать с этим промежуточным положением?
3: Ну, это, конечно, для них еще и способ такой демонстрации силы, в том числе на внутреннюю аудиторию, да. Но, конечно, это такая очень тонкая тут настройка, да, и можно очень серьезно переиграть и довести как раз до того, что Дональд Трамп все-таки пойдет на эскалацию, пойдет на военные шаги, не в последнюю очередь, может быть, из-за того, что его самолюбие где-то будет уязвлено. Мы знаем, что это человек такой мнительный, и порой действует импульсивно и из каких-то таких личных, что ли, побуждений в большей степени, чем по советам, может быть, более знающих советников и какого-то своего окружения. Поэтому эта стратегия, конечно, со стороны иранцев крайне такая...
0: Рискованная. То есть играют с огнем, да, как говорится?
3: Они абсолютно играют с огнем. С другой стороны, видимо, они считают, что действительно Дональд Трамп блефует. И не только иранцы так считают, не случайно у Дональда Трампа уже давно есть устоявшееся такое прозвище «Тако», да, известное, «Trump always chickens out», то есть Трамп всегда в последний момент как бы струсит. Это еще до иранской войны началось. Но Трамп, в общем-то, давал поводы для того, чтобы получить такое прозвище. С другой стороны, и крайне резких движений, особенно за последние годы, ему не занимать. Поэтому, да, действительно, иранцы играют с огнем. И к чему это все приведет, абсолютно неизвестно.
0: На ваш взгляд, Саш, есть действительно вероятность того, что страны Персидского залива, говоря Трампу, решительно нет, не хотят возобновления войны, боятся ее, и поэтому это, возможно, причина, а не личные сомнения Трампа. Может такое быть?
3: Ну, конечно, это один из пунктов давления на него, да, страны Персидского залива. Хотя, честно говоря, вот в этих сообщениях об отложенной атаке последней меня удивило присутствие там, вот в этом списке стран, которые его попросили якобы отложить эту атаку, Объединенные Арабские Эмираты. Эмираты вообще-то на протяжении всей этой войны довольно жесткую позицию занимали и, наоборот, говорили публично, что до тех пор, пока режим в Иране существует, и до тех пор, пока он представляет опасность для всех нас здесь, в регионе, в общем-то, нужно продолжать, и ни в коем случае нельзя останавливаться. Поэтому немножечко странно, что теперь они вроде как выступают еще и вместе с Саудовской Аравией, с которой у них все больше как бы расхождений. С другой стороны, вот Wall Street Journal пишет, что представители этих стран как бы не подтвердили, что они что-то знали вообще о готовящейся атаке, не говоря уже о том, чтобы кого-то разубеждать ее делать. Поэтому где тут правда, в общем-то, довольно сложно разобраться.
0: Да, много тумана. И, в общем, я с вами тоже разговор закончу ровно тем, чем я закончила его с моим предыдущим собеседником Дмитрием Дубовым. Остается только в этом тумане пытаться наблюдать за движущимися предметами сквозь этот туман, потому что многое непонятно. Спасибо большое, Александр Эпельберг, востоковед и автор телеграм-канала Эпельберг. До свидания.
3: Спокойного вечера.
0: До свидания. Президент России Владимир Путин сегодня прибывает в Пекин с одним из самых важных визитов последних лет. Формально поводом стала 25-я годовщина российско-китайского договора о сотрудничестве и дружбе, однако, по сути, на практике речь идет о гораздо большем. Здесь можно говорить о попытке Москвы и Пекина закрепить новый мировой баланс сил. Это особенно интересно на фоне только что закончившегося другого такого серьезного визита в Пекин американского президента Дональда Трампа. И все это происходит на фоне продолжающейся конфронтации России с Западом, войны в Украине, напряженности вокруг Ирана, сотрудничество США и Китая, которое никуда не делось, а, судя по всему, продолжает расти. Ну, в общем, более чем такая интересная динамика. Есть о чем поговорить. Поговорим мы с Михаилом Гуревичем, моим коллегой, ведущим Канрека и автором телеграм-канала Коля Ходашот. Михаил, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Вот насколько этот визит Путина в Китай важен не только с точки зрения России, с точки зрения Китая, но и с точки зрения глобальной политики, ну и понятно, да, с акцентом на неинтересующие нас темы?
4: Это очень любопытно, потому что как визит Трампа, так и визит Путина якобы планировался еще в прошлом году и является неким таким плановым ответным визитом и со встречи, значит, лидеров на высшем уровне. Однако понятно, что так же, как и Трамп, так и Путин неким образом планировал и фиксировал даты поездки для того, чтобы получить наибольшие дивиденды от встреч. Так же, как и Трамп, Путин берет с собой большое количество представителей компаний, бизнеса. Правда, в российской делегации будет существенно больше представителей государственного сектора, но это, в общем, некие особенности российской экономики, которые и ведут к этому обстоятельству. Говорить они будут, конечно, об экономических и торговых вопросах, но региональные международные темы также станут во главе угла. В частности, например, вот Financial Times сообщает об утечке, что накануне якобы вот приезда Путина, еще во время визита Трампа, Си Цзиньпинь сказал американскому президенту, что Путин может в конце концов пожалеть о своем вторжении в Украину. А сегодня идут разного рода опровержения этой фразы. Но в любом случае она попала в прессу как раз, когда Путин приземлился в Пекин. Так что тут очень много вопросов, связанных с завершившимся визитом Трампа, и как все это выглядит на этом фоне. И, безусловно, иранский вопрос, и, конечно, главный для Пекина вопрос, а именно продолжение покупки энергоносителей. И это кардинальная важная история для Поднебесной. Дело в том, что в 2025 году на долю России приходилось 18% импортированной Китаем нефти, а на долю Ирана примерно 13%, ну и другие страны Персидского залива 42%. То есть нужно искать замену, и Москва самый явный прецедент на поставки вот этих энергоносителей.
0: Вообще, конечно, очень интересно посмотреть на динамику между Россией и Китаем, насколько сегодня их отношения строятся на взаимной выгоде и насколько, скажем так, на фоне общего врага, такого общей, ну, может быть, конфронтации с Западом, да, вот в какой пропорции эти интересы встречаются.
4: Вы знаете, очень любопытно, западные эксперты называют Китай и Россию одной парой, парой в одной постели, но имеющие разные представления о будущем. То есть, неким образом, две страны находятся в союзе друг с другом, достаточно интимном и плотном, и, во всяком случае, на международном уровне, как именно на дипломатическом, всегда одна сторона прикрывает другую, но взгляды, перспективы и представления о прекрасном, безусловно, у них разные. То есть, если Пекин играет на глобальных рынках и имеет как военную составляющую, так и экономическую. И экономическая составляющая является, наверное, даже более важной, и продвижение экономических интересов более важным, нежели проявление силы, то для Москвы в целом экономически страна в сложной ситуации, несмотря на то, что как раз российская национальная валюта сегодня бьет все рекорды укрепления и тоже, и даже говорят, что является более крепкой на текущем году, чем, например, израильский шекель. Но в любом случае для Москвы главная проблема – это Украина, продолжающаяся война там и санкции. И в этом отношении интересы, конечно, разнятся. Однако вот всегда в моменте и на словах, безусловно, обе страны проявляют такую взаимную эмпатию, поддержку, солидарность и всячески пытаются выступать единым фронтом. Кстати, как плюс, так и минус. Напомню, когда было голосование в Совбезе ООН по резолюции Бахрейна, антииранской резолюции Бахрейна, где не упоминался Израиль и США, тогда Китай вместе с Россией воздержались. То есть у них была единая согласованная политика как за, так и против. То есть здесь они выступают едино. Другое дело, что все-таки в Москве безусловно, смотрят на Пекин как на союзника, но при этом опасаются полностью зависеть от китайского рынка, а это уже сегодня.
0: Ну вот вопрос, Миш, да, вопрос, опасаются или это происходит, собственно говоря, опасаются или нет, да, потому что вы очень точно эту ситуацию описали, да, ситуация России, она за последние 4 с лишним года, она изменилась по понятной причине на фоне войны, и сегодня есть впечатление, что Россия, по сути, становится младшим партнером Китая, или это все еще можно назвать преувеличением?
4: Безусловно, это так выглядит со стороны, и да, вопрос даже не в младшести и старшести, а в том, как Китай сотрудничает. Если, например, до украинской войны Москва могла диктовать требования и условия работы, ну, например, автогигантов, которые открывали представительство в Москве по автосборке, ну, не в Москве, а в регионах российских, именно, соответственно, заводы по сборке автомобилей, и были какие-то лицензирования, какие-то условия, то Китай не считает для себя это необходимым и, в принципе, предлагает полностью импортировать готовые автомобили, то есть получая максимальную прибыль и не представляя никакую локализацию, не соблюдая никакие национальные интересы Москвы. И если в отношении с европейскими партнерами тут возможно было как-то занимать более жесткую позицию, то Пекин просто не замечает ее и говорит, ну вот или так, или никак. А никак в случае нынешней для Москвы это, в общем-то, смерти подобной. И несмотря на то, что действительно россияне исторически как бы не готовы смотреть на китайцев как на старших партнеров, но в моменте они зависят, и министры российского правительства регулярно произносят о том, что они все равно будут настаивать на локализации производств, на каких-то особых условиях. В действительности это не происходит, и Пекин просто не особо обращает внимание на подобного рода требования, а соблюдает свой интерес, понимая, что Москве, в отличие от многих стран Африки, Азии, Латинской Америки, просто некуда деваться. То есть если там есть альтернативы, там надо учитывать соперничество с США, то здесь как бы Москва сама себе отрубила вторую сторону и целиком и полностью открыта для китайского производителя.
0: И если можно коротко, но это правда важный вопрос, насколько тесно Россия и Китай координируются по иранскому вопросу?
4: В этом отношении они координируются, безусловно. Проблема заключается, насколько у них есть право слова, насколько они могут влиять на эту ситуацию. Москва в меньшей степени, Китай в большей степени. Но при этом надо сказать, что и Москва, и Пекин заинтересованы в том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Но публично об этом говорить они, конечно, не готовы. Они оба заинтересованы в том, чтобы США не преуспели на иранском фронте. Но при этом, чтобы Иран победил, их тоже может поставить не совсем удобную ситуацию. Поэтому они координируют, они общаются, но степень влияния, в общем-то, на Аятолл достаточно спорная.
0: Спасибо большое за комментарий, Михаил Гуревич, мой коллега, ведущий Канрека и автор телеграм-канала Коля Ходашот. Спасибо.
4: Хорошего вечера.
0: Выборы в Израиле приближаются, а вместе с ними абсолютно каждая тема, которая как бы не является напрямую политической, приобретает политическую окраску, стоит ей соприкоснуться с теми, кто сейчас являются правящей коалицией, а совсем скоро будут политиками, борющимися за голоса избирателей, поэтому какой темы не коснешься, так или иначе есть в ней аспект политический, поэтому поговорим мы исключительно о политике во всех возможных аспектах с Павлом Мургуляном, журналистом, ведущим Первого радио. Павел, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Ну, много чего произошло в сегодняшний день. Например, из последнего Багац вернул дело назначения Романа Гофмана главой Моссада обратно в комиссию Груниса. Казалось бы, при чем здесь политика, но мы понимаем, что политика здесь тоже имеет место, назначение премьер-министра. Вот как вы считаете, какой резонанс и может иметь это решение? Или все-таки это просто временная задержка, и, по сути, никакой драмы большой там не проглядывает?
5: Вы знаете, вы правы вот в своем вступительном слове, что у нас политика все, к сожалению, и на многие процессы в обществе люди смотрят под политическим углом. Сторонники Бениамина Нетаньяху поддерживают назначение Романа Гофмана, противники Бениамина Нетаньяху против назначения Романа Гофмана, причем не имеется в виду его профессиональные качества. Значит, суд предъявил претензии комиссии Груниса, которая не допросила ключевые фигуры. Собственно говоря, один из них это тот самый бывший подросток, сейчас ему уже сколько, 22-23 года, Аль-Макаес, который подал иск против назначения Романа Гофмана. И на слушаниях вот первого заседания, которое было, судьи спросили у Талии Энховерн, одного из членов комиссии, а почему вы не допросили Аль-Макаеса и еще вот этого Гиммела, офицера разведки? Но там какие-то были отговорки, и так было известно его позиции и так далее. В общем, это было недостаточно, и судьи хотят, чтобы комиссия более тщательно, с более тщательной подготовкой приняла это решение. Напомню, что там в этой комиссии 4 человека, трое проголосовали «за», то есть одобрили решение правительства Бениамина Нетаньяху, а председатель комиссии Ашер Грунис был против.
0: Вот он остался в меньшинстве, да. Все здесь любят вспоминать в связи с этим, что когда утверждали кандидатуру Гали Баравмяр, в свое время тоже Грунис был против нее в меньшинстве.
5: Тоже был против,
0: но тем не менее она получила
5: против.
0: Свой пост.
5: Но технически как бы комиссия одобрила это решение премьер-министра, но суд, видимо, решил, чтобы это одобрение было еще более, скажем так, прозрачным и чистым, чтобы они все-таки вызвали и допросили ключевых фигур в этом деле, а потом уже вынесли свое решение. Я думаю, что в конце концов они вынесут то же самое решение, и Гофман будет назначен. Mm. У меня такое предчувствие, скажем так.
0: Да. Как говорят, знаешь, когда хотят плавно перейти с одной темы на другую, которая связана только общим политическим знаменателем, да, вот между тем. Между тем сегодня Виталий Смотрич, министр финансов, да, напомню все еще, он собрал пресс-конференцию и очень обострил так резко, да, ситуацию сразу вокруг Международного уголовного суда в Гааге, который по довольно проверенной информации вот-вот выпустит, да, ордеры на, в том числе, его арест. И, с другой стороны, вокруг Хана Ляхмара, кстати говоря, да, послушаем фрагмент слов Бецалеля Смотрича именно об этом. Он атакует уголовный суд в Гааге. Смотришь, говорит, что выпуск ордеров на арест первых лиц государства, министра обороны, министра финансов, министра внутренней безопасности, это, по сути, объявление войны. И здесь он, так сказать, переходит на палестинскую тему, вокруг которой Международный суд, в общем, рассматривает дело Израиля и объявляет об этих ордерах на арест. Он, по сути, заявил... Смотрич сделал очень резкое заявление и сообщил о том, что бедуинское поселение, которое годами объявляет, что снесут, вот-вот снесут, наконец снесут, но не сносят. Теперь Смотрич объявил, что снесут. Вот у меня сразу по этому поводу несколько вопросов. Конечно, понятно, что это выглядит как месть, но не кажется ли вам, что это выглядит как какая-то такая очень личная такая форма мести? Против меня собираются выдать ордер на мой арест, а мы за это снесем Хан Аль-Ахмар.
5: Значит, смотрите, здесь я вижу здесь несколько контекстов. Первый контекст, Бецалель Смотрич использует любую возможность, находясь вот на этих двух постах, на которых находится, для того, чтобы поразить как-то в правах, в финансах, во всем угодно палестинскую автономию. Он не раз высказывал, по-моему, недавно вообще высказался о том, что давайте вот эти вот территории там ABC, все это отменим, это все наша территория, никакой палестинской автономии здесь вообще быть не должно, это его мечта. Я напомню, что и до 7 октября он говорил, что палестинская автономия — это наша нагрузка, она нам не нужна. Хамас — это наш актив. Сейчас он резко стал так противоставлять. Но это и была его позиция. Это одно. И поэтому сейчас он использовал вот просьбу прокурора подать ордер на его арест для еще одной атаки на палестинскую автономию. Это одно. Второе. Бецалель Смотрич из тех политиков, которому все равно, что о нас думают в мире и в Европе. Это наше государство, наша земля, и мы будем делать то, что мы считаем нужным. Это его как бы флаг, с которым он пришел в политику, в котором он остается. Он вообще, мне кажется, он самый главный идеолог правого правительства, Бецалель Смотрич. Хотя, несмотря на это, он не проходит электоральный барьер. Видимо, идеология сегодня не самая главная.
0: Может быть, это как раз и напрямую связано одно с другим. Я имею в виду не его взгляды и прохождение электорального барьера, а наоборот, да, плохие опросы и очень резкие заявления.
5: Это да, надо делать, совершать решительные действия. Какие.
0: Да, вопрос, значит, будут ли совершены, вот, Павел, хочу тут вот задать, так сказать,
5: вот
0: вопрос, будут
5: этому,
0: ли они совершены,
5: вот этому,
0: ведь, по сути, это не частная
5: иду,
0: бизнес Смотрича, это большая, может быть,
5: Аня,
0: проблема
5: международная. Я к этому иду сейчас, это еще один контекст. Значит, снос этого бедуинского поселка, как вы правильно отметили, был обещан правительством и Нетаньяху в том числе, я несчетное количество раз. Есть решение суда, которое одобрило это и так далее. Но есть окрик Евросоюза, из-за которого Нетаньяху не стал это делать. И поэтому я думаю, что решение, то есть подписать документ — это одно, а реализовать его на практике — это другое. И поэтому это... Этот шаг Смотрич не мог сделать без молчаливого одобрения Нетаньяху, потому что это вопрос уровня главы правительства, а не министра в правительстве. Это принципиальный вопрос, из-за которого Нетаньяху не решался это делать. И поэтому это сегодня было объявление какого-то действия правительства. Давайте, то, что называется, я хочу увидеть, как это будет все реализовано. Угу. Это раз. А во-вторых, есть еще один контекст, который я здесь вижу. Правительству надо сменить повестку дня в обществе от севера нашей страны, ударов дронов, раненых чуть ли не ежедневно, погибающих там людей и солдат. И вот это один из ходов, который сейчас вот мы с вами обсуждаем эту тему.
0: Ну, что-то мне, честно говоря, не верится, что общество так легко забудет о происходящем на севере, даже та часть общества, которая не живет на севере. Да, только потому, что правительство решит так под выборы разжечь такой международный скандал с возможными санкциями Евросоюза. Ну, вот не знаю, будет ли это иметь эффект, даже если в этом и есть, так сказать, тайное намерение.
6: Смотрите, есть еще одна ситуация, что в преддверии выборов, а сейчас все надо смотреть под этой крышей, крышей выборов, вот такие идеологи в правительстве готовы будут пойти на резкие шаги, несмотря на то, что они, может быть, вызовут какие-то действия Евросоюза, но Евросоюз – это большая бюрократическая организация. Пока она соберется, пока она придумает, пока она проголосует за санкции, у нас пройдут выборы, и результат будет получен. А потом уже будем разбираться с этим. Есть и такое тоже мнение. И я думаю, что вот идеологи правительства будут себя так и вести. Черт с ними, с их санкциями, когда-нибудь неизвестно. Мы сейчас будем делать все, что направлено на наш бейс, на наш электорат. Вот так я вижу себе эту ситуацию.
0: Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Я благодарю вас за комментарий.
6: Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Государственный контролер Матаньяу Энгельман опубликовал сегодня отчет за год минувший, и цифры в этом отчете, надо сказать, выглядят достаточно тревожно. В частности, там говорится о том, что за год граждане подали более 30 тысяч жалоб на различные государственные структуры, и это на 41% больше, чем было годом ранее. Рекордной стала и доля обоснованных жалоб, 56%, то есть больше половины. И больше всего сообщений поступило на Министерство труда, прежде всего из-за субсидий. Сидя на ясли, затем на Минтранс, Битухлими. В общем, есть целая градация ведомств, которыми люди недовольны, они на них жалуются. Вопрос, конечно, и в том, насколько эти жалобы не только рассматриваются, но и пытаются найти для них решение. Таня Берлин, моя коллега, ведущая Канрека, со мной на линии. Таня, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Аня.
0: Ну, вот если смотреть на эти цифры, на статистику, вообще насколько действительно необычен такой резкий рост жалоб на 41% за год?
7: Ну, в первую очередь, наверное, это связано с тем, в каком мы периоде находимся, потому что и для 2024 года количество жалоб, которое было, это было тоже много. Другое дело, что если мы говорим о... Я сейчас немножечко в оправдании министерствам скажу, и почему. Потому что в огромных министерствах работают также люди. Мы находимся в военном периоде, огромное количество людей сейчас просто уходят на резервистскую службу. Многие вынуждены сидеть с детьми. То одна военная ситуация, то вторая, то третья. То есть в некоторых ситуациях, особенно судя по отчету, который предоставлен государственным контролером, есть связь с недополучением услуги, с невозможностью дозвониться. К примеру, если мы говорим о Министерстве труда, то огромное количество жалоб поступило именно на то, что телефонный центр Министерства труда не принимает нормальные звонки. То есть даже в опубликованные временные промежутки, когда там должен сидеть вроде бы представитель Министерства, должен принимать звонки, никто не отвечает. То есть в первую очередь это связано с тем, что, видимо, какая-то нехватка рабочей силы. Но, конечно, говорить о том, что это нормально, нельзя, удивило на сегодняшний момент это Битухлюми. На Битухлюми поступило жалоб всего 1581 жалоба, и только 7% признаны обоснованными. Это на самом деле очень прекрасно, потому что Битухлюми, получается, заработал. То есть тяжелые ситуации, когда нужно было принимать заявление на получение выплат за неоплачиваемый отпуск и другие всевозможные выплаты, они заработали прекрасно. То есть люди получают те услуги, которые им положено. И хочется отметить, конечно, налоговое управление, потому что налоговое управление тоже всего из 1119 жалоб было признано 10% обоснованно. После Первой иранской войны они заработали как часы. То есть если мы говорим в отношении услуг, которые предоставляют эти два учреждения, то они как бы исправились, получается, положение было лучше. Просто если мы вспомним предыдущие отчеты 23, 22 и так далее годы, то налоговое управление Битухлюми пока были впереди планеты всей и стояли во главе списка по количеству жалоб, которые приходили на эти учреждения.
0: А, кстати, относительно такого просто удивительного скачка количества жалоб на Министерство труда, есть этому объяснение логичное, почему оно вообще оказалось на первом месте по числу жалоб?
7: В данном случае я могу только предположить, с учетом, что эта программа отдана на аутсорс. То есть в первую очередь отвечает за прием заявлений сторонняя компания-подрядчик. То есть это не находится какой-то отдел внутри министерства, это сторонняя компания-подрядчик, которая вполне вероятно, судя по жалобам, не все сотрудники даже осведомлены о том, по каким критериям предоставляются эти субсидии на детские сады. То есть когда человек пытался, еще дозванивался или смог дописаться в WhatsApp сотруднику этой компании, он получал неверные ответы, то есть даже до такой степени. Поэтому, в свою очередь, это, возможно, связано именно с тем, что компания, которая взяла на себя ответственность предоставлять эти услуги, прием заявлений, утверждать просьбы и передавать уже дальше на получение субсидий, не получила какого-то, может быть, обучения, возможно, какой-то правильных инструкций по предоставлению ответов и приему документов на получение тех или иных субсидий. Потому что субсидии, Аня, если вы помните, там в зависимости от дохода семьи, mm-hmm. в зависимости от того, работают двое супругов, либо работает один, а второй учится. То есть из-за этого семья получает определенный процент на скидки на оплату садиков и продленных групп продленного дня.
0: А, кстати, относительно русскоязычных граждан, вообще они знают, насколько они осведомлены о том, что, в принципе, можно подавать жалобы не только на иврите, но и на русском языке, в частности?
7: На мой взгляд, мало осведомлены, но, честно говоря, я прикладываю к этому огромные усилия, в том числе и в программе «Особый случай» на радио «Река», что каждую неделю у нас выступает сотрудник государственного контролера, и мы рассказываем, объясняем, как можно подать жалобы, рассказываем, какие жалобы рассматриваются в управлении государственного контролера. Потому что на самом деле вот все жалобы, о которых мы говорим, они действительно касаются каждого из нас, и я уверена, что многие сталкиваются с теми ситуациями, с которыми приходят другие люди, которые знают, что можно обратиться к государственному контролеру. На самом деле это действительно очень полезный инструмент. Я считаю, что многие люди, которые попадают между двумя стульями в системе или не могут получить какие-то льготы или то, что положено в государственном учреждении, могут обратиться в службу государственного контролера и получить необходимую помощь.
0: Таня Берлин, моя коллега, ведущая КанРэка, большое спасибо и за этот комментарий, и за работу.
7: Аня, спасибо вам большое. Доброго вечера.
0: Всего доброго. Это все, о чем мы хотели поговорить сегодня. Редактор программы Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукорежиссер Ювали Сот, Яна Райвабарская. Прощаемся с вами. Хорошего продолжения этого вечера. Пусть он будет по возможности спокойным. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КанРэка. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРэка. Здесь и сейчас.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река. Под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я предлагаю вам услышать на Кан-Река игру совершенно потрясающего пианиста Владимир Горовиц. Он заслуженно считается символом фортепианной игры ушедшего века. Факт этот признают и поклонники творчества музыканта, и даже его недоброжелатели. Невозможно не признавать исключительности этого человека, гения. Он родился в Киеве 1 октября 1903 года, учился в Киевской консерватории у Феликса Блуменфельда и Сергея Тарковского. Что касается его пути к признанию, он не был для него простым и легким, но задолго до его отъезда, я думаю, вы об этом знаете, из Советского Союза, его имя, имя Владимира Горовица, собирало залы в Москве и Ленинграде. Сольных программ уже к тому моменту у него было 10, а это очень много. Слушаем Владимир Горовиц на Кан-Река.

за право получить возможность выезда за границу, которую тогда большевики предоставляли только некоторым знаменитым людям. Ну, тогда это был Шаляпин, Маяковский, Горький. Владимиру Горовицу пришлось бороться. Чтобы не упустить представившуюся возможность, музыкант был вынужден собраться и уехать буквально за один день, не имея возможности даже проститься с семьей, которую он больше никогда не увидел. В Европе, успел в Германии, потом в Париже. В итоге поначалу музыканту не принес ни громкого имени, ни ангажементов. И не будем забывать, что эпоха та была временем великих пианистов, среди которых были Подеревский, Гофман, Рахманинов и многие другие. Советский консул в Париже требовал вообще возвращения пианиста на родину, угрожая ему, но все же Владимир Горовиц решился на риск и уехал из Европы в Соединенные Штаты Америки уже в надежде, что там его талант может быть вознагражден. И так и случилось. Дебют его в США не просто принес ему успех. Публика его боготворила.

Итак, Владимир Горовец и Соединенные Штаты Америки. Молодой красивый пианист, поразительно похожий на Шопена, это отмечали многие. Феерический виртуоз, он был обречен на славу. Самый знаменитый дирижер того времени, Тосканини, выдал за него свою дочь. Рахманинов стал его близким другом, а услышав исполнение им своего третьего концерта, сам отказался исполнять его на публике. Это был неслыханно щедрый жест. Согласитесь, ведь гениальный пианист зарабатывал в то время исключительно концертами. Лучшие залы страны соперничали за право приглашать Владимира Горовица.

За красивой легендой для многих других, за каким-то внешне красивым занавесом крылось, конечно, множество испытаний, которые перенес пианист. Во время Великой депрессии все сбережения были потеряны. В 1930 году ушла из жизни его мать, отец бесследно сгинул в ГУЛАГе. В 1936 году Владимир Горовец переживает страшный духовный кризис, перестает давать гастроли, что для музыканта, разумеется, такого уровня музыканта, просто трагедия. Горовец поделился удивительным секретом интерпретации произведений великих композиторов. «Фортепианная игра, — говорил он, — состоит из здравого смысла, сердца и технических средств. Все должно быть развито в равной мере. Без здравого смысла вы теряете все. Вы потерпите фиаско, а без техники вы дилетант. Что касается такого, как сердце, то без сердца вы машина. Сам пианист всю жизнь стремился следовать этому утверждению. Это сделало его одним из самых успешных музыкантов мира, легендарным мастером, сердце которого, если говорить о сердце, безошибочно подсказывало верный путь в мире музыки.

Сложившийся образ гениального супервиртуоза начинает тяготить самого пианиста. Он стремится заставить слушателей и критиков обращать внимание не только на его феерическую технику, но вот на тот самый сердечный компонент исполнения. Во время войны Владимир Горовец снова дает бесчисленные концерты, собирая средства на борьбу с фашизмом, но в 1953-м заявляет о прекращении карьеры из-за очередной тяжелейшей депрессии. 1965 год. Музыкальный мир тогда взбудоражило известие о возвращении пианиста к работе, к концертам. Сюжет об очереди, которая выстроилась в Нью-Йорке за билетами на концерт, попал в сводку новостей. Блеск техники и сверхъестественная свобода музицирования потрясала воображение публики и строгих критиков. Но артист все равно был не уверен в себе. Он отменял и прерывал концерты, вызывая волну все той же критики. Во всех контрактах он оставлял за собой право отменить концерт в любой момент, даже в самый последний момент. И в 1975 году Горовец снова покинул сцену, чтобы вернуться уже в 81 году и снова ушел.

Друзья Владимира Горовица, которых было не очень много, утверждали, что слушать его исполнение в семейном кругу было для них настоящим счастьем. Он помнил наизусть едва ли не все существующие произведения. Оперы Вагнера, сонаты Бетховена. И их предпочитал играть, кстати, на публике. Квартеты Брамса. Пианист настолько вживался в произведения, что его интерпретации никогда не повторялись. И музыка для знатоков, они это замечали, звучала по-новому каждый раз. Фактически он творил ее заново при интерпретациях. Каждое исполнение происходило на пределе возможностей, и слушатели совершенно не могли определить, какая из интерпретаций ближе к совершенству. 1985 год ознаменовался его последними выступлениями в период небывалого подъема душевных сил и при этом полного отсутствия физических. Таким примером торжества, можно сказать, духа над телом и остается он, Владимир Горовиц, в благодарной памяти публики всего мира. И Горовиц играл до последних дней своей жизни. Все это время, вплоть до самой последней записи, которая была сделана у него дома за считанные дни до ухода, он стремился объединить в своем исполнении здравый смысл, вы помните это, сердце и технику. Так оно и было. Владимир Горовиц.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река под редакцией Тани Барской.

Его технически отточенной игре присущи яркий темперамент, энергия, выразительность. Все это, конечно, в сочетании с благородством звука его волшебной скрипки, с безупречностью трактовки произведений. Сегодня мы говорим об Ицхаке Перлмане. Он родился 31 августа 1945 года в Тель-Авив, в Яфо, а точнее в Яфо. Учился в музыкальной школе при консерватории Шуламит у Илоны Фехер и в Тель-Авивской академии музыки имени Рубина.

Итак, Ицхак Перлман. Исключительные успехи, несмотря на то, что он всегда вынужден пользоваться костылями, увы, и играть сидя – это последствия полиомиелита, который он перенес в 4-летнем возрасте. В любом случае, это позволило ему начать концертную деятельность рано, несмотря на все. И даже достигнув только возраста примерно 8 лет, он уже стал тогда выступать с концертами по израильскому радио. Вы помните, где он родился? Город Яфо. А в 1958 году Ицхак Перлман впервые появляется в популярнейшем американском телевизионном шоу Эда Салливана. Дело в том, что Салливан тогда приехал сюда, в Израиль, и увидел его. После этого молодому, совсем молодому тогда Ицхаку Перлману уже была обеспечена финансовая поддержка для продолжения обучения в Америке.

14-летний Ицхак Перлман в 1959 году при поддержке уже Исаака Стерна начинает заниматься у Ивана Галамяна и Дороти Делей в Джулиардской музыкальной школе в Нью-Йорке. Лучшая музыкальная школа в мире. Так это считается до сих пор. В ту пору его кумирами были Яша Хейфец, Давид Ойстрах, Исаак Стерн. И я думаю, это понятно почему.

5 марта 1963 года. В этот день состоялся дебют Перельмана, и очень успешный дебют в одном из престижнейших залов Нью-Йорка – Карнеги-Холл. Завоевав первую премию на конкурсе «Левентритта» в следующем году, Ицхак Перельман получает право выступать с оркестром Нью-Йоркской филармонии. И это ему очень и очень помогает. Кстати, играет Перельман на скрипке «Страдивари» 1714 года.

0: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Творожные сырочки с различным вкусом 9,90 за 5 штук. Креветки очищенные XL 44,90 за килограмм. Филе лосося порционное, замороженное 24,90 за 320 граммов. Торты грильяж и Прага с вишней 69,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
1: Когда в те годы Ицхак Перельман провел гастрольную поездку по Советскому Союзу, вот та самая поездка в свое время его подтолкнула к замечательному искусству своих предков, некогда живших в этих краях, к искусству клезмеров, к их мелодиям, к их напевам. Так появилась на свет запись концертной программы Ицхака Перельмана в доме уличного скрипача, о которой впоследствии он сам говорил: «Клезмерская музыка течет в моей крови, в моей душе, в моем характере». И в исполнении самого Перельмана совершенно по-новому стали звучать обработки знаменитых еврейских мелодий, таких как «Аидыша мама», «Ойфен припечек», «Роженки Смит Манлин». Вот давайте мы их и услышим.

Вы слушаете «Канрека», программа классической музыки. С вами Таня Барская. В 1965 году, я напомню, мы говорим о потрясающей скрипке, о руках и о таланте Ицхака Перельмана. В 65 году прошла серия концертов Ицхака Перельмана в Израиле, в том числе со знаменитым израильским филармоническим оркестром. Это творческое содружество выдающегося скрипача и нашего знаменитого израильского коллектива продолжилось на очень долгие годы. В 1987 году Перельман гастролирует именно с этим коллективом в Варшаве и Будапеште. А в 1990 году, когда израильтяне впервые тогда стали посещать Советский Союз, именно Перельман выступал вместе с ними. В мае 90-го он исполнил в Москве в сопровождении израильского филармонического оркестра скрипичный концерт Чайковского, а в декабре того же года с ленинградским филармоническим оркестром под управлением Тимирканова меланхолическую серенаду и вальс скерц на юбилейном концерте уже к 150-летию со дня рождения композитора.

1994 году Перлман принял приглашение руководства Израильского филармонического оркестра и побывал вместе с ними на гастролях в Китае и Индии. Вообще, надо сказать, он много гастролировал, много и успешно, выступая на лучших сценических площадках Северной и Южной Америки, Европы, разумеется, Австралии, в странах Дальнего Востока. Концерты эти закрепили за Ицхаком Перлманом славу выдающегося скрипача, и это так и было. Его технически отточенной игре всегда был присущ темперамент, энергия, выразительность. А с другой стороны, вот этот звук, вот эта трактовка произведений, те, кто любит скрипку, те, кто любит звук и знают почерк, могут часто узнать, кто из великих скрипачей играет в ту или иную минуту. Перлман выступал в содружестве с такими дирижерами, как Орманди, Джулини, Хайтинг, Зубин Мета, конечно же. Он работал в ансамбле с ушедшим Мстиславом Ростроповичем, играя с ним двойной концерт Брамса, со скрипачом-альтистом Пинхасом Цукерманом, двойной концерт Баха и дуэты Шпора они записали вместе. Он работал с Владимиром Ашкенази, с циклами сонат Бетховена и Брамса и со многими-многими другими. Многие эти выступления потом были записаны на пластинке. Репертуар Ицхака Перлмана включал и произведения, написанные для него, в том числе скрипичные концерты американских композиторов. Он охотно играл и джазовые пьесы, мы сейчас их услышим. Например, с Петерсоном вместе он играл композиции Превина вместе с ним и собственные переложения для скрипки Рэгтаймов, Джоплина или аранжировки из бродвейского мюзикла «Скрипач на крыше». С 1975 года Перлман стал преподавать на музыкальном факультете Бруклинского колледжа, часто проводил занятия класса высшего мастерства, и это надо было видеть и слышать, разумеется. В 1986 же году он за выдающиеся достижения и вклад в развитие культурной жизни США был отмечен медалью «Свободы», которую вручил ему тогдашний президент США Рональд Рейган.

1993 году именно Ицхак Перлман исполнил скрипичное соло, которое знает весь мир, к фильму «Список Шиндлера», то самое скрипичное соло, и получил потом премию «Оскар» за лучшую музыку. В 1994 году он вместе уже с Оскаром Петерсоном в составе квинтета записывал знаменитый альбом на весь мир, альбом джазовых композиций, часть которого вы сегодня слышите также. Он записывал альбом, это уже был 2012 год, альбом литургической даже и народной музыки с кантором Ицхоком Мейером Хельфготом. И тоже альбом этот имел большой-большой успех. Несколько раз он исполнял арии из опер. И в 1981 году даже участвовал в записи «Тоски Пуччини», где главные роли исполняли Ренато Скотто, Пласидо Доминго и Ренато Брузон. Пятикратный обладатель премии Грэмми за исполнение классической музыки Ицхак Перлман. Его голос, голос его скрипки сегодня в эфире «Канрекон». С вами была Таня Барская.

0: Внимание! Только до конца недели в Маданой Мане. Белые сыры комбацола и бри только 11,90 за 125 граммов. Филе лосося копченое, нарезанное 59,90 за полкило. Колбаса со вкусом трюфеля 13,90 за 100 граммов. Чизкейк Брон 49,90. В соответствии с условиями мероприятия. Все скидки в соцсетях Маданой Мане.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: 18:05 вечера в Израиле. В эфире программа «На пике событий». В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня. Вновь удар беспилотника по северу страны. Двое раненых в результате атаки беспилотника Хизбаллы возле кибуца Мизгава. Трамп заявил сегодня в очередной раз, что Израиль и Соединенные Штаты находились буквально в часах от атаки на Иран. Однако Трамп, как он сказал, передумал, но ненадолго. У Ирана есть буквально пара-тройка дней. Может быть, мы все решим на следующую неделю, так сказал американский президент. Поговорим об этом тоже. Поговорим о том, как это воспринимают в Иране, эту ситуацию, и о том, что сегодня начался официальный визит российского президента Владимира Путина в Китай. Через несколько дней после того, что Китай посетил американский президент. Об этих других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Север страны сегодня вновь оказался под ударом. Беспилотник «Камикадзе», который был запущен из Ливана, попал в автомобиль в районе кибуца Мизгава. Это недалеко от границы. Два человека получили легкие ранения. Машина загорелась. В армии уже назвали этот инцидент грубым нарушением режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Но надо сказать, что за этим конкретным ударом есть гораздо более широкий и тревожный процесс, о котором мы говорим из программы в программу. Беспилотники становятся главным оружием, которое изматывает и военных, и гражданских на северной границе, а жители приграничных населенных пунктов все чаще говорят о том, что чувство безопасности у них как не было, так и нет. Попробуем разобраться, как сегодня чувствуют себя и жители кибуца Мизгавам, и вообще жители севера, которые находятся в этой ситуации беспрерывно. Это мой собеседник Эрес Бергман, глава кибуца Мизгавам. Эрес Бергман, шалом эрефтов.
3: Шалом эрефтов.
2: Эх нирола регаим решуним ахари бгият рахфан. היום סמוך לקיבוץ.
3: זה קרה באזור שעה 1:30 בצהריים. זה היה מאוד קרוב לקיבוץ. אני מעריך שהרחפן הזה כוון לנגד כוחות צהל שנמצאים מאוד קרוב לקיבוץ. כתוצאה מהאירוע הזה נחסם הכביש גישה לקיבוץ. היישוב היה נצור כמעט שעתיים. אפשר היה להגיע ואפשר היה לצאת. התושבים היו בלחץ. ילדים שהיו צריכים לחזור מבית ספר עיכבו אותם בבתי ספר עד שהכביש נפתח. וזהו, זה די המציאות לצערי. זה קורה כבר פעם שלישית בשבוע וחצי האחרונים.
2: וואו. בשבוע? באמת? כלומר, התדירות ממש בלתי נתפסת, כן? בהתחשב בעובדה שאנחנו, אתה יודע, בהפסקת אש, לא יודעת איך אפשר להגדיר את זה ככה.
3: זה פשוט לא נתפס, אמרת את זה מאוד נכון, זה פשוט מציאות לא נתפסת. צהל יורה בלי סוף, באמת פיצוצים יום ולילה, אי אפשר לעצום עין, זה ממש, אנחנו מסיימים את הלילות בלי יותר מדי שינה. מצד שני חיזבאללה, יש מספר אירועים ביום, אם זה ירי רקטי או כתבאמים או כל מיני דברים שהם עושים, שהם מנסים לעשות. וזה פשוט מלחמה, אווירת מלחמה, פיצוצים ליד, מסביב כל היום. פשוט מציאות שהיא בינה לבין הפסקת אש, אין שום קשר.
2: את כמה תושבים במשגבם, אם כבר תרגלו, בואו נקרא ככה, תרגלו את המצב הזה, כן? כמה אתם רגילים לאיום הרחפנים התמידי, כן? אפשר להגיד את זה ככה, כן? זה לא תקרית חד פעמית.
3: לא, זה לא תקרית חד פעמית. צריך להבין שאנחנו כל היום טסים לנו גם כלי טייס של צהל מעל הראש הזה. אנחנו לא כל כך יודעים להבדיל אם זה כתבם צהלי או כתבם חיזבאללה. וזה מפחיד, זאת אומרת, ילדים כבר לא יוצאים להגני שעשועים אחרי צהריים. מעט מאוד אנשים מסתובבים בשבילים בקיבוץ, כי פשוט פוחדים שאם חיזבאללה ירצה, הוא יכול להפיל את הרחפן לא על כוח צבאי, אלא על אנשים אזרחיים ביישוב. וזה פשוט מציאות שאנחנו די נצורים בתוך היישוב, ולא יכולים להתנהל בשגרה שהיינו פעם רגילים אליה.
2: דבר רבות על תחושת אי-ביטחון, כן, של תושבי הצפון. אני מבינה מן הסתם שהתחושה אצלכם יש המצב הביטחוני, לא יודעת, שוב ידרדר או מדורדר גם ככה. כלומר, הייתה באמת תחושה שונה, אחרת בשנתיים, יותר אחרונות.
3: אני אלך טיפה היסטורית, אז תראו, התושבים התחילו לחזור במרץ לפני שנה, לפני שנה וקצת התחילו לחזור ליישוב אחרי חרבות ברזל, בעצם עם איזשהו מבטחה שהביטחון יהיה יותר טוב, וזה די ליווה אותנו בשנה הזאת עד לסוף פברואר האחרון, שהתחיל שאגת הארי. היה לנו המון אתגרים של לתקן את התשתיות, לנסות להחיות את המערכות הקהילתיות, חינוכיות, שעדיין לא עובדות במלואם. ואז התחיל שאגת הארי, ומאוד הפתיע אותנו העוצמה שחיזבאללה פעל, ונתנו לנו להבין שלא יהיה אירוע כל כך גדול. ואז קרה גם האירוע של פוסקו במרץ, ועוד משפחות עזבו את הקיבוץ. זאת אומרת, מי שנמצא כרגע די מנרמל את המצב הזה, אבל יש גם כאלה שהחליטו שהמצב לא נורמלי.
2: כלומר, כאלה בעצם שעזבו אז, חזרו והחליטו שדי.
3: אחרי האירוע של פוסקו עזבו לנו עוד 4-5 משפחות, מתוך יישוב שהוא בסך הכל יישוב קטן, זה מאוד מאוד משמעותי. זה מאוד קשה לעצור את הגלגל הזה, כי אם נניח עוזבות משפחות עם ילדים, אז בתוך הגן ילדים, אם יש לך ילד ויש לו רק עוד ילד אחד באותו שכבת גיל, אז אתה לא בטוח שתישאר במקום הזה. ואז עוד משפחה עוזבת, ועוד משפחה עוזבת, ומאוד מאוד קשה להשאיר את האנשים, כי קודם כל הם לא חשים ביטחון, החל מרחפנים, חיזבאללה, כל הרעש הזה מסביב, צעירים שנחסמים, דרך זה שאין הרבה אנשים ביישוב, אי אפשר להתנהל בצורה שגרתית, וזה אתגר עצום לנסות להשאיר את האנשים, ואפילו להסתכל באופטימיות ליום של אחרי, לנסות לבנות משהו ליום של אחרי.
2: לגמרי. ארז, מה לדעתך צריך לקרות כדי שתושבי קו עימות, תושבי קיבוץ שלכם, בין היתר, באמת לא יעזבו, באמת ירגישו שאתם מתחילים לחזור לחיים נורמליים?
3: תראו, קודם כל לפני הכל זה ביטחון. אוקיי, עכשיו, מה להמליץ לצהל ולמדינה? אני לא כל כך יודע, אני רק יודע שהסטטוס קבוע הנוכחי, אני לא מבין מה התכלית שלו, אני לא מבין לאן הוא הולך, אני לא מבין מה הדירקטיבה שמכוונים עליה, לא ברור לחלוטין, זה כאילו סטטוס קבוע, והוא לא טוב. אז אני מקווה שאו יגיע פתרון מדיני, או שגם בבירות הבתים ירדו, ולא ימשיכו לשתות שם בפאבים, כמו שאנחנו רואים בטלוויזיה, מצלנו את הביטחון. הדבר השני זה שיהיה לנו מיגון. שני שליש מהיישוב זה בלי מיגון, בלי ממד. אז אין להם אפילו
2: שני שליש מיישוב. וואו. רגע, בואו נעצור רגע על זה, כן. מה זאת אומרת? יש הזקה לאן אנשים בורחים, רוצים?
3: לא בורחים שום מקום. לא בורחים שום מקום. כי גם אין זמן בין הזקה לפיצוץ. עשו איזה עבודה וחשבו שיהיה 15 שניות, אבל אין 15 שניות. וזאת אומרת, אתה פשוט נשכב על הרצפה ומקווה שלא יפגע בך. בלילה עם לילות רועשים, אז למי שאין ממדים הולך לישון אצל מי שיש לו ממדים או במקלט או כל מיני דברים כאלה. וזה עוד נדבך אחד שאם לא יטפלו בביטחון או ישימו ממדים, דברים כאלה, אז זה לא עוזר להשאיר את האנשים. וזה המדינה פרויקט שהתחילה עוד לפני חרבות ברזל וכלום לא מתקדם.
2: ארז ברגמן, אני מודה לך מאוד, יו"ר קיבוץ משגב עם.
3: אני רק במילה אחת, כן. קודם כל תודה לכם, המצב הוא בלתי אפשרי, אבל באמת באמת זה הבית, ויש אנשים חזקים שאני מקווה שברגע שהמציאות טיפה תשתנה, נוכל לפרוח ולצמוח ולהמריא קדימה, ממש ככה, זה התקווה.
2: גם המדינה חייבת באמת לנסות לעשות את המקסימום כדי לייצר כלים לאנשים האמיצים וחשובים באמת כמו תושבי קיבוץ. אז גבם, אני מודה לכם מאוד, ארז ברגמן.
3: תודה לכם, שיהיה ערב שקט.
2: ערב שקט, תודה רבה. И я переведу наш разговор с главой кибуца Мизгавам. Он говорит, что вы должны понять, здесь живут очень сильные люди, очень мотивированные, и многие из них, несмотря ни на что, несмотря на то, что, конечно, о безопасности личной здесь очень трудно говорить, все равно остаются и вернулись в кибуц после того, что уезжали из него после начала войны в 23-м году. Но, тем не менее, есть проблемы, с которыми очень трудно иметь дело, только силой воли и мотивации. Он говорит о том, что за последние полторы недели третий раз беспилотник наносит удар по району кибуца. На сегодня это произошло в районе часа дня. Очень-очень близко к кибуцу. Надо понимать, что этот удар беспилотника Хизбаллы был направлен на солдат Цаля, который находится рядом с кибуцем, но в итоге пострадала гражданская машина. Два часа дорога, единственная дорога, которая ведет к кибуцу, из кибуца была перекрыта, и, по сути, мы оказались в осаде, говорит Эрес, дети застряли в школе, люди не могли передвигаться. Это, разумеется, еще не самое худшее в этой ситуации, но надо понимать, что такая интенсивность военных действий вокруг нас, она не позволяет нам даже на секунду обмануться и считать это положение каким-то перемирием, как его формально называют. Ночью мы не спим из-за звуков массивных очень взрывов, стрельбы. Хизбалла регулярно тоже нас обстреливает с другой стороны. В общем, мы это ощущаем наблюдаем натурально как продолжение войны. Никакого перемирия мы не чувствуем. Кроме того, беспилотники, которые мы постоянно видим в воздухе, мы не различаем, где беспилотники Цааля, а где беспилотники Хизбаллы. Это очень опасно. Поэтому люди, жители кибуца, очень опасаются выходить из своих домов. Дети меньше играют на площадках. Люди просто меньше, без надобности, без крайней необходимости покидают свои дома. Так что те, кто живет в кибуце, те, кто вернулся в него, они, по сути, мы, по сути, оказались забаррикадированными, в смысле даже в своих домах. Нам после прекращения огня в 24-м году, договора, который был подписан, обещали, что нам вернули нашу безопасность, и, в принципе, мы поверили в это и чувствовали действительно относительное затишье, начали восстанавливать все, что нужно было восстановить в кибуце, семьи начали возвращаться, и тут началась операция «Шагатари» в конце февраля, удар по Ирану, и мы не ожидали той интенсивности, с которой открыла фронт на севере страны Хизбалла. И, разумеется, война вернулась в полной мере. Есть семьи, у нас уже около 4 или 5 даже семей, которые сказали, что с них хватит, и они приняли решение уехать. И вы поймите, что очень трудно убедить людей не уезжать. Мы сами толком не понимаем природу этого статуса кво, в котором мы находимся сейчас. Это совершенно точно не мир, это точно не безопасность. Я не буду давать советы армии, что и делать, и как делать. Не буду говорить о том, какой силы должна быть операция в Ливане, или нужно какое-то дипломатическое государственное решение. В любом случае, необходимо принять действия, с одной стороны, с другой стороны, заняться безопасностью самих жителей кибуца. Разбергут говорит, что 2/3 жителей кибуца, у них нет качественных, стандартных, защищенных помещений, нет, в принципе, времени, даже 15 секунд нет на то, чтобы добежать до каких-то защищенных помещений у тех, у кого они есть. Люди просто ложатся на землю, и это ситуация, которая требует исправления и немедленного решения, говорит Эрес Бергман, глава кибуца Мизгава.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река.
0: Здесь и сейчас.
2: Ближний Восток продолжает оставаться в режиме максимальной неопределенности. Американский президент, надо сказать, со своей стороны делает все для того, чтобы туман не рассеивался. Дональд Трамп объявил, что теперь у него новый дедлайн. На сей раз нападение, атака на Иран отложено на 2-3 дня, а может быть, это будет на следующую неделю. Что происходит на самом деле между Вашингтоном, Тегераном, Иерусалимом, странами Персидского залива? Зачем эта игра с версиями и ультиматумами? Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Ну вот, собственно говоря, ключевой вопрос я, по сути, уже задала. Вот в этом всем обилии ультиматумов, дедлайнов, заявлений, цитат Трампа, которые он выдает просто в промышленных масштабах, какая картина тебе вырисовывается?
4: Мне вырисовывается картина, при которой мне хочется повеситься, потому что я не то, что я ничего не понимаю, я не понимаю совсем ничего, а поскольку...
2: Может быть, подспудно, когда... Дима Трамп хочет, чтобы захотели повеситься его враги?
4: Я думаю, что это эмоции, которые сегодня переживают практически все, кто так или иначе добровольно или вынужденно, или по долгу службы занимается тем, что пытается анализировать происходящее на Ближнем Востоке. Ну, невозможно, согласись, Ань, анализировать действия Америки, если основываться на высказывании американского президента, который твитит на своем официальном аккаунте президента США картинки с изображением гуманоида инопланетянина. Это я не выдумываю, да, это просто зайдите в Твиттер и посмотрите. Mm-hmm. Но я не могу после этого как-то пытаться... То есть у меня две версии, да. Версия номер два, она такая, что, может быть, мы не оцениваем степень гениальности Трампа, который троллит нас настолько тонко, что мы просто не доросли. Я ее выбираю, потому что версия номер два, она совсем плохая, учитывая, что Америка...
2: Но я просто хочу заметить, да, Дим, что несмотря на действительно описанное тобой поведение, которое у многих вызывает, мягко говоря, вопросы, да, мы видели и действия тоже. Также точно Трамп мучил всех этой неопределенностью в феврале, напомню тебе, еще до этого в январе. Но в итоге мы знаем, что произошло в конце февраля.
4: Да, ну да, это единственное, что у нас есть. Мы можем только единственное, что основываться на этой параллели, предполагая, что такой же сценарий может повториться. Но здесь мы ничего не знаем, кроме этого. Это предположение, что этот сценарий может повториться, а может и не повториться. Если смотреть на временные факторы, то времени у Дональда Трампа очень мало. Да? Ну, то есть, если мы исходим из логичного понимания ситуации, при которой, например, ходе, там, я не знаю, следишь ли ты за футболом или нет, я тоже, если честно, не сильно любитель, но так или иначе, например, чемпионат мира по футболу, который будет проходить на территории Канады, Соединенных Штатов и Мексики, это крупнейшее мега-событие, которое не просто про спорт, а про очень много денег, и политики тоже, да. А в этом году Америка празднует юбилей. И тоже на самом деле такая круглая дата, она не может проходить под тенью войны. Ну, то есть что-то должно быть в этот момент, что не омрачит хорошего настроения Дональда Трампа.
2: Да, давай здесь просто обозначим эти даты. Да, с одной стороны, это середина июня, с другой стороны, начало июля. То есть, в общем-то говоря, времени совсем немного. Если вообще он серьезно планирует возобновлять военные действия.
4: В том-то и дело, что вообще нет. Теперь, а что мы думаем, что произойдет? Произойдет какой-то один решающий удар в стиле «несколько дней бомбим так, что все пылает даже ночью светло», и тогда что происходит? Иран, по большому счету, на мой взгляд, сам выбирает опцию войны. Как бы парадоксально это ни звучало. Если смотреть на стиль поведения иранской стороны, то они делают все, просто все из кожи вон лезут, чтобы скомпрометировать, унизить, пристыдить американского президента, заставить его в этом углу пойти именно на военный сценарий. Мне кажется, что это единственное объяснение, которое может хоть как-то действительно претендовать на понимание логики иранской стороны.
2: А ты полагаешь, говоря, вот я, кстати, хочу тебя спросить про логику иранской стороны, мы еще поговорим, а меня интересует, ну, я понимаю, смотри, пункт первый, что называется, да, но вот на твой взгляд, по твоим оценкам, эти такие провокативное, да, провокационное действие Ирана, ну, не знаю, можно назвать его провокацией, Иран, может быть, считает, что он таким образом демонстрирует стойкость и мощь, не идет на уступки, еще, так сказать, обижает Трампа всяко. Это может действительно Трампа впечатлить, вот такой личный фактор может стать решающим для того, чтобы он сказал, окей, возобновляем войну. Или у него там, так сказать, другая система приоритетов, сдержек, противовесов и способов принятия решений.
4: Автоволокно. Я скажу тебе одно слово. Оптоволокно. Как бы, может быть, звучит сейчас совсем немножечко вне контекста, но оптоволоконные кабели, которые не только для дронов, но и для интернета быстрого, они тоже пролегают по дну Ормузского залива, пролива. Mm-hmm. Представь себе, что помимо всяких, я не знаю, каких-то провокаций, которые устраивает иранская сторона против танкеров, есть еще и какая-то вот такая попытка повредить вот именно инфраструктуре быстрого интернета, на котором держится вся мировая экономика. Это наше завтрашнее завтра, что называется, mm-hmm. да? Это наша альтернатива нефти, если угодно. Это цифровой мир. Представь себе, что Иран, кстати, он уже намекнул открытым текстом, что он бы хотел, чтобы американские компании, чьи кабели находятся в этой территории, на дне Ормузского пролива, платили пошлину Ирану, понимаешь? Все, что пытается сделать Иран, это, понимая, что открыть ящик Пандоры, да, это действительно открыть ящик Пандоры, сегодня их просто разнесло, и держите меня семеро, они сами хотят устанавливать границы. Они заявляют о том, что Ормузский пролив – это их суверенная территория в нарушении всех норм международного права.
2: Ну, то есть, по большому счету, да, все это, оно, по сути, не оставляет Трампу выбора, как кажется.
4: По большому счету, да.
2: Или да, если он не хочет войны, как все предполагают, все еще, несмотря на всю его, так сказать, игру слов и твитов. Вот что здесь может действительно возобладать в итоге?
4: То есть, На мой взгляд, выбор очень простой. Выбор между двумя, это бинарная система, один или ноль. Это либо военный удар, либо мы сдаемся на милость врага в данном случае и думаем, что они будут вести себя рационально. Но у меня плохие новости. В ситуации, в которой складывается сегодня, у иранского режима нет никакой вообще, в принципе, причины начинать вести себя рационально. Наоборот, хаос сегодня – это их стратегия.
2: Тогда останется подождать 2-3 дня, как было сказано, а может быть, до следующей недели. А пока спасибо, Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики и специалист по США. Спасибо. Счастливо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: По данным издания New York Times, Тегеран активно использовал последние недели для восстановления своей ракетной инфраструктуры. Он перемещал мобильные пусковые установки и готовился к возможному возобновлению американских ударов. Причем американские источники утверждают, что иранские военные, что называется, хорошо сделали уроки, изучили тактику действий ВВС США и адаптируют под нее свою систему обороны. И далее было замечено, что, возможно, Трамп заявил о переносе удара по Ирану. Возможно, из-за этого. Возможно, это является частью масштабной дезинформации. В любом случае, иранцы, судя по всему, с одной стороны, время не теряли, а с другой стороны, никак не демонстрируют решение или намерение, по крайней мере, пойти навстречу Трампу и предотвратить реализацию этой военной опции. Почему они так себя ведут? Что, возможно, за этим кроется? Александр Апельберг, востоковед, автор телеграм-канала Апельберг. Эти вопросы к вам, Александр, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Ну вот как вы оцениваете, даже вот до сообщения «Нью-Йорк Таймс», я бы хотела понять вместе с вами, как вы оцениваете эту стратегию иранскую, ни в чем не уступать, еще и, так сказать, унижать Трампа в публичном пространстве, по сути, загоняя его в угол. Действительно так хочется возобновления войны?
5: Ну, я не думаю, что хочется возобновления войны. Хочется скорее продолжения вот этого непонятной ситуации, когда это и не война, и не мир, да, когда, может быть, что-то взорвется, а может быть и нет, да, и это, с одной стороны, оправдывает какую-то такую внутреннюю мобилизацию и призыв к единству внутри Ирана, да, мы видим, что до сих пор, ну, точнее, мы не так много знаем, да, о том, что происходит внутри Ирана, но вроде как нет каких-то массовых выступлений против режима, против ПСИР, да, то, на что, может быть, рассчитывали в том числе американцы. И это связано в первую очередь, наверное, с тем, что ну, вот такое положение, непонятно, когда вновь начнут бомбить, и все в каком-то подвешенном состоянии. Поэтому, конечно, для какой-то революции ситуация не самая подходящая, и КСИР этим в том числе и пользуется. С другой стороны, КСИР и, ну, иранский режим, да, который сейчас КСИР в очень большой степени представляет, видимо, считают себя действительно в положении, когда они могут диктовать условия.

0: таким образом он способен сохранить, ну, если, может быть, не сломать Америку, то, по крайней мере, сохранить такое нынешнее положение ни мира, ни войны, да, в том числе отпуская обидное, да, очевидно, такие унижающие Трампа высказывания. Как бы надеясь, что Трамп это не подтолкнет к мысли о том, что пора заканчивать с этим промежуточным положением?
1: Ну, это, конечно, для них еще и способ такой демонстрации силы, в том числе на внутреннюю аудиторию, да. Но, конечно, это такая очень тонкая тут настройка, да, и можно очень серьезно переиграть и довести как раз до того, что Дональд Трамп все-таки пойдет на эскалацию, пойдет на военные шаги, не в последнюю очередь, может быть, из-за того, что его самолюбие где-то будет уязвлено. Мы знаем, что это человек такой мнительный и порой действует импульсивно и из каких-то таких личных, что ли, побуждений в большей степени, чем по советам, может быть, более знающих советников и какого-то своего окружения. Поэтому эта стратегия, конечно, со стороны иранцев крайне такая
0: рискованная. То есть играют с огнем, да, как говорится.
1: Они абсолютно играют с огнем. С другой стороны, видимо, они считают, что действительно Дональд Трамп блефует. И не только иранцы так считают, не случайно у Дональда Трампа уже давно есть устоявшееся такое прозвище «Тако», да, известное, «Trump always chickens out», то есть Трамп всегда в последний момент как бы струсит. Это еще до иранской войны началось. Но Трамп, в общем-то, давал поводы для того, чтобы получить такое прозвище. С другой стороны, и крайне резких движений, особенно за последние годы, ему не занимать. Поэтому, да, действительно, иранцы играют с огнем, и к чему это все приведет, абсолютно неизвестно.
0: На ваш взгляд, Саш, есть действительно вероятность того, что страны Персидского залива говорят Трампу решительно нет, не хотят возобновления войны, боятся ее, и поэтому это, возможно, причина, а не личные сомнения Трампа. Может такое быть?
1: Ну, конечно, это один из пунктов давления на него, да, страны Персидского залива. Хотя, честно говоря, вот в этих сообщениях об отложенной атаке последней меня удивило присутствие там, вот в этом списке стран, которые его попросили якобы отложить эту атаку, Объединенные Арабские Эмираты. Эмираты вообще-то на протяжении всей этой войны довольно жесткую позицию занимали и, наоборот, говорили публично, что до тех пор, пока режим в Иране существует, и до тех пор, пока он представляет опасность для всех нас здесь, в регионе, в общем-то, нужно продолжать, и ни в коем случае нельзя останавливаться. Поэтому немножечко странно, что теперь они вроде как выступают еще и вместе с Саудовской Аравией, с которой у них все больше как бы расхождений. С другой стороны, вот Wall Street Journal пишет, что представители этих стран как бы не подтвердили, что они что-то знали вообще о готовящейся атаке, не говоря уже о том, чтобы кого-то разубеждать ее делать. Поэтому где тут правда, в общем-то, довольно сложно разобраться.
0: Да, много тумана. И, в общем, я с вами тоже разговор закончу ровно тем, чем я закончила его с моим предыдущим собеседником Дмитрием Дубовым. Остается только в этом тумане пытаться наблюдать за движущимися предметами сквозь этот туман, потому что многое непонятно. Спасибо большое, Александр Эппельберг, востоковед и автор телеграм-канала Эппельберг. До свидания.
1: Спокойного вечера.
0: До свидания.
2: Президент России Владимир Путин сегодня прибывает в Пекин с одним из самых важных визитов последних лет. Формально поводом стала 25-я годовщина российско-китайского договора о сотрудничестве и дружбе, однако, по сути, на практике речь идет о гораздо большем. Здесь можно говорить о пытке Москвы и Пекина закрепить новый мировой баланс сил. Это особенно интересно на фоне только что закончившегося другого такого серьезного визита в Пекин американского президента Дональда Трампа, и все происходит на фоне продолжающейся конфронтации России с Западом, войны в Украине, напряженности вокруг Ирана, сотрудничество США и Китая, которое никуда не делось, а, судя по всему, продолжает расти. Ну, в общем, более чем такая интересная динамика. Есть о чем поговорить. Поговорим мы с Михаилом Гуревичем, моим коллегой, ведущим Канрека и автором телеграм-канала Коля Ходошот. Михаил, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Вот насколько этот визит Путина в Китай важен не только с точки зрения России, с точки зрения Китая, но и с точки зрения глобальной политики, ну и понятно, да, с акцентом на неинтересующие нас темы?
3: Это очень любопытно, потому что как визит Трампа, так и визит Путина якобы планировался еще в прошлом году и является...

0: неким таким плановым ответным визитом и со встречи, значит, лидеров на высшем уровне. Однако понятно, что так же, как и Трамп, так и Путин неким образом планировал и фиксировал даты поездки для того, чтобы получить наибольшие дивиденды от встреч. Так же, как и Трамп, Путин берет с собой большое количество представителей компаний, бизнеса. Правда, в российской делегации будет существенно больше представителей государственного сектора, но это, в общем, некие особенности российской экономики, которые и ведут к этому обстоятельству. Говорить они будут, конечно, об экономических и торговых вопросах, но региональные международные темы также станут во главе угла. В частности, например, вот Financial Times сообщает об утечке, что накануне якобы вот приезда Путина, еще во время визита Трампа, Си Цзиньпин сказал американскому президенту, что Путин может, в конце концов, пожалеть о своем вторжении в Украину. А сегодня идут разного рода опровержения этой фразы. Но в любом случае она попала в прессу как раз, когда Путин приземлился в Пекин. Так что тут очень много вопросов, связанных с завершившимся визитом Трампа, и как все это выглядит на этом фоне. И, безусловно, иранский вопрос, и, конечно, главный для Пекина вопрос, а именно продолжение покупки энергоносителей. И это кардинальная важная история для Поднебесной. Дело в том, что в 2025 году на долю России приходилось 18% импортированной Китаем нефти, а на долю Ирана примерно 13%, угу. Ну и другие страны Персидского залива 42%. То есть нужно искать замену, и Москва самый явный прецедент на поставки вот этих энергоносителей.
1: Вообще, мне очень интересно посмотреть на динамику между Россией и Китаем, насколько сегодня их отношения строятся на взаимной выгоде и насколько, скажем так, на фоне общего врага, такого общей, ну, может быть, конфронтации с Западом, да, вот в какой пропорции эти интересы встречаются.
0: Вы знаете, очень любопытно, западные эксперты называют Китай и Россию одной парой, парой в одной постели, но имеющие разные представления о будущем. То есть, неким образом, две страны находятся в союзе друг с другом, достаточно интимном и плотном, и, во всяком случае, на международном уровне, как минимум на дипломатическом, всегда одна сторона прикрывает другую. Но взгляды, перспективы и представления о прекрасном, безусловно, у них разные. То есть, если Пекин играет на глобальных рынках, и имеет как военную составляющую, так и экономическую. И экономическая составляющая является, наверное, даже более важной, и продвижение экономических интересов более важным, нежели проявление силы, то для Москвы в целом экономически страна в сложной ситуации, несмотря на то, что как раз российская национальная валюта сегодня бьет все рекорды укрепления и тоже, и даже говорят, что является более крепкой на текущем году, чем, например, израильский шекель. Но в любом случае для Москвы главная проблема – это Украина, продолжающаяся война там и санкции. И в этом отношении интересы, конечно, разнятся. Однако вот всегда в моменте и на словах, безусловно, обе страны проявляют такую взаимную эмпатию, поддержку, солидарность и всячески пытаются выступать единым фронтом. Кстати, как плюс, так и минус. Напомню, когда было голосование в Совбезе ООН по резолюции Бахрейна, антииранской резолюции Бахрейна, где не упоминался Израиль и США, тогда Китай вместе с Россией воздержались. То есть у них была единая согласованная политика как за, так и против. То есть здесь они выступают едино. Другое дело, что все-таки в Москве безусловно, смотрят на Пекин как на союзника, но при этом опасаются полностью зависеть от китайского рынка, а это уже сегодня.
1: Ну вот вопрос, Миш, да, вопрос, опасаются или это происходит, собственно говоря, опасаются или нет, да, потому что вы очень точно эту ситуацию описали, да, ситуация России, она за последние 4 с лишним года, она изменилась по понятной причине на фоне войны, и сегодня есть впечатление, что Россия, по сути, становится младшим партнером Китая, или это все еще можно назвать преувеличением?
0: Безусловно, это так выглядит со стороны, и да, вопрос даже не в младшести и старшести, а в том, как Китай сотрудничает. Если, например, до украинской войны Москва могла диктовать требования и условия работы, ну, например, автогигантов, которые открывали представительства в Москве по автосборке, ну, не в Москве, а в регионах российских, соответственно, заводы по сборке автомобилей, и были какие-то лицензирования, какие-то условия, то Китай не считает для себя это необходимым и, в принципе, предлагает полностью импортировать готовые автомобили, то есть получая максимальную прибыль и не представляя никакую локализацию, не соблюдая никакие национальные интересы Москвы. И если в отношении с европейскими партнерами тут возможно было как-то занимать более жесткую позицию, то Пекин просто не замечает ее и говорит, ну вот или так, или никак. А никак в случае нынешней для Москвы это, в общем-то, смерти подобной. И несмотря на то, что действительно россияне исторически как бы не готовы смотреть на китайцев как на старших партнеров, но в моменте они зависят, и министры российского правительства регулярно произносят о том, что они все равно будут настаивать на локализации производств, на каких-то особых условиях. В действительности это не происходит, и Пекин просто не особо обращает внимание на подобного рода требования, а соблюдает свой интерес, понимая, что Москве, в отличие от многих стран Африки, Азии, Латинской Америки, просто некуда деваться. То есть, если там есть альтернативы, там надо учитывать соперничество с США, то здесь как бы Москва сама себе отрубила вторую сторону и целиком и полностью открыто для китайского производителя.
1: И если можно коротко, но это правда важный вопрос. Насколько тесно Россия и Китай координируются по иранскому вопросу?
0: В этом отношении они координируются, безусловно. Проблема заключается, насколько у них есть право слова, насколько они могут влиять на эту ситуацию. Москва в меньшей степени, Китай в большей степени. Но при этом надо сказать, что и Москва, и Пекин заинтересованы в том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Но публично об этом говорить они, конечно, не готовы. Они оба заинтересованы в том, чтобы США не преуспели на иранском фронте. Но при этом, чтобы Иран победил, их тоже может поставить в не совсем удобную ситуацию. Поэтому они координируют, они общаются, но степень влияния, в общем-то, на аятолу достаточно скоро.
1: Спасибо большое за комментарий, Михаил Гуревич, мой коллега, ведущий Канрека и автор телеграм-канала Коля Ходошот. Спасибо.
0: Хорошего вечера.
1: Выборы в Израиле приближаются, а вместе с ними абсолютно каждая тема, которая как бы не является напрямую политической, приобретает политическую окраску, стоит ей соприкоснуться с теми, кто сейчас являются правящей коалицией, а совсем скоро будут политиками, борющимися за голоса избирателей, поэтому какой темы не коснешься, так или иначе есть в ней аспект политический, поэтому поговорим мы исключительно о политике во всех возможных аспектах с Павлом Мургуляном, журналистом, ведущим Первого радио. Павел, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, много чего произошло в сегодняшний день. Например, из последнего Багац вернул дело назначения Романа Гофмана главой Моссада обратно в комиссию Груниса. Ну, казалось бы, при чем здесь политика, но мы понимаем, что политика здесь тоже имеет место, назначение премьер-министра. Вот как вы считаете, какой резонанс и может иметь это решение? Или все-таки это просто временная задержка, и, по сути, никакой драмы большой там не проглядывает?
2: Вы знаете, вы правы вот в своем вступительном слове, что у нас политика все, к сожалению, и на многие процессы в обществе люди смотрят под политическим углом. Сторонники Бениамина Нетаньяху поддерживают назначение Романа Гофмана, противники Бениамина Нетаньяху против назначения Романа Гофмана, причем не имеется в виду его профессиональные качества. Значит, суд предъявил претензии комиссии Груниса, которая не допросила ключевые фигуры. Собственно говоря, один из них это тот самый бывший подросток, сейчас ему уже сколько, 22-23 года, Аль-Макаес. который подал иск против назначения Романа Гофмана. И на слушаниях вот первого заседания, которое было, судьи спросили у Талии Энховерн, одного из членов комиссии, а почему вы не допросили Альмакайса и еще вот этого Гиммела, офицера разведки. Но там какие-то были отговорки, и так было известно его позиции и так далее. В общем, это было недостаточно, и судьи хотят, чтобы комиссия более тщательно, с более тщательной подготовкой приняла это решение. Напомню, что там в этой комиссии 4 человека, трое проголосовали за, то есть одобрили решение правительства Бениамина Нетаньяху, а председатель комиссии Ашер Грунис был против.
1: Вот он остался в меньшинстве, да. Все здесь любят вспоминать в связи с этим, что когда утверждали кандидатуру Гали Баравмяр, в свое время тоже Грунис был против нее
2: в меньшинстве. Он тоже был против,
1: но тем не менее она получила свой пост.
2: Но технически как бы комиссия одобрила это решение премьер-министра, но суд, видимо, решил, чтобы это одобрение было еще более, скажем так, прозрачным и чистым, чтобы они все-таки вызвали и допросили ключевых фигур в этом деле, а потом уже вынесут свое решение. Я думаю, что в конце концов они вынесут то же самое решение, и Гофман будет назначен. У меня такое предчувствие, скажем так.
1: Да. Как говорят, знаешь, когда хотят плавно перейти с одной темы на другую, которая связана только общим политическим знаменателем, да, вот между тем сегодня Виталий Смотрич, министр финансов, да, напомню все еще, он собрал пресс-конференцию и очень обострил так резко, да, ситуацию сразу вокруг Международного уголовного суда в Гааге, который по довольно проверенной информации вот-вот выпустит ордеры на, в том числе, его арест. И, с другой стороны, вокруг Хана Ляхмара, кстати говоря, да, послушаем фрагмент слов Виталия Смотрича именно об этом. Он атакует уголовный суд в Гааге. Смотришь, говорит, что выпуск ордеров на арест первых лиц государства, министра обороны, министра финансов, министра внутренней безопасности, это, по сути, объявление войны. И здесь он, так сказать, переходит на палестинскую тему, вокруг которой Международный суд, в общем, рассматривает дело Израиля и объявляет об этих ордерах на арест. Он, по сути, заявил... Смотрич сделал очень резкое заявление и сообщил о том, что бедуинское поселение, которое годами объявляет, что снесут, вот-вот снесут, наконец снесут, но не сносят. Теперь Смотрич объявил, что снесут. Вот у меня сразу по этому поводу несколько вопросов. Конечно, понятно, что это выглядит как месть, но не кажется ли вам, что это выглядит как какая-то такая очень личная такая форма мести? Против меня собираются выдать ордер на мой арест, а мы за это снесем Хана Ляхмар.
2: Значит, смотрите, здесь я вижу здесь несколько контекстов. Первый контекст: Бецалель Смотрич использует любую возможность, находясь вот на этих двух постах, на которых находится, для того, чтобы поразить как-то в правах, в финансах, во всем угодно палестинскую автономию. Он не раз высказывал, по-моему, недавно вообще высказался о том, что давайте вот эти вот территории там ABC, все это отменим, это все наша территория, никакой палестинской автономии здесь вообще быть не должно, это его мечта. Я напомню, что и до 7 октября он говорил, что палестинская автономия — это наша нагрузка, она нам не нужна, Хамас — это наш актив. Сейчас он резко стал так противоставлять, но это была его позиция. Это одно. И поэтому сейчас он использовал вот просьбу прокурора подать ордер на его арест для еще одной атаки на палестинскую автономию. Это одно. Второе. Бецалель Смотрич из тех политиков, которому все равно, что о нас думают в мире и в Европе. Это наше государство, наша земля, и будем делать то, что мы считаем нужным. Это его как бы флаг, с которым он пришел в политику, с которым он остается. Он вообще, мне кажется, он самый главный идеолог правого правительства, Виталий Смотрич. Хотя, несмотря на это, он не проходит электоральный барьер. Видимо, идеология сегодня не самая главная.
1: Может быть, это как раз и напрямую связано одно с другим. Я имею в виду не его взгляды и прохождение электорального барьера, а наоборот, да, плохие опросы и очень резкие заявления.
2: Завершать решительные действия. Какие-то.
1: Да, вопрос, значит, будут ли совершены, вот, Павел, хочу тут вот задать, так сказать,
2: вот
1: вопрос, будут
2: этому,
1: ли они совершены,
2: вот этому,
1: ведь, по сути, это не частная
2: иду,
1: бизнес Смотрича, это большая, может быть,
2: Аня,
1: проблема
2: международная. Я к этому иду сейчас, это еще один контекст. Значит, снос этого бедуинского поселка, как вы правильно отметили, был обещан правительством и Нетаньяху в том числе, я несчетное количество раз. Есть решение суда, которое одобрило это и так далее. Но есть окрик Евросоюза, из-за которого Нетаньяху не стал это делать. И поэтому я думаю, что решение, то есть подписать документ это одно, а реализовать его на практике это другое. И поэтому это... Этот шаг Смотрич не мог сделать без молчаливого одобрения Нетаньяху, потому что это вопрос уровня главы правительства, а не министра в правительстве. Это принципиальный вопрос, из-за которого Нетаньяху не решался это делать. И поэтому это сегодня было объявление какого-то действия правительства. Давайте, то, что называется, я хочу увидеть, как это будет все реализовано. Угу. Это раз. А во-вторых, есть еще один контекст, который я здесь вижу. Правительству надо сменить повестку дня в обществе от севера нашей страны, ударов дронов, раненых чуть ли не ежедневно, погибающих там людей и солдат. И вот это один из ходов, который сейчас вот мы с вами обсуждаем эту тему.
1: Ну, с этим мне, честно говоря, не верится, что общество так легко забудет о происходящем на севере, даже та часть общества, которая не живет на севере. Да, только потому, что, что правительство решит так под выборы разжечь такой международный скандал с возможными санкциями Евросоюза. Ну, вот не знаю, будет ли это иметь эффект, даже если в этом и есть, так сказать, тайное намерение.
2: Смотрите, есть еще одна ситуация, что в преддверии выборов, а сейчас все надо смотреть под этой крышей, крышей выборов, вот такие идеологи в правительстве готовы будут пойти на резкие шаги, несмотря на то, что они, может быть, вызовут какие-то действия Евросоюза, но Евросоюз – это большая бюрократическая организация. Пока она соберется, пока она придумает, пока она проголосует за санкции, у нас пройдут выборы, и результат будет получен. А потом уже будем разбираться с этим. Вот есть и такое тоже мнение. И я думаю, что вот идеологи правительства будут себя так и вести. Черт с ними, с их санкциями, когда они будут неизвестны, мы сейчас будем делать все, что направлено на наш бейс, на наш электорат. Вот так я вижу эту ситуацию.
1: Павел Маргулян, журналист и ведущий Первого радио. Я благодарю вас за комментарий.
2: Спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Государственный контролер Матаньяу Энгельман опубликовал сегодня отчет за год минувший, и цифры в этом отчете, надо сказать, выглядят достаточно тревожно. В частности, там говорится о том, что за год граждане подали более 30 тысяч жалоб на различные государственные структуры, и это на 41% больше, чем было годом ранее. Рекордной стала и доля обоснованных жалоб, 56%, то есть больше половины. И больше всего сообщений поступило на Министерство труда, прежде всего из-за субсидий на ясли, затем на Минтранс, Битухлими. В общем, есть целая градация ведомств, которыми люди недовольны, они на них жалуются. Вопрос, конечно, и в том, насколько эти жалобы не только рассматриваются, но и пытаются найти для них решение. Таня Берлин, моя коллега, ведущая Канрека, со мной на линии. Таня, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Аня.
1: Ну, вот если смотреть на эти цифры, на статистику, вообще, насколько действительно необычен такой резкий рост жалоб на 41% за год?
4: Ну, в первую очередь, наверное, это связано с тем, в каком мы периоде находимся, потому что и для 2024 года количество жалоб, которое было, это было тоже много. Другое дело, что если мы говорим о... Я сейчас немножечко в оправдании министерствам скажу. И почему? Потому что в огромных министерствах работают также люди. Мы находимся в военном периоде. Огромное количество людей сейчас просто уходят на резервистскую службу. Многие вынуждены сидеть с детьми. То одна военная ситуация, то вторая, то третья. То есть в некоторых ситуациях, особенно судя по отчету, который предоставлен государственным контролером, есть связь с недополучением услуги, с невозможностью дозвониться. К примеру, если мы говорим о Министерстве труда, то огромное количество жалоб поступило именно на то, что телефонный центр Министерства труда не принимает нормальные звонки. То есть даже в опубликованные временные промежутки, когда там должен сидеть вроде бы представитель Министерства, должен принимать звонки, никто не отвечает. То есть в первую очередь это связано с тем, что, видимо, какая-то нехватка рабочей силы. Но, конечно, говорить о том, что это нормально, нельзя. Удивило на сегодняшний момент это Битухлюми. На Битухлюми поступило жалоб всего 1581 жалоба, и только 7% признаны обоснованными. Это на самом деле очень прекрасно, потому что Битухлюми, получается, заработал. То есть в тяжелые ситуации, когда нужно было принимать заявления на получение выплат за неоплачиваемый отпуск и другие всевозможные выплаты, они заработали прекрасно. То есть люди получают те услуги, которые им положено. И хочется отметить, конечно, налоговое управление, потому что налоговое управление тоже всего из 1119 жалоб было признано 10% обоснованно. После Первой иранской войны они заработали как часы. То есть если мы говорим в отношении услуг, которые предоставляют эти два учреждения, то они как бы исправились, получается, положение было лучше. Просто если мы вспомним предыдущие отчеты 23, 22 и так далее годы, то налоговое управление ГТО Крюми пока были впереди планеты всей и стояли во главе списка по количеству жалоб, которые приходили на эти учреждения.
1: Угу. А, кстати, относительно такого просто удивительного скачка количество жалоб на Министерство труда. Есть этому объяснение логичное, почему оно вообще оказалось на первом месте по числу жалоб?
4: В данном случае я могу только предположить, с учетом, что эта программа отдана на аутсорс, то есть в первую очередь отвечает за прием заявлений сторонняя компания-подрядчик. То есть это не находится какой-то отдел внутри министерства, это сторонняя компания-подрядчик, которая вполне вероятно, судя по жалобам, не все сотрудники даже осведомлены о том, по каким критериям предоставляются эти субсидии на детские сады. То есть когда человек пытался, еще дозванивался или смог дописаться в WhatsApp сотруднику этой компании, он получал неверные ответы, то есть даже до такой степени. Поэтому, в свою очередь, это, возможно, связано именно с тем, что компания, которая взяла на себя ответственность предоставлять эти услуги, прием заявлений, утверждать просьбы и передавать уже дальше на получение субсидий, не получила какого-то, может быть, обучения, возможно, какой-то правильных инструкций по предоставлению ответов и приему документов на получение тех или иных субсидий. Потому что субсидии, Аня, если вы помните, там в зависимости от дохода семьи, в зависимости от того, работают двое супругов, либо работает один, а второй учится. То есть из-за этого семья получает определенный процент на скидки на оплату садиков и продленного дня.
1: А, кстати, относительно русскоязычных граждан, вообще они знают, насколько они осведомлены о том, что, в принципе, можно подавать жалобы не только на иврите, но и на русском языке, в частности?
4: На мой взгляд, мало осведомлены, но, честно говоря, я прикладываю к этому огромные усилия, в том числе и в программе «Особый случай» на радио «Река», что каждую неделю у нас выступает сотрудник государственного контролера, и мы рассказываем, объясняем, как можно подать жалобы, рассказываем, какие жалобы рассматриваются в управлении государственного контролера. Потому что на самом деле вот все жалобы, о которых мы говорим, они действительно касаются каждого из нас, и я уверена, что многие сталкиваются с теми ситуациями, с которыми приходят другие люди, которые знают, что можно обратиться к государственному контролеру. На самом деле это действительно очень полезный инструмент. Я считаю, что многие люди, которые попадают между двумя стульями в системе или не могут получить какие-то льготы или то, что положено в государственном учреждении, могут обратиться в службу государственного контролера и получить необходимую помощь.
1: Таня Берлин, моя коллега, ведущая Канрека, большое спасибо и за этот комментарий, и за работу.
4: Аня, спасибо вам большое. Доброго вечера.
1: Всего доброго. Это все, о чем мы хотели поговорить сегодня. Редактор программы Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукорежиссер Ювали Сот. Я, Анна Райвабарская, прощаемся с вами. Хорошего продолжения этого вечера. Пусть он будет по возможности спокойным. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. Всего доброго.
3: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе рекордное количество жалоб на государственные органы и история людей, которым пришлось бороться за свои права при помощи государственного контролера. Обсудим о том, о чем многие вообще не знают, чем могут помочь социальные работники в больничных кассах и в каких ситуациях к ним стоит обращаться. Также поговорим о новых технологиях в медицине, приложении для пациентов, проходящих радиотерапию, и использовании искусственного интеллекта в стоматологических клиниках. Количество жалоб ведомства государственного контролера на государственные структуры в Израиле резко выросло. Только за 2025 год в ведомство поступило более 30 тысяч обращений, и более половины рассмотренных жалоб были признаны обоснованными. Люди жалуются на Бетухлюми, министерство, муниципалитеты, больничные кассы. И за каждой такой жалобой реальная человеческая история. У нас в эфире адвокат Алекс Мишкельблит, заместитель начальника отдела в ведомстве государственного контролера и уполномоченного по жалобам населения. Алекс – человек, который ежедневно занимается такими историями. Алекс, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Алекс, у меня просто, вот, честно говоря, самый первый основной вопрос, который возникает. Как вообще такой резкий рост жалоб объясняется? Это что, стало хуже работать государство? Или люди перестали молчать и знают, что они могут обратиться к вам в ведомство?
1: Резкий рост жалоб за истекший 2025 год объясняется очень просто. Из 30 тысяч поданных жалоб, больше 7 тысяч жалоб – это жалобы на Министерство труда по темам, связанным с финансированием группы «Одленного дня» или садиков.
0: Это вы говорите про субсидии на садики, субсидии, которые государство должно выдавать. И получается, Министерство труда стало просто лидером по жалобам в этом году, в 2025 году?
1: Да, оно стало абсолютным лидером по жалобам, как и, скажем так, в общем зачете, так и по отдельным категориям. Допустим, жалобы на то, что в определенные дни и часы не было возможности связаться с их колл-центром, были признаны обоснованными в количестве 100% от поданных жалоб.
0: Хорошо, но это в основном, если мы не говорим, не конкретизируем конкретные ситуации, я вам честно признаюсь, в студию радио РЭКа также поступают жалобы по поводу получения субсидий от Министерства труда. Но вот вопрос, вот если мы говорим о телефонной линии Министерства труда, которая должна давать ответы таким людям, которые хотят подать заявление, эту ситуацию удалось исправить или, к сожалению, пока это только в процессе?
1: К сожалению, исправить его, по крайней мере, за период, когда подавались жалобы, не удалось. Количество жалоб говорит само за себя. Кроме того, что эта линия в определенное время вообще была, не функционировала, не функционально. В то время, когда да, на нее можно было дозвониться и долго ждать очереди, наконец, получить какой-то ответ, были другие проблемы. Например, наплевательское, иногда откровенно хамское отношение сотрудников, которые давали эти ответы, неправильные ответы по сути вопроса.
0: То есть люди были не подготовлены, чтобы отвечать, получается, гражданам на про эту услугу? То есть они даже, в принципе, не знали, как оно работает и так далее и тому подобное? То есть получается даже так?
1: Исходя из того спектра жалоб, которые мы получили, по-моему, вывод однозначный, что министерство в целом не было готово, системно провалилось во всем, что связано с наплывом обращений. Основная причина такого вала, скажем, жалоб состояла в том, что критерии для финансирования на учебный год, начинавшийся в сентябре 24-го и заканчивавшийся в августе 25-го, были изданы только где-то в ноябре 24-го года, фактически через 3, почти 4 месяца после начала учебного года. Естественно, это вызвало волну обращений всего населения, которое иначе до этого бы обращалось постепенно и в течение многих недель. И вряд ли можно как-то предположить, что министерство не знало или не предполагало, что так это случится.
0: Алекс, продолжайте.
1: Они не смогли с этим справиться
0: на этом этапе.
1: Темах, во всех уровнях.
0: То есть люди, в принципе, до сих пор, получается, могут страдать от того, что они не могут и получить верную информацию, и получить верный размер субсидии в связи со своими доходами. То есть, к сожалению, судя по всему, как-то я просто слежу по тем обращениям, которые приходят к нам в студию, и, к сожалению, еще это есть. Алекс, скажите, а вот в отчете еще такая вот интересная фраза, что несколько количество тысяч, даже тысяч почти были дел были закрыты без решения, потому что проблема была решена в процессе. Что это значит?
1: По закону у государственного контролера есть полномочия прекратить рассмотрение жалобы, не выносить решение, кто прав, кто виноват, а просто прекратить в процессе на любом этапе. Среди прочего это происходит, если, допустим, после нашего обращения или после дополнительных вопросов или после каких-то разъяснений та организация или ведомство, на которую подаются жалобы, признают свою неправоту или исправляют свое поведение и дают то, что жаловались, что не получили, или приносят извинения, если это что-то поведение или хамство, что исправить уже нельзя. В такой ситуации нет больше необходимости доводить до конца и писать заключение, что жалоба признана обоснованной и так далее. Человек нам сообщает, вот я подал жалобу, что мне не дали такую-то выплату или что мне насчитали так-то и так-то. Я получил сейчас от них письмо, что они приносят извинения и исправляют.
0: Это интересно. То есть, в принципе, получается, даже на процессе рассмотрения жалобы, то есть может получиться ситуация, что, в принципе, проблема человека решена, либо человек получил удовлетворение, грубо говоря, даже от тех же извинений. Тут, в принципе, это тоже как бы... Тоже можно же сказать, что дела были решены, просто вот, оказывается, у вас есть определенная инструкция, когда, да, закрывается дело, когда доводится до конца. Смотрите, мы с вами каждый раз в программе говорили о том, что после таких обращений людей есть случаи, когда министерство или учреждение делают выводы и меняют что-то в системе. Вот это вот отчет каким-то образом отражает, или мы можем прочитать в нем только индивидуальные жалобы людей?
1: Основная часть нашей работы – это индивидуальные жалобы людей. И, естественно, мы не можем, нет смысла публиковать все 30 366 жалоб. Госконтролер выбирает, какие жалобы он считает важными, какие представляет, допустим, типичные случаи для типичной ситуации. Некоторые из них действительно... Даже по публикации можно понять, что это жалобы, которые привели к системному исправлению.
0: Знаете,
1: хотя это не является самоцелью.
0: Зачиталась случаем с женщиной из Мицперамона, когда она просто пришлось бороться за очевидные вещи как для получения права воспользоваться услугами врача от другой больничной кассы. Она из больничной кассы Люми. Тут расскажите об этом подробнее, потому что вот это удивило, что вам, представителям от государственного контролера, приходилось несколько раз обращаться в больничную кассу, чтобы довести дело уже до конца.
1: При том, что здесь не было никакой юридической коллизии или какого-то непонимания закона. Действительно, эта женщина являлась членом больничной кассы Люмит.
0: Так.
1: Проживает в Мицперамоне, в довольно небольшом населенном пункте, где у больничной кассы Люмит нет своего гинеколога и своих каких-то более специализированных гинекологических процедур. Своих пациентов, которым такие услуги требуются, они направляют в отделение больничной кассы «Клолит» в том же городе, у которой такие услуги есть. По закону в маленьких населенных пунктах любая больничная касса должна обслуживать пациентов других больничных касс тоже.
0: То есть это прописано прямо в законе?
1: В законе, в подзаконном акте, ага. Никто с этим не спорит. Так. Они не делали одолжение Купат-Халим Клалит, Купат-Халим Леумит в том, что они принимали пациентов, которым нужно гинекологическое обследование или лечение. В данном случае нам пожаловалась эта женщина, что каждый раз, когда ее направляют в Клалит, там соглашаются предоставлять ей услуги, только если речь идет о каких-то срочных обследованиях или каких-то срочных проблемах со здоровьем, требующих немедленного визита к врачу.
0: То есть обычный прием ей предлагали ехать куда-то еще?
1: Обычный прием ей не предлагали, но говорили, это не к нам. Ты член больничной кассы или умеет, разбирайся со своей больничной кассой, пусть они тебя куда-то посылают. К нам они могут направить тебя только в том случае, если речь идет о срочной процедуре или каком-то срочном визите. Окей, мы обратились в больничную кассу Клалит, естественно, не в местное отделение, а повыше. Они ответили, что в принципе, да, мы согласны, эта женщина действительно имеет право не только на срочные услуги, а вообще и на обычные визиты, на проверки, на все, что необходимо. Мы доведем до сведения, разберемся, проинформируем с вот этой местной поликлиникой и объясним. Окей, мы считали, что на этом, так сказать, проблема решена. Оказалось, нет. Эта женщина снова обратилась к нам, сказала, что да, услуги, проверку ей дали, но визит к врачу, дать ей очередь отказались. Опять мы снова обратились по адресу, они снова нам пообещали разобраться. После этого нам та женщина сообщила, что да, окей, ей позвонили, что хорошо, мы будем тебе назначать очередь к врачу-гинекологу. Но почему-то при этом добавили, что это все делается в виде одолжения и без того, чтобы мы обязаны были это делать.
0: Интересный подход.
1: Мы обратились в третий раз к больничной кассе Клалит и попросили уточнить, почему именно они считают, что подобные услуги в данной ситуации – это что-то, что они делают без того, чтобы были обязаны это делать, и фактически в виде одолжения. То ли нам, то ли этой женщине, то ли и нам, и ей вместе. И указали, что вот, смотрите, есть закон такой, написано, это не одолжение, это ее право получить эти услуги.
0: А вот тут, получается, это... была какая-то раскоординация действий между главным офисом Клалит и маленьким отделением Медсперомония.
1: Да, теми, кто сидят и получают... Ну, с третьего раза уже каким-то образом главный офис Клалит сумел объяснить своим сотрудникам Медсперомония, что речь не идет о чем-то, что они могут по своему усмотрению давать или не давать, они обязаны предоставлять эти услуги. И, к счастью или к нашей радости, больше мы подобных обращений не получали. И надеемся, что действительно ситуация урегулирована раз навсегда.
0: Но вот здесь в данной ситуации женщине приходилось три раза обращаться. То есть три раза делать новое обращение, да? Это так выглядело? Или есть каким-то образом контакт?
1: Нет, это не три раза подача. Это не подача новой жалобы. Три раза после первого раза, когда жалоба идет к какому-то адвокату, который является референтом по этой жалобе, он уже с ней на связи.
0: То есть есть...
1: У нее уже есть его личное.
0: Я поняла, отлично. То есть, получается, это как бы пока не закончится окончательно, если уже сотрудник ведомства выходит на связь с человеком, то, в принципе, у него, получается, уже есть прямая связь. Отлично, это здорово. То есть не надо каждый раз проходить вот эту заново, вот эту процедуру по подаче жалобы в офис государственного контролера. Алекс, а вот есть еще был интересный случай. Сегодня у нас такой день немножко медицинский, поэтому я смотрела в отчете, есть жалобы не на одну кассу, а на разные. То есть и вот по поводу... Была жалоба 80-летнего пожилого человека по поводу получения кислородного баллона. У него есть только, который дома находится, большой, тяжелый. А проблема была в том, что он должен перемещаться на процедуры, и вот в этот период, пока он ездит на процедуры, ему также нужен был кислород. Вот тут расскажите, пожалуйста, что тут произошло?
1: Да, в данном случае речь идет о жалобе на больничную кассу «Макаби». Есть еще и «Клолит», чтобы никому обидно не было, наверное. Вот. Значит, в «Макаби» действительно, он был членом «Макаби», пожилой человек с целым букетом тяжелых заболеваний, фактически не выходит из дома и получает большую часть необходимого ему лечения на дому. Когда дома у него стоит большой кислородный баллон, которым он пользуется все время, который ему, естественно, предоставляет больничная касса, и с этим все в порядке. Иногда, когда ему нужно пройти какие-то медицинские процедуры или обследования, которые пройти дома невозможно, больничная касса присылает ему амбуланс, что тоже очень хорошо и правильно, и в рамках того, что он имеет право получить от больничной кассы. Но так как он описал ситуацию, когда ему нужно пользоваться амбулансом, он должен из дома выйти и пройти из дома до тротуара и до проезжей части, и иногда подождать. Мы, так сказать, живем на Ближнем Востоке, и не всегда, когда амбуланс говорит, что он приедет, допустим, в 9:00, это 9:00. Это может быть и 9:15, и 9:10, и 9:22 иногда. Вот. И когда ему сообщают, что амбуланс выехал, сейчас будет, он выходит, он стоит там, он ждет на улице. Он попросил у больничной кассы переносной кислородный баллон, чтобы вот в это время ожидания до амбуланса и точно так же обратно, когда его привозят, он выходит, должен дойти до квартиры, чтобы он мог им пользоваться. По какой-то причине люди в больничной кассе, ответственные за принятие решений, что кому и когда положено, посчитали эту просьбу необоснованной.
0: Типа достаточно, что у тебя есть дома большой баллон, тяжелый, пользуйся на здоровье.
1: Да, ну 10 минут можешь подождать. Ага. Авось пройдет.
0: Да.
1: Ну, в данном случае нам не понадобилось 3 обращения, хватило одного и... Пыталась бы объяснить, на чем основано решение, что в такой ситуации ему баллон не нужен. В ответ мы получили сообщение, что ему выделили баллон.
0: Ну, это просто отлично, что в данной ситуации действительно это произошло быстро, и, судя по отчету, и баллон приехал в достаточно сжатые сроки домой для пожилого человека. Алекс, давайте напомним нашим радиослушателям, как можно связаться с офисом государственного контролера, чтобы получить помощь, потому что то, что вы делаете, это достойно уважения.
1: Большую часть жалоб на сегодняшний день мы получаем через интернет-форму на нашем интернет-сайте ведомства госконтролера и уполномоченного по жалобам населения. Заполнить можно на русском языке тоже, вдобавок к ивриту английскому и арабскому. Тем, кому удобнее, могут послать обычное письмо или заказное письмо, или просто подойти в одно из наших отделений в часы приема. Прием у нас пока происходит каждый день, один раз в неделю после обеда. И дежурный сотрудник примет посетителя, выслушает, в чем проблема, и запишет его слово, жалобу.
0: Алекс, спасибо вам большое, что согласились принять участие в сегодняшней программе. И удачи вам в рассмотрении других дел, которые к вам поступают от жителей Израиля.
1: Спасибо вам.
0: Всего доброго. Когда человек сталкивается с болезнью, выпиской из больницы или необходимостью срочно организовать уход за близким, очень быстро выясняется, что кроме лечения есть еще огромный пласт бюрократии, документов и попыток понять, куда вообще обращаться за помощью. Именно в такие моменты многие впервые узнают, что в больничных кассах есть социальные работники. Но чем они реально могут помочь и в каких ситуациях стоит к ним обращаться? Об этом поговорим с социальным работником Еленой Курцер Иерусалимского округа больничной кассы «Клолит». Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Елена, давайте начнем с самого простого. Какую роль вообще играет социальный работник в больничной кассе? Что входит в его работу?
2: Смотрите, очень важно понять, что социальный работник в больничной кассе – это действительно очень важный специалист. Да. И многие не знают, в каких случаях можно к ним обращаться. Иногда обращаются только в самых тяжелых случаях. Но к нему можно обращаться в разных жизненных ситуациях.
0: Так.
2: То есть можно начать с того, что, в принципе, любое заболевание или ухудшение состояния стоит обратиться к социальному работнику. Новый диагноз, такой как тяжелое заболевание, как онкологическое заболевание. инвалидность, снижение дееспособности, психологическое состояние, то есть во время кризиса, тревоги, пожилые люди, которым нужно организовать необходимый уход, люди, которые ухаживают за пожилыми людьми, которым тоже нужна поддержка в этой непростой задаче, оформление прав и льгот, сложные семейные ситуации, насилие в семье. То есть список может быть очень-очень длинным.
0: Лен, в такой ситуации может обратиться как и сам пациент, и его близкие?
2: Или... Конечно. Конечно, конечно. Может обратиться сам пациент, если, в принципе, если он ищет для себя какую-то помощь, поддержку, если он ищет возможность разобраться, какая помощь ему полагается, какие льготы ему полагаются, то есть и семья, которая организовывает этот уход.
0: Очень для того, чтобы... часто люди, особенно пожилые новые репатрианты, действительно не знают, что им положено вообще в Израиле. Да? И вот они остаются дома в своих четырех стенах и совершенно не понимают, что действительно есть люди, которые готовы показать, дать как минимум базовое понимание тех же прав и возможностей.

0: уход, да, вот приходящего работницу по уходу. Но тут нужно заполнить бланк и так далее и тому подобное. Но у него есть, допустим, справка от врача о его состоянии здоровья. Может ли социальный работник больничной кассы тоже справиться вот с этой задачей?
1: Да, конечно, конечно. Социальный работник может помочь обратиться в Битохлиуми, направить туда документы, сделать это вместе с пациентом.
0: Так.
1: В принципе, вместе с пациентом даже поднять документы на сайт Битохлиуми, чтобы это прошло быстрее. Однозначно, конечно.
0: А вот если мы говорим о тяжелом состоянии человека, и, допустим, человеку нужен дома непрерывный уход, в такой ситуации социальный работник играет какую-то роль, или это все проходит через врача?
1: Социальный работник, в принципе, должен... Смотрите, нужно заключение врача, конечно, но социальный работник объясняет сам процесс. То есть как этот процесс сделать, кому обратиться, как получает разрешение, допустим, на иностранного рабочего. Он, в принципе, объясняет все этапы получения помощи. Что полагается и как это получить.
0: А есть разница вообще между социальным работником, который работает в больничной кассе, в больнице или в муниципалитете?
1: Вот. Социальный работник, который работает в больничной кассе, он, в принципе, занимается случаями, которые связаны со здоровьем.
0: Угу.
1: Да, ухудшение здоровья, новые диагнозы, права человека, связанные именно с новыми диагнозами, с ухудшением состояния. В муниципалитете у них немножко другая функция. Они меньше занимаются здоровьем, они больше занимаются какими-то другими вещами. То есть мы занимаемся, в принципе, всем, что связано с жизненными ситуациями, которые связаны именно со здоровьем человека. Здоровье, дееспособность.
0: А вот есть такое, допустим, есть люди, которые действительно выпадают вот из системы, они могут заболеть, приехать из больницы домой, ну, после госпитализации. Вот есть каким-то образом, может ли социальный, или происходит ли вообще, вот настроено ли это в системе, чтобы социальный работник получал сведения о каком-то пожилом человеке, который был госпитализирован, сейчас находится дома, чтобы быть как-то с ними на связи? Или инициировать должен всегда пациент?
1: В идеальном случае, то есть социальный работник больницы очень часто может связаться с социальным работником больничной кассы и сказать, что человеку нужно помочь дальше организовать постоянный уход дома.
0: Так.
1: Есть то, что называется шикумбайт, например, то есть человек, который получает реабилитацию дома, то есть в определенных случаях, когда ему полагается реабилитация дома, к нему домой приходят врач, физиотерапевт, мэропабы суд и социальный работник. То есть, в принципе, да, мы получаем сведения. Может обратиться, допустим, семейный врач, который видел, что человек вернулся из больницы, и он может задействовать социального работника, чтобы социальный работник помог понять ситуацию, оценить ситуацию и какие возможности помощи можно предоставить.
0: А, допустим, если мы говорим о... Тут пожилые люди для меня как-то ближе к сердцу, поэтому у нас сегодня о пожилых людях. Ну, предположим, пожилому человеку нужна какая-то помощь, и вот он пришел к социальному работнику, там обратился, и социальный работник видит, что этому пожилому человеку нужна в первую очередь, возможно, помощь даже с продуктами. Может ли в такой ситуации социальный работник подсказать или направить такого пожилого человека?
1: Да, но тогда социальный работник как раз связывается с социальным работником муниципалитета.
0: А то есть вы, в принципе, можете быть тем звеном из больницы, и с врачом, и с социальным работником муниципалитета, то есть получается, ох ты, здорово как.
1: Да, мы, конечно, не можем решать все ситуации, но мы можем понять, кто, допустим, в этой ситуации может помочь, в какой-то области, и связаться с социальным работником из этой области.
0: А если мы говорим, что помощь нужна не пациенту, а близким, которые уже не справляются с моральной ситуацией, есть, возможно, какое-то получить направление к психологической поддержке, или социальный работник тоже может взять на какую-то себя
1: работник.
0: Часть?
1: Да. Социальный работник дает психологическую помощь, поддержку. Это, что называется, метаплемы карим, да? То есть это вот как бы те люди, которые оказывают непосредственно уход за пожилыми людьми. Им, конечно же, нужна помощь, им иногда нужно прийти. Во-первых, помощь понять, как бы, как можно организовать этот уход дома, и психологическая поддержка, потому что такая помощь, такой уход, он может быть длительный, очень непростой, и ему однозначно нужно обратиться к социальному работнику в Купат-Хулим, и он может получить эту поддержку.
0: И, наверное, последний вопрос, но как-то очень понять хочется. Вот, предположим, мы говорим о человеке, который заболел онкологией. Такое, к сожалению, бывает, и дай бог ему здоровья. Вот в такой ситуации, какие вы, как социальный работник, можете оказать услуги именно больному с онкологическими заболеваниями?
1: Это опять же идет два направления. То есть первое направление, человеку нужно вообще сориентироваться, что происходит, да, то есть первый этап — это понять, что есть новый диагноз, этот диагноз

0: сожалению, вызывает какие-то изменения в той жизни, в которой он привык до сих пор. То есть нужно понять, что это за диагноз, как он может вообще, в принципе, что он знает, что он уже понял о своем диагнозе, что ему объяснили, как он видит эту ситуацию, кого он посвятил, допустим, из родственников, да, то есть кто вместе с ним сейчас знает о том, какие этапы он проходит. Психологическая помощь однозначно, оформление, конечно же, помощи, прав, льгот. То есть это все, в принципе, проходит через социального работника. Иногда социальный работник больничной кассы может связываться с социальным работником больницы для того, что это называется «Ретто в Типуль», да, то есть для того, чтобы организовать дальше какое-то продолжение. То есть если мы видим, что человек только начал какой-то процесс, и, в принципе, в основном лечение будет происходить в больнице, ему тоже нужно какую-то поддержку там. Mm-hmm. Социальный работник может связаться с социальным работником больницы. Есть разные, допустим, Агудали Мухаммад Сартан, да, это организация, которая...
1: Ассоциация помощи людям с онкологическими больными, да.
0: В принципе, социальный работник может связаться тоже с ними.
1: И тогда ассоциация выходит на связь с самим пациентом или с вами для организации?
0: Смотря какая помощь ему нужна, но, в принципе, они могут предоставить те услуги, которые дает эта ассоциация. Группы поддержки, например. То есть у них есть тоже много разных услуг, которых больной, который только-только получил свой диагноз и начинает вообще пытаться только разобраться, как дальше жить, он об этом всем не знает. И, может быть, даже на данный момент он этим не воспользуется, но он будет знать о таких возможностях, то есть что в дальнейшем можно воспользоваться определенными дополнительными услугами, дополнительной помощью.
1: Лен, вот правда, вот у меня, как бы, я понимаю, что вот этот вот этап социальный работник больничной кассы очень многие упускают, потому что уже, получается, возможно, обращаются к социальным работникам больницы, которые помогают подать те или иные заявления на инвалидность, либо еще на получение других пособий. Но каким образом можно сделать так, чтобы люди... я не знаю, потому что я ни разу не слышала, чтобы семейные врачи предлагали обратиться к социальному работнику. Или, возможно, это только вот в таких особенных случаях, когда у человека появляется тяжелое заболевание, вот действительно тогда ему рекомендуют обратиться к социальному работнику?
0: Ну, в принципе, когда семейный врач оценивает ситуацию, видит, что действительно есть новый диагноз, или человеку очень тяжело справиться с какими-то изменениями в его здоровье, он может предложить обратиться к социальному работнику и получить необходимую помощь и поддержку от социального работника. Но, в принципе, я думаю, что благодаря вашей передаче сегодня многие люди узнают, что есть такая возможность. Я надеюсь, что воспользуются ей, потому что возможность может очень облегчить этот путь.
1: Я тоже очень надеюсь, что радиослушатели, которые слушают, узнают, что в больничных кассах есть социальные работники. Я очень надеюсь, что социальных работников хватает в больничных кассах, и действительно люди смогут получить необходимую им помощь. И еще очень надеюсь, что семейные доктора, которые слушают сегодня наши передачи, тоже возьмут себе на заметку и будут рекомендовать в случае необходимости обратиться к социальному работнику и получить хотя бы консультацию и поддержку в случае, если, конечно же, пациент нуждается в ней. Лен, спасибо вам огромное за эфир. Я надеюсь, что мы смогли прояснить нашим радиослушателям, чем занимается социальный работник, потому что это действительно очень важная и нужная должность в больничной кассе.
0: Да. Не за что. Если будут дополнительные вопросы, мы с удовольствием можем повторить.
1: Спасибо огромное. Конечно, обязательно поговорим. Всего доброго, хорошего вечера и с наступающим праздником. До свидания.
0: С наступающим. До свидания.
1: И в последней части программы поговорим о технологиях, которые постепенно меняют нашу медицину и получение тех или иных медицинских услуг. Причем речь не идет уже о каком-то там далеком будущем, а о вещах, которые разрабатываются здесь и сейчас, в нашем дорогом Израиле. В израильских больницах, клиниках, центрах и просто как частные инициативы. Наши гости сегодня – люди из совершенно разных сфер медицины, но оба работают над тем, как сделать лечение понятнее, доступнее и точнее. Первый гость на эту тему – Дмитрий Брагиловский. Дмитрий участвует в разработке приложения, которое помогает пациентам. Ну, а это он расскажет уже сам. Дмитрий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Дмитрий, давайте расскажем, чем вы занимаетесь, потому что то, что вы мне рассказали, честно говоря, меня очень впечатлило.
2: Спасибо большое. Я медицинский физик. Многие не знают, что такое медицинский физик, но в медицинской физике мы находимся, большинство из нас находится в радиотерапии, в лучевой терапии.
1: Так.
2: И я главный физик в больнице Беллинсона в Давидове. центре Давидова, который центр для раковых, онкологических.
1: Да. Так.
2: Вот, этим же это как бы моя главная должность. Но когда я сторону с технической точки зрения, то все-таки человек, он находится в центре. И поэтому, когда в нашей среде в радиотерапии очень много технических слов и технических, и много-много технической информации, которую пациент слушает и пытается быстро понять. А когда пациент еще бороется с самой онкологией, то, что перед ним стоит рак, то это начинается быть очень большой путаницей.
1: То есть, получается, мы говорим о психологических трудностях, когда человеку и так сложно, а тут вы, получается, еще сотрудники, которые, где он проходит лечение, должны его какими-то терминами пичкать, да?
2: Это точно.
1: Так.
2: И также, если мы добавим еще это и все-таки язык, который не все могут спокойно говорить на иврите, или даже на английском и медицинском языке. И когда это все связано, то люди начинают быть потерянными в очень неприятном состоянии.
1: Вот честно признаюсь сейчас нашим радиослушателям, прям честно руку положу на сердце, я до сих пор хожу только к русскоязычным врачам, несмотря на то, что я говорю на иврите, но я все время боюсь, что я не смогу объясниться на иврите, когда мне нужно что-то будет, помощь или лечение. Вот, так что вы совершенно правы. Это существует, и для многих людей, которые говорят не на иврите, естественно, это вызывает определенный барьер и трудности.
2: Да, и как раз когда я знаю, потому что тоже мои родители, я нахожусь, стараюсь переводить, меня зовут переводить иногда русскоговорящим пациентам. И в какой-то момент я нашел себя в ситуации, что я стою и перевожу русскоговорящего пациента, рядом со мной стоит мой коллега и переводит на арабскоговорящего пациента, и тогда я понял, что здесь какой-то есть барьер, которого не хватает.
1: Так.
2: В принципе, на данный момент у нас у всех, я не знаю, многих людей, у которых нету смартфона. И здесь я придумал, что надо как-то это сделать, построить какой-то мост и помочь пациентам получить больше информации. И создал приложение, которое называется «Ради», как бы по более приятному слову, что это радиация. И в этом приложении я написал, вернее, собрал большинство вещей, которые на каждый раз. Это не все, не весь букварь радиотерапии, но это связано именно для получения радиации в грудную точку, грудную железу. Это получается также в живот. И там собрано как себя вести, как можно тренироваться.
1: Это какое-то голосовое сопровождение получается?
2: Нет, она просто на четырех языках. Она на русском.
1: Нет, я имею в виду, на четырех языках это надо смотреть в смартфон и читать? Или это голосовое?
2: Да, читать. Читать.
1: Окей.
2: Да.
1: То есть это вы говорите арабский, русский и...
2: Иврит и английский.
1: Иврит и английский. Четыре языка, которые получается у нас...
2: большинство. И что как на данный момент, то есть оно только для Apple, для Google это немножко берет больше времени, чтобы они разрешили, потому что это слишком свежее. Могу сказать, что это только неделю назад поднялось.
1: Да вы что, то есть мы совсем, можно сказать, пионеры, рассказывая об этом на радио. Это получается сейчас есть для Apple систем, то есть для айфонов, а для андроидов еще пока не вышло. Так что, дорогие радиослушатели, обратите внимание, мы, конечно, не бежим покупать айфоны, но все-таки, если у вас у родственников есть какой-то айфон, и вы идете на лечение, возьмите обязательно этого родственника в сопровождение с собой, и чтобы вам была помощь в таком приложении. А вот скажите, вот это приложение, мы приходим, допустим, в больницу. Во-первых, немножечко назад вернусь, а это в каких больницах мы можем воспользоваться? В принципе, в любой?
2: В любой, она открыта. Можно спокойно скачать в любом, с Apple, с магазина Apple, в Google, когда это будет, в Google. То есть это будет открыто для всех, бесплатно.
1: А вот каким образом пациенты, которые нас сейчас не слышат, могут об этом узнать?
2: Я, в принципе, рекламу сам ничего не включал, потому что я надеюсь, что это начнет переходить от пациента к пациентам, от врачей к пациентам и так далее. Я думаю, если это поднимется большим масштабом, то я уже постараюсь помочь быстрее. То есть через Агудара Мирхамада Сартан, через...
1: То есть через некоммерческие организации, которые раз-таки занимаются помощью онкологическим больным.
2: Точно.
1: Дмитрий, я с большим удовольствием вам в этом помогу, так что если вам нужна будет помощь, уведомить такие некоммерческие организации, что существует такое приложение, я только за двумя руками.
2: Огромное-огромное спасибо. Я буду очень рад помочь, и, конечно, это по мы только что я хочу, я думаю, так же. И все мы хотим помочь пациентам, которые сейчас находятся в стадии созревания, они борются за свою жизнь.
1: Дмитрий, только единственный момент. Давайте уточним название. Что мы ищем и на каком языке в магазине телефона?
2: В Apple можно написать ради. Но
1: ради на каком языке?
2: На английском.
1: Английскими буквами, то есть R-A-D-I.
2: Да. Okay. Или написать, но из-за того, что я не думаю, потому что я этим первый раз что я занимался, то если мы скажем радио, то радио на обоих. А радио — это 5 букв, а ради 4 буквы. Так что перед этим мы найдем намного больше радио, перед тем, как мы дойдем до ради. Мой совет — написать Дмитрий Брагиловский, и тогда вы меня найдете сразу.
1: Вот, небольшая, но реклама. Дмитрий, спасибо вам огромное за эту разработку. Я очень надеюсь, что у вас получится добавить ее и в приложение Android, и все жители Израиля смогут, а может быть и не только жители Израиля, и граждане других стран воспользоваться этим приложением и получить необходимую помощь при прохождении тех или иных процедур, связанных с радиотерапией.
2: Огромное спасибо.
1: Вам спасибо.
2: Спасибо большое.
1: А второй гость у нас Полина Зебряк. Полина у нас врач-стоматолог и сооснователь и разработчик AI-платформы Medora для стоматологических клиник. Полина, добрый вечер.
3: Спасибо большое за приглашение.
1: Расскажите, пожалуйста, что такое платформа Medora и для кого она создавалась?
3: Да, Medora — это такой сервис, AI-администратор для того, чтобы помогать пациентам записываться в клинику, а клиникам улучшать качество своей работы. Идея Medora появилась из проблемы, с которой сталкивался практически каждый человек. Mm-hmm. То есть у вас болит зуб, вы хотите срочно записаться в клинику, звоните, но никто не отвечает. Или пишете, и ответа нет. Администратор может быть занят, клиника уже закрыта, или просто не успевает обработать все обращения. И в итоге пациент остается один на один со своей проблемой, а клиника теряет людей просто из-за плохой коммуникации.
1: Полин, я вас немножко перебью, сразу на своем примере расскажу. Буквально на днях у меня болел жутко зуб. И я с 3 часов ночи перерыла все возможные социальные сети в поисках к себе врача, куда я пойду с утра. Поэтому на тот момент я еще не знала о вашей разработке, и, к моему большому сожалению, попытка не очень была хорошая при поиске врача. Поэтому скажите, а платформа Medora, она вообще как? То есть это где? Где мы можем найти? В телефоне мы можем в приложении найти? Либо это будет какой-то сайт отдельный?
3: Мы сделали сайт Medora, но пока что это ориентировано для клиник. То есть клиники должны подключить этот сервис, установить его. И, соответственно, он будет работать на конкретной клинике, которую его подключили. То есть вы открываете, например, поисковик или Google, ищете клиники, можете написать сразу в эту клинику, вам ответит и администратор. Он понимает голосовые сообщения, общается на 3 языках. И в него встроена логистическая маршрутизация пациента по контексту. То есть вы описываете проблему. Он, так как он подключен к определенной клинике, он знает, какие в ней врачи. Он понимает сферу работы каждого врача и, соответственно, сам по контексту определяет запись.
1: Запись к какому специалисту именно нужна, да?
3: Да.
1: То есть, и это происходит после того, когда мы уже сами пальчиком выбрали ту клинику, которую из всех представленных в этой платформе есть, правильно?
3: Да, да, именно так.
1: Хорошо, вот я так понимаю, что туда должны добавиться различные частные медицинские, клиники, стоматологические клиники. А могут ли туда в будущем добавиться и больничные кассы, потому что там тоже есть огромное количество врачей, которых это, возможно, может заинтересовать?
3: Да, безусловно, могут. Пока что мы на стадии пилота, то есть мы запускаем сейчас пилот, мы планируем подключить на безвозмездной основе определенное количество клиник, которые протестируют этот AI-администратор. Мы тоже посмотрим, насколько это полезно, насколько хорошо работает, возможно, где-то подправим какие-то процессы, и дальше уже будем активно внедрять это во все желающие клиники, да, безусловно.
1: Тут один из наших продюсеров мне уже написал в WhatsApp, что он уже отправил о том, чем мы сейчас с вами говорим, своему стоматологу.
3: Ой, что, прекрасно.
1: Вот, то есть интересно, очень действительно интересно, потому что для многих людей, которые ищут врача, ищут стоматолога, своего врача, будет, возможно, это полезно, потому что в такой ситуации они получат как бы базу, да, частных врачей, с которыми можно обратиться. А как на первом этапе вы планируете? Вы сами планируете обратиться к этим частным врачам, пригласить поучаствовать на этой платформе? Либо же есть уже частные врачи, которые знают о вашей инициативе и обращаются к вам сами?
3: Да, есть частные врачи, которые уже изъявили инициативу поучаствовать в пилоте, посмотреть, как это работает, и, возможно, даже уже подключать, потому что подключение все равно, то есть там будет встроено и полный процесс автоматизации. Это нужно подключать CRM-систему, либо мы подумаем, как это максимально сделать проще для клиник, да, чтобы и главврачам не нужно было сидеть, думать, как это все подключать. Ну, в общем, пытаемся сделать максимально простую установку, чтобы, у нас есть WhatsApp, где пишут пациенты обычно в Израиле. Это удобная платформа для коммуникации. Мы сделали и администратора в WhatsApp. И, скорее всего, мы сейчас разрабатываем само приложение для клиник, чтобы туда было встроено и расписание врача, чтобы была удобная карта пациента, чтобы эти процессы легко синхронизировались. Вот.
1: А у меня такой еще каверзный вопрос. А не создаст ли это конкуренцию всем частным стоматологам в Израиле?
3: Возможно. Мы надеемся, на самом деле, что это будет повышать качество не только... качество услуг, потому что после приема пациентов также будут просить оставить отзыв, оценить вообще качество, насколько, что было хорошо, что было плохо, и это создает ощущение прозрачности определенной. Еще один важный момент из того, что делает наша платформа. После записи пациенту приходит сообщение, что он записан к определенному врачу, приходит сообщение с его лицензией, то есть администратор прогоняет через Минздрав Израиля, и пациент видит в реальном времени, что он записан к действительному врачу со всеми документами, что он имеет право на работу. И также есть функция напоминания, чтобы пациент не забыл, что он записан там на следующий день.
1: То есть мы будем, получается, ваша платформа будет работать и как база, и как напоминалка, то есть дневник, грубо говоря, и тот, как секретарь, который позвонит, у тебя сейчас встреча. И самое важное, ваша платформа будет проверять, есть ли лицензия у врача или нет, чтобы не получилась так ситуация, как мы обсуждали пару недель назад, о том, как зубной техник работал несколько лет подряд с врачом-стоматологом. То есть, получается, ваша система еще даст прозрачность при выборе того или иного стоматолога.
3: Да, все верно. Также мы планируем еще внедрить одну функцию. Это голосовой помощник для заполнения медицинской карты врачам. Потому что у врачей, к сожалению, очень много времени уходит на то, чтобы заполнить медицинскую документацию. А так врач может с помощью голосового помощника наговорить ход приема. Администратор анализирует, систематизирует информацию и воспроизводит ее в нужной форме.
1: Это уже четвертая опция. Это уже прям действительно помощник-секретарь у врача, который ведет больничные карты своих пациентов. Это просто...
3: Но пока что мы сосредоточены именно на процессе автоматизации, чтобы сделать процесс записи пациентов проще, доступнее и безопаснее, как с лицензиями. Как и для клиник, чтобы клиники не теряли пациентов, чтобы они им повышали качество оказания услуг.
1: Да, чего сегодня...
3: И снижали нагрузку на администраторов, конечно же.
1: Чего сегодня действительно в Израиле не хватает. Полин, и маленький, самый главный, наверное, вопрос, но последний. А на каком языке платформа будет работать?
3: Платформа работает на трех языках: иврит, английский и русский.
1: Прекрасно. То есть все жители Израиля, в принципе, смогут воспользоваться этой платформой. Полин, спасибо большое за инициативу. Я желаю вам огромной удачи. Я очень надеюсь, что ваша платформа заработает в полную мощность, и ей смогут пользоваться и врачи, и их будущие пациенты.
3: Спасибо большое.
1: Спасибо. Будем надеяться. Доброго вечера.
3: И вам тоже спасибо.
1: Ну, а на сегодня этом все. И в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию «Особого случая» и рассказать свою историю, вы можете позвонить на наш автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Программу подготовили продюсеры Мириам Гилевич и Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Юваль Эльсот. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11 часов и 5 минут в Израиле. Добрый день. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». У микрофона я, Олег Клоц, и сегодня адвокат Юрий Брандт ответит на ваши вопросы. Сегодня в программе тема консультации «Дорожно-транспортные происшествия». Адвокат Брандт, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, добрый день.
0: Вот сейчас я вас прекрасно слышу. Комментарии и вопросы можно оставлять под постом в социальной сети Facebook или звонить в прямой эфир по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Адвокат Юрий Брандт отвечает на вопросы о дорожно-транспортных происшествиях. Пока у нас нет, я так понимаю, радиослушателей, адвокат Брандт, может быть, вы хотите что-то добавить,
1: да,
0: и о чем-то
1: конечно,
0: рассказать?
1: Конечно, я бы хотел огласить статистику. На сегодняшний день, к сожалению, 2026 год, на сегодняшний день 155 погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Израиле. Это на 20 погибших меньше, чем в прошлом году. Это на 10 погибших меньше, чем в позапрошлом году на этот день. Но это больше, чем в 2023 году. То есть... За два последние года, да, статистика снизилась, но, к сожалению, в 2023 году мы превосходим число погибших в дорожных авариях, так что ситуация на данный момент остается такой же плачевной, какой она была и раньше.
0: Мы с вами не раз на эту тему говорили. С чем вы связываете вообще такую статистику?
1: Я связываю с водителями. Это только речь идет о водителях. Никакой другой показатель. Дороги в Израиле прекрасные, знаки расставлены правильные. Только водители виновны в этих авариях. 99.9% случаев это секундная невнимательность, это безалаберное вождение, это мысль о том, что со мной это не произойдет, это происходит только с другими. Все это в конечном итоге несерьезное отношение к вождению. Да, люди как бы продолжают свой рабочий день за рулем. Они занимаются всем, чем нужно, но... Помимо того, что они следят за дорогой, к сожалению, водители в Израиле, они несерьезно. Я не говорю про всех, но, к сожалению, то, что я вижу по своим клиентам, по судам, что происходит, приходят нормативные люди в дорожно-транспортный суд, разводятся руками и говорят, мы не думали, что с нами это произойдет. К сожалению, никто от этого не застрахован, это может случиться с каждым, неважно кто ты врач, адвокат, судья, любая специальность, у тебя нет уголовного прошлого, и с тобой может это произойти, то есть секундная невнимательность перед пешеходным переходом сбивают человека, и, к сожалению, результат может быть летальным, и результатом этого будет тюремное заключение. Сегодня оно, кстати, в среднем до 15 месяцев лишения свободы. Никто от этого не застрахован, и не дай бог признает виновным такой аварии, не дай, человек просто пойдет сидеть в тюрьму.
0: Но при этом ведь различные средства безопасности в автомобиле, они должны ведь как-то, наверное, эту статистику все-таки снижать, потому что автоматика, не знаю, устройства, которые автоматически дают автомобилю остановиться, если ты слишком быстро приближаешься к объекту, и другие подобные устройства. Разве они не призваны нас защищать?
1: Ну, смотрите, мы с вами свидетели, да, технический прогресс в последние годы, да, налицо технический прогресс, а, к сожалению, количество погибших в авариях растет. То есть мы видим, что это он не повлиял. То есть не в этом дело, понимаете. Да, машина напичкана всякими устройствами, но если ты не смотришь на пешеходный переход, то, например, когда ты водишь автомобиль, и на него вдруг выскакивает какой-то ребенок или пешеход, и машина не предотвратит сама эту аварию. То есть проблема. Технический прогресс еще не дошел до того, чтобы вместо нас водить автомобиль. Да, автономные автомобили, они в плане. Да, через 10 лет я уверен, что они будут. И они могут, может быть такое, что они будут автоматом как-то предотвращать аварии. На данный момент человеческий фактор, это то, что происходит, он управляет автомобилем, и факты налицо. Количество дорожных аварий только растет. Я надеюсь, да, что в будущем это как-то исправит.
0: Телефон у нас в студии 072-280-1003, 072-280-1003. Звоните, задавайте свои вопросы. У нас в студии адвокат Юрий Брандт. Он отвечает на вопросы в программе «Открытый микрофон» о дорожно-транспортных происшествиях. Кто у нас в эфире, пожалуйста?
2: Добрый день, наверное, я.
0: Здравствуйте. Значит,
2: Первый вопрос такой. Здравствуйте. Первый вопрос такой. Часто, когда я еду, впереди меня, ну, скажем так, водитель ведет себя, ну, как бы агрессивно. Он подрезает, значит, там всякие такие делает опасные движения. Вопрос. У меня есть видеорегистратор. Я могу, кто-то принимает жалобы, там номер телефона, ой, номер машины есть, первый вопрос. Или это бесполезно в полицию обращаться?
1: Смотрите, ответ «да». Ответ «да». Что если да? У вас есть... Секунду. Первым делом «да». Хорошо. Я сейчас объясню, почему «да». Дайте мне возможность, пожалуйста, ответить. Если у вас есть видео, видео нарушений правил дорожного движения, вы имеете право отослать его в дорожную полицию. Есть специальный сайт, где вы это отсылаете. В том случае, если тот полиция увидит, что «да», речь идет о нарушении, и оно должно вас они должны пригласить вас на дачу показаний. Потому что закон говорит о том, что если вы даете какой-то факт, да, какое-то доказательство, вы подаете суду, это доказательство суду можно представить только тот, кто его достал. То есть вы как водитель можете послать, водителя будут судить, но вы должны знать о том, что вас пригласят как свидетеля обвинения в дорожно-транспортный суд. И вот тут начинаются проблемы. То есть все хотят снимать, но никто не хочет приходить в суд, давать свидетельские показания. Это день работы, это проблема. И вот тут начинаются у всех проблемы. И тут у полиции проблемы. Люди не хотят ходить по судам. То есть снять этого, это недостаточно. Нужно просто потом прийти в суд. И иногда, может быть, это речь идет о штрафе. Полиция выпишет штраф на основании этого видео. Но если водитель захочет подать протест и прийти в судебный процесс, вы должны знать, что вас вызовут в суд как свидетеля. Хотите вы этого, не хотите, это уже вам решать.
2: Хорошо, я сразу вопрос. Если я по какой-то причине не смогу прийти, то у меня не будет административного наказания, скажем?
1: Вы не можете прийти, просто это дело ничего не будет стоить без ваших свидетельских показаний. Предоставить доказательства суду имеет право только тот, кто это доказательство достал. Таков закон. Уголовный кодекс. Вы должны сказать, что все не так просто.
2: Знаете, свидетель в уголовных делах, я далек от этого, обязан явиться в суд, иначе, значит, там
1: именно,
2: у него будет...
1: Именно, иначе его оправдают. Да.
2: Второй вопрос такой. Значит, у нас есть торговая сеть, я не буду, естественно, называть, что это за торговая сеть, у нее есть стоянка. Поставили шлагбаум сейчас, и висит объявление, пока шлагбаум не работает, что обязаны сделать покупку на 200 шекелей. Вопрос. Если я заехал в магазин, что-то ищу и не купил, то меня не выпустят, значит, с этой стоянки? Это правомочное действие магазина?
1: Смотрите, я вам объясню. Вопрос в том, какова эта территория. Если это частная территория, которая принадлежит этому магазину, они имеют право выдвигать условия. Совершенно верно. Если это их частная территория. Если территория общественная и стоянка принадлежит муниципалитету, соответственно, они этого права не имеют. То, что вы мне рассказали, я думаю, что это стоянка, которая принадлежит этому магазину, частная стоянка.
2: Я тоже так думаю.
1: И они имеют право устанавливать свои порядки. Так,
2: даже
1: кто хозяин, тот и пишет правила.
2: Ага, я понял. Все.
1: Вот и все.
2: Я понял. Удачи. Спасибо. Я понял. Все.
0: Спасибо за звонок, но, в принципе, адвокат Брандт, есть какое-то несколько минут, да, за которые человек может выехать и въехать, но это действительно такой вопрос, если человек приехал на стоянку магазина и не нашел то, что ему там нужно, что же делать-то? Походил 20 правы, минут, не нашел.
1: Но... И вы правы, если речь идет о общественных стоянках, да, ханьонимсе общественной, да, заехал, выехал, это есть какое-то время, где бесплатно, но если речь о частной стоянке, да, то же самое, у меня есть личная стоянка в моей квартире, я имею право туда никого не пускать. То же самое, я имею право кого-то туда пустить. То есть мои условия, мои правила, если стоянка принадлежит магазину, они эти правила пишут. Смотрите, выгодны они им, невыгодны, не будут к ним приходить покупать, не будут, это уже другой вопрос. Но это их частная собственность. Имущество, и они имеют право распоряжаться им как им удобно.
0: Ну, понятно. Хорошо, еще один вопрос пока мы ждем наших радиослушателей, напоминаю, 072-280-1003, 072-280-1003. Поправки, которые были введены, как они уже оказывают какое-то воздействие?
1: Да, вы знаете...
0: Мы напомним да. о том, что касается рассмотрения, так сказать, небольших ДТП, да?
1: Ну, нет, сами нет, нет, нет, речь идет о штрафах, о штрафах до 500 шекелей. Угу. То есть на данный момент все штрафы раньше мы могли обжаловать дорожно-транспортном суде, а сейчас, исходя из нового законодательства, мы можем обратиться только в административный суд, суд так называемому Рашаму, даже не суде, в письменном виде через интернет. Значит, на сегодняшний день было подано около 80 обжалований, и только одно призналось действительно, и его признали, и штраф отменили. То есть то, что мы думали, то и происходит. А с ноября месяца абсолютно все штрафы до 1500 шекелей, да, это максимальная сумма штрафа в Израиле за дорожно-транспортное происшествие, абсолютно все штрафы будут рассматриваться административным судом. То есть дорожно-транспортный суд, получавший штрафы и желающие их обжаловать, уже попасть не смогут.
0: Понятно. Хорошо, есть у нас еще радиослушатель на линии. Пожалуйста. Алло.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Бениамин. У меня такой вопрос к адвокатам. За последние 15-20 лет я чувствую изменения в правилах движения на дорогах Израиля. Например, не нужно совершенно давать блинкер и при повороте направо и налево, или при переходе из ряда в ряд, это все нормально. Но основная моя опасность кроется в том, что вот утром, например, я живу в Потасифе, выезжая на работу в сторону Тель-Авива, велосипедисты, так называемые большие специалисты, делают на дорогах все, что они хотят абсолютно. И налево, и направо, и никаких знаков для них не существует. Они перепрыгивают с уличной части на Мадриху и так далее и тому подобное. То же самое происходит с номерами. Где они их вешают, куда они их кладут, что они... Китайские товарищи, вообще все специалисты с номерами, наверное, поддельные, так сказать, или ворованные.
0: Ну вот с чего вы взяли, что они поддельные или ворованные? Вы меня извините, как бы я вас просто обязан поправить. Нет, можно, пожалуйста, подобные обвинения голословные?
1: Я услышал вопрос, если можно, я дам ответ. Смотрите, правила за последние 20 лет в Израиле не изменились.
3: Конечно.
1: Просто изменилось отношение водителей к этим правилам, которые нарушают все больше и больше. Не включают знак поворота, при том, что они перестраиваются из полосы в полосу. И не включают знак поворота, когда они поворачивают налево, направо. То есть водители просто перестали ездить по правилам. Теперь насчет электровелосипедов я с вами совершенно согласен. Беспредел. Полный беспредел. И это при том, что законодательство принято по ним должным образом. Их обязали вывешивать номера, их обязали надевать шлем, их обязали ездить по специальным велодорожкам. Больше этого, их обязали иметь специальное водительское удостоверение для того, чтобы управлять этим транспортным средством. В чем проблема? Проблема в том, что закон не контролируется. То есть люди чувствуют свою безнаказанность, могут сесть на этот велосипед, делать с ним все, что хотят, без прав, без шлема, без номерного знака. И проблема в том, что никто их не задерживает, не останавливает и не выдает им за это штрафы. А когда человек чувствует свою безнаказанность, да еще и на дороге, вот этому всему служит то, что происходит на данный момент. Это мой ответ. Вы правы, совершенно правы, закон нужно контролировать. Если закон не контролировать, законодатель ничего сделать не сможет. Даже после того, как он выносит правильные законы. Но должен быть контроль, которого, к сожалению, сегодня на дорогах почему-то нет. Согласен?
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Все, следующий радиослушатель, я думаю, сейчас посмотрим, может быть, у нас пока у нас никого нет. Ну вот мы говорили про велосипедистов. В принципе, по идее, что полицейский должен останавливать велосипедиста без номера?
1: Конечно, это штраф. Это штраф 500 шекелей, если велосипедист на электровелосипеде. Да, мы говорим о электровелосипеде. Это штраф 500 шекелей. Без каски это штраф 1000 шекелей. То есть, да, все узаконено, просто закон. Они делают, что хотят. Я вам скажу больше. Есть разные виды электровелосипедов. По закону электровелосипед, который едет по дорогам Израиля, не может превышать скорость, равную 25 км в час. Иначе это уже не велосипед. Что происходит? Никто не контролирует привоз этих велосипедов. И на дорогах ездят велосипеды, электровелосипеды, которые могут достигать скорости 50, а то и 60, а то и 70 км в час. И недавно суд признал этот велосипед мотоциклом. То есть электровелосипед, которым нашли двигатель, который может развить такую скорость, это уже не велосипед, это уже мотоцикл.
0: А для мотоцикла значит, уже нужны водительские права. Где-то этот велосипед смастерили, вряд ли его владелец на коленке сделал.
1: Я вам скажу другое, его привезли, его вот так и выпустили. Он заводского производства. Просто те, кто продает эти велосипеды, и те, кто покупают эти велосипеды, они не проходят никакой контроль. Попробуйте сегодня купить автомобиль без того, чтобы сделать страховку, либо без того, чтобы у вас были водительские права. Вам не дадут ее вывезти из магазина, эту машину, без того, чтобы проверить у вас все ваши документы. С электровелосипедами, к сожалению, происходит обратная пропорциональность. Нет никакого контроля. Мы все знаем, тысячи магазинов открыты. Кто хочет, тот продает. А проверить?
0: Выезжал позавчера со стоянки дома, утром выехал навстречу, по улице односторонним движением едет развозчик Вольта посередине полосы. Ну вот, пожалуйста. что с ним делать?
1: А вы знаете, что в большинстве европейских стран этот вид транспорта запрещен? Он незаконен. Возьмите Амстердам, вы не увидите там электровелосипед. Возьмите Копенгаген, велосипедные города, вы не увидите там электровелосипед. А если увидите, то он настолько высоконен.
0: И это при том, что в том же Копенгагене, например, велодорожки, это действительно велодорожка, а не то, что у
1: конечно,
0: нас часто.
1: Конечно, но этот вид транспорта запрещен. Опять-таки, под видом электровелосипеда, да, это выгодно, не нужно делать страховку, не нужно платить налоги, а электровелосипед, который достигает скорости 50, 60, 70 км в час, не нужно покупать мотоцикл, все, не нужно тратить на бензин, и люди этим пользуются, но закон вышел, закон их запрещает, закон называет их мотоциклами, проблема опять-таки в том, что это никто не контролирует. Эти велосипеды никто не проверяет при продаже, при езде по дороге. И до этого времени, пока не начнется действительно контроль, это все будет продолжаться.
0: Телефон студии 072-28-010-03, 072-28-010-03. И комментарии можно писать, и вопросы под постом в Фейсбуке на странице КанРека. Есть здесь вопрос. Михаил пишет. Здравствуйте, Юрий. Я получил муниципальный штраф с помощью LPR-камеры. Читал, что несколько подобных штрафов были отменены. Каковы шансы, что будут отменены все такие штрафы? И еще один вопрос. Мне 67+, через полгода истекает срок моей карточки водителя. Как и когда мне следует заняться обновлением карты? Имеется в виду водительские права, вероятно, да? Спасибо.
1: Есть приговор областного суда Тель-Авивского, где эти камеры признаны незаконными.
0: А что это за камеры, кстати говоря?
1: Я объясню. Например, вы ездите по Тель-Авиву, и вы остановились на пару секунд на красно-белого бордюра. Раньше мы привыкли, мы стоим, не пришел пока, да, муниципальный полицейский не дал нам штраф, значит, все про нас пронесло. Сегодня там стоит камера, которая фиксирует эту остановку, и в дальнейшем она посылает в специальную лабораторию эту фотографию, и вам домой приходит штраф.
0: Да, я даже знаю, сколько таких мест в Тель-Авиве,
1: речь идет не о стоянке, а речь идет о остановке. Не все это знают, что не только стоянка там запрещена, а также остановка запрещена в таких местах. Поэтому люди получают штраф. Суд пришел к очень интересному выводу в приговоре, что данный закон, где камеры контролируют подобные нарушения, нужно принимать на уровне Кнессета, а не на уровне муниципалитета. То есть собрались депутаты муниципалитета, есть такой Хокаэзер, вспомогательный закон каждого муниципалитета, и они себе проголосовали, они решили, вот мы там поставим камеру, она будет давать штрафы. Незаконно. Суд пришел к выводу о том, что это должно быть на уровне законодателя Израиля, то есть на уровне Кнессета, вторичное законодательство. Только там можно принять подобный закон, где таким камерам разрешается выдавать людям штрафы. Так же, как камеры скорости у полиции, так же, как иные камеры у полиции. А эти муниципальные, ну, я думаю, что они уже подсуетились. Я думаю, что подобный законопроект уже подан и уже на рассмотрение.
0: Ну, bottom line, вот вопрос, да, человека, что пришел, что
1: получил,
0: что
1: нужно
0: делать?
1: Подавать. Так как есть у нас указание областного суда, который указывает мировому суду, суд по городским судам, как себя вести. Нужно подавать, конечно, апелляцию на этот штраф. Это мой совет.
0: Второй вопрос. Оформление водительских прав в возрасте 67+. Истекает, пишет наш
1: очень странный возраст. Да. Очень странный вопрос, потому что, как правило, замена прав происходит в 70-летнем возрасте. Именно в этом возрасте человек должен подать документы от врача, именно пройти какие-то медпроверки. До этого возраста просто автоматически ему приходят новые права. Так что никаких проблем нет. За полгода до придут права новые, их надо просто оплатить до 70 лет, где он должен будет их уже продолжить.
0: А медицинские всякие свидетельствования, это с какого возраста?
1: 70 лет. Медкомиссии в Израиле для водителей начинаются с 70 лет. До 70 лет никаких медкомиссий водитель проходить не должен. Раньше было, кстати, с 50.
0: Ну, пенсионный возраст растет, продолжительность жизни увеличивается, все понятно. А сколько... То есть, насколько это обязательно, да? То есть, приходит вам приглашение, или вы должны сами проявить инициативу?
1: Нет, приходит домой извещение из Министерства транспорта со всеми условиями для обновления водительских прав. Требует принести различные справки от лечащего врача, пройти проверку зрения. То есть там все написано, все ясно и понятно, никаких проблем в этом нет.
0: Угу. Напомним еще раз, да, у нас сегодня как-то мало звонков, но я думаю, что, может быть, кто успеет, еще нам позвонит. У нас тут есть вопросы в Фейсбуке. Да, я сейчас их зачитаю.

0: рублей неинвалиду парковки.
1: Ну, опять-таки, это связано с нашим первым вопросом и ответом. Я так понял, что эти парковки магазину не принадлежат. Соответственно, у этого магазина на эти парковки нет никаких прав. Также у этого магазина, у хозяина магазина нет никаких прав регулировать движение, кому там стоять, кому запрещать, кого-то выгонять. Он не полицейский, он не муниципальный полицейский. Соответственно, если эти стоянки не принадлежат магазину, а так как они сине-белые, уже понятно, что они общественные, соответственно, кто первый стал, тот и занял. У магазина нет никакого права их занимать и давать право парковаться там только клиентам этого магазина. Это нарушение, и за это магазины очень многие получают штрафы.
0: Угу. Понятно. У нас есть радиослушатели. Пожалуйста, кто на линии?
2: Да, здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро, здравствуйте.
2: Да. Скажите, пожалуйста, вопрос, я не знаю, если он касается вас, нет, тем не менее, я спрошу. То, что касается электрических машин, установка зарядных устройств, как она вообще происходит, эта установка зарядных устройств? Это относится к вам?
1: Это ко мне не относится, это, скорее всего, частный вопрос на уровне вашего домового капитета. Это вы хотите узнать, имеете ли вы право на своей частной стоянке, да, в общественном доме установить зарядку на ваш автомобиль. В этом вопрос, да?
2: Ну да.
1: Это все вы решаете с вашим ВАДА Байт. Как правило, никаких проблем нет. Я знаю, что такие места могут быть ограничены. В том случае, если, например, речь идет о 40 парковках, то есть там есть возможность только для 20 машин установить. Это какие-то правила электрокомпании, Chevrolet Хашмаля, там есть какие-то ограничения. Но этот вопрос решайте с вашим ВАДА Байт. На уровне вашего ВАДА Байт. Законодательства по этому поводу, естественно, нет.
2: То есть достаточно того, что есть согласие домового комитета, ВАДА Байт?
1: Совершенно верно. И единственное, тот электрик, который это устанавливает, он должен быть дипломированным и иметь на это разрешение. То есть не просто кинул кабель с вашего этажа вниз и заряжаешь автомобиль. Так это делать нельзя. То есть дипломированные установщики, плюс вы должны это согласовать с вашим домовым комитетом.
2: То есть по закону, если я сделаю, как вы сказали, это все нормально?
1: Да, нет кого-то, кто бы вас ограничивал, кроме проверяющих с электрокомпании, не дай бог, если это не будет соответствовать стандартам. Все остальное, специального законодательства по этому поводу нет.
2: Вы понимаете, дело в том, что почему я вас спрашиваю, у одного нашего знакомого, где, в доме, где он проживает, есть шерит, поставила компания, которая устанавливает эти...
1: То есть дипломированный установщик, окей.
2: Сказали, что это большая проблема, и только можно через них сделать там. Это касается Бетихут Биньян, если что, там будет пожар, что. Это очень проблема большая. А вы говорите, сейчас, если достаточно привести Хашмали Мусмах, я так понял, и иметь...
1: Согласие домового комитета, конечно.
2: И достаточно.
1: Смотрите, если это действительно приводит к какой-то проблеме с электрикой, может быть действительно проблема. Но опять-таки, если установщик дипломированный и электрокомпания, у них нет никаких претензий, то никаких проблем в этом нет.
2: Угу. Все, спасибо.
1: Удачи вам, до свидания.
0: Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Ева.
0: Да, пожалуйста.
3: И скажите, пожалуйста, поскольку мне в этом году 70 лет исполняется, я заходила на сайт Министерства транспорта, и там написано, что с 75 лет надо врачебные проверки. То есть все-таки с 70 лет вы говорите?
1: Смотрите, законодательство говорит о 70, может, у вас какой-то в вашем случае нет надобности. Как правило,
3: нет,
1: 70 лет. Если,
3: нет,
1: смотрите, если вы зашли, и у вас ничего не требует, никаких проблем. Вам
3: нет,
1: только лучше от этого.
3: Нет, я не хотела, не обновляли. Я просто зашла узнать именно с какого возраста, потому что мне было не очень
1: 70
3: понятно.
1: 70 лет.
3: И до
1: 70
3: этого
1: лет,
3: возраста...
1: То есть... До этого возраста нет никаких проверок.
3: Это я понимаю.
1: В том случае, если у вас этого не требуют, и это, лучше вам обновляйте водительские права и ездите на здоровье. В вашем
3: то
1: случае они не
3: им
1: потребуют.
3: Смотрите, как я поняла, они мне должны прислать требования для обновления прав. Значит, если они не присылают, то я просто посылаю ему запрос на обновление прав, правильно?
1: Секунду. Вы ничего не посылаете. Вам должны прийти временные водительские права, и там будут написаны условия для того, чтобы вы получили постоянные. Получили вы временные права, где написано, что вы не должны пройти никаких проверок. Получили вы их?
3: А, нет,
1: или
3: это
1: нет?
3: У меня только в конце года 70 лет.
1: Все, вот тогда мы говорим о проблеме.

0: которое не существует. То есть вы получите это в дальнейшем. Все нормально.
1: Понятно. Хорошо, спасибо
0: Удачи
1: большое.
0: Вам, до свидания.
2: Спасибо, спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста. Алло. Алло.
3: Алло.
2: Да, пожалуйста.
3: Добрый день.
2: Добрый
3: Меня
2: день.
3: Зовут Алекс. Скажите, пожалуйста, нарушения, штрафы, которые у нас записываются в Мисрада Решуй, правильно?
0: Все штрафы записываются в личное дело водителя как и в полицию, так и в Мисрада Решуй.
3: Хорошо. А теперь скажите, я где-то читал, что через сколько-то лет они стираются или ликвидируются, это правда?
0: Смотрите. Штрафы, ваше прошлое не стирается. Единственное, да. Что есть такой хокает лишнут. Ведущий мне поможет перевести это на русский.
2: Ну, в общем, продолжить
0: срок давности.
2: До срок давности,
0: вот,
2: да.
0: Перевел,
2: да, да,
0: спасибо,
2: да, да,
0: большое.
2: Да.
0: Значит, когда прошло 7 лет с последнего вашего нарушения, и вы никакого нарушения не совершали, ваше прошлое невозможно подать в суду как доказательство того, что вы плохой водитель. Об этом идет
3: так.
0: речь. То есть в вашем личном деле все остается, но подать это в суду как доказательство того, что вы нарушитель, уже невозможно, потому что ваше прошлое устарело, прошел срок давности. Об этом идет
3: Хорошо.
0: Речь.
3: Хорошо. А с другой стороны, для полиции это нарушение уже является рецидивом, каким, ну, прошло 7 лет. Он открывает ТИК и видит, что 7 лет назад было нарушение. Для него это...
0: Я вам объясню. Да, я вам приведу пример. Офицер полиции, вы совершили нарушение, например, вас поймали с телефоном. Неважно, с телефоном или нарушение режима скорости. Вы сидите перед офицером полиции, который имеет право вас лишить прав на сроком на 30 дней административно. И тогда этот офицер полиции, он открывает ваше дело и смотрит, сколько у вас таких нарушений. В том случае, если было у вас когда-то там одно нарушение, нарушение режима скорости, и прошло уже 7 лет, соответственно, он вас прав не лишит. Но если у вас было 20 подобных нарушений, и даже прошло уже 7 лет, тогда он будет, может быть, он вас лишит прав. То есть только на это может повлиять ваше прошлое. Плюс, в отличие от суда, например, вы сделали аварию, не дай бог, да? Пример. Вы сделали аварию, вас осудили, вас признали виновным, и встает прокурор и просит наказание в виде долгосрочного лишения прав. Вот в том случае, если у вас уже 7 лет нет нарушений, он встает и говорит, нарушений прошлого у него нет, они все устарели. Тогда это ничего подать невозможно, подать это суду, и суд примет решение в вашу пользу. В этом вся разница. Полицейские видят все.
3: Ясно, ясно.
0: Удачи.
3: Ну, замечательно. Спасибо огромное. Спасибо.
2: Спасибо.
0: Не нарушайте, самое главное.
2: Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Пожалуйста. Меня зовут Виталий. Я звоню вам из города Батьян. Вопрос у меня очень такой взаимно. Значит, я согласен с тем, что в последнее время очень много правонарушений и нарушений правил дорожного движения. И фактически я просто, ну, можно сказать, перестал пользоваться машиной из-за этого. То есть, ну, беспредел на дорогах. Я стараюсь ездить на общественном транспорте, насколько это возможно.
0: И правильно делаете.
4: Вот, но это не выход. Это не выход. Смотрите, я вам опишу ситуацию, постараюсь очень коротко. Я человек очень внимательный, и, во-первых, я соблюдаю правила всегда, то есть это мой принцип. И я также слежу за тем, что происходит на дороге. Слежу для собственной безопасности, потому что моя безопасность, безопасность моей семьи и других людей — это превыше всего. Это в первую очередь.
0: Наверное.
4: Значит, вопрос у меня такой. В течение полугода я наблюдаю на перекрестке одного и того же человека, одну и ту же машину. Каждый раз он проезжает на красный свет. То есть полный красный свет. Все стоят, он выезжает на перекресток. Это, значит, Батями с улицы Карен Каемет и Исраэль, выезд на шоссе Айлон. Я видел его много раз.
0: Там разве есть светофор? Там же вы... поворот налево. Все понятно.
4: Да.
0: Налево в сторону севера.
4: Налево в сторону больницы Вольсон, направо в сторону...
0: Налево в сторону севера, да.
4: Налево в сторону севера. Он иногда едет налево в сторону севера, иногда едет в Холланд на Довхоз. И всегда он едет на красный. Он не просто едет на красный. Три ряда машин. Он, значит, выезжает на на тротуар, объезжает машины, которые стоят перед линией, и с этой, как его, с пешеходного перехода он едет на красный, полный красный свет. То есть еще ни желтый не загорелся, ничего. То есть он посмотрел направо-налево, поехал. Я вижу его постоянно. Но хорошо, мне это не помешало. Мне это не мешает. Но один раз я из-за него чуть не перевернулся. То есть я повернул налево, в сторону Вольсона, ехал по правилам. Он слева жестко подрезал меня. Я по тормозам, значит, резко взял вправо и колесом ударился об стену. Там есть стена, бетонная стена на шоссе Эйлон.
0: И то есть вы совершили дорожно-транспортное происшествие? Это авария? В том случае, если вы столкнулись... Да.
4: Окей. Мы не столкнулись, нет, я столкнулся со стеной.
0: Нет, нет, не с ним столкнулись. Вы в результате того, что он нарушил правила, столкнулись со стеной. То есть речь идет о дорожной аварии?
4: Да, он спровоцировал аварию. Я порвал покрышку.
0: У вас были повреждения машины.
4: Да, порвал покрышку.
0: Пошли ли вы в полицию и подали ли вы жалобу?
4: Да, я пошел в полицию Батям и дважды ходил туда.
0: Окей.
4: Значит, закончилось это тем, что сначала меня отправили к офицеру, который занимается дорожно-транспортными происшествиями. Он, ты должен написать заявление, должен принести мне доказательства, видео. Хорошо, я второй раз пришел, принес ему видео, доказательства, все показал ему. Он говорит, я ничего с этим не могу сделать. Мы, полиция должна сама это увидеть. Своими камерами снять, своими средствами. Твое видео не является доказательством. Хотя есть номер, есть все. Он мне говорит так, значит, поступи следующим образом. Напиши жалобу через сайт госуслуг, да, gov.al. Я написал туда жалобу. Туда видео нельзя прикрепить, фотографии, видео нельзя. Просто можно описать аварию. Я писал, через некоторое время со мной связался с неизвестного номера полицейский и говорит, так, мы поняли твою ситуацию. Ты пострадал в результате аварии? Я говорю, моя машина пострадала. Что-то ты сам пострадал? Я говорю, нет, не пострадал. Ты готов идти в суд против него? То есть, если мы вызовем его на суд, я говорю, если он не придет на суд. Я потеряю время, я потеряю это.
0: Он говорит, нет, нет, это уже не ваш вопрос. Вопрос в том, или вы готовы прийти в суд?
4: Я говорю, да, готов пойти в суд. Короче, согласился, да. В общем, подождите секунду, я...
0: Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мы с вами, у нас есть время. Алло?
4: На этом все закончилось. Со мной обещали связаться, так и не связались. Значит, я все эти видео с этим происшествием выложил в Facebook, выложил в нескольких автогруппах, русскоязычных, израильских, где только можно, Орья-Рок. Вот.
0: Понятно.
4: Я после этого, мне пообещали со мной связаться через день или через два. Я позвонил в дорожную полицию. То есть я попал не по правильному номеру, меня перенаправили. Я опять разговаривал с офицером дорожной полиции. Он сказал мне сделать то же самое опять. Вот.
0: Понятно. Можно я отвечу на ваш вопрос?
4: Одну секунду. Я на этом как бы остановился. Я понял, что, смотрите, человек полгода делает одно и то же.
0: Согласен
4: я
0: с вами на 100%.
4: Я вижу его каждый день. Камер, одну секунду. Камер там нет. Контроля никакого нет. Он подвергает людей опасности. Понимаете?
0: И, смотрите. Все понятно. Да. Опять-таки, а то, о чем мы говорили в самом начале передачи. Во-первых, нет никакого контроля. Во-вторых, опять-таки, свидетель, который заснял какое-то происшествие, должен согласиться выступать свидетелем от обвинения в суде. Прошли это. Теперь, ваше дело. В вашем деле речь идет о дорожно-транспортном происшествии. Действительно, об аварии, где он нарушил правила дорожного движения, привел к тому, что вы от него, не знаю, отъехали, ударились в бордюр, вашей машине нанесен ущерб. Вы должны подать жалобу в дорожную полицию. Тот офицер, который с вами говорил, я не знаю, где он был, на каком участке, он некомпетентен. Вы, наверное, не пришли в дорожную полицию, которая находится на улице Амасгер. Называется Агапат Нуа Тель-Авив. Который занимается в Гуждане, да, занимается в Гуждане всеми, вот, и просто я направляю всех прямиком туда, подавая жалобу через интернет, подавая жалобу в Батьяме, которые должны переслать, все теряется по цепочке. Теперь, так как вам позвонили и спросили, готовы ли вы, и вы сказали да, я уверен, что они открыли дело в суд. Для того, чтобы подготовить дело в суд, они должны подать обвинительное заключение. Берет время. Вам должно домой, либо в ГОВ, на вашу личную страницу в государственном сайте, должно прийти сообщение, в каком статусе находится ваша жалоба. Зайдите и посмотрите. Либо это находится в стадии расследования, либо дело закрыто, либо дело направлено в прокуратуру. Mm-hmm. В том случае, если дело закрыто, не дай бог, вы имеете право в течение 60 дней подать апелляцию на закрытие дела полиции. Такое дело они закрывать, если вы действительно стоите на своем. Они не имеют права закрывать. То есть дело, возможно, понятно, дойдет до суда, просто не прошло еще нужное время. Теперь насчет нарушителя. Тут я считаю, если вы утверждаете, что каждый день он такое совершает, исполните свой гражданский долг. Снимите его. Снимите его. Отправьте это видео в дорожную полицию, с вами свяжутся. Вы придете, дадите показания, как, его найдут.
4: Простите,
0: его
4: как отправить? Нет возможности отправить.
0: Не нужно через... отправить. Не надо, не нужно отправить, не надо видео отправлять.
4: Секунду, у меня таких видео штук 10 уже накопилось.
0: Секундочку, придите в дорожную полицию, не нужно ничего отправлять. Улица Мазгер, 16. Придите в дорожную полицию, подайте жалобу. Выложите все это видео, он получит 16 приглашений в суд. По каждому видео в отдельности. Если вы действительно хотите исполнить свой гражданский долг, вы придете в суд по каждому делу, подадите, в суд все примет и его накажут. Угу. А просто так это слова, которые до дела не дадут. То
4: еще есть, раз, действительно, если вы это видите... Мазгер 16, да?
0: Мазгер 16, и там написано «Таханат Лев Ашкелон», там раньше был магазин BMW, на втором этаже находится дорожно-транспортная полиция Тель-Авивского округа. Приходите на Кабалат Кааль, вам открывают дело, вас прекрасно встретят. И не идите к офицерам полиции, которые этим не занимаются, которые не
4: копируют. Спасибо, я понял.
0: Удачи вам.
4: Смотрите, одну секунду. Я узнал через интернет, что у него нет теста. То есть, можно
0: вот
4: через
0: сайт еще узнать. Его за это тоже засудят. Он получит.
4: Он с января ездит без теста. Его, возможно, без страховки.
0: Возможно, и без права, потому что люди с правами так не ездят. Так что, ну, да, для того, чтобы его наказать, вы должны помочь полиции. Нечего делать. Так как полиция спасибо этого большое не видит, а вы это увидели. Удачи.
4: Спасибо. До свидания.
2: 11:44 в Израиле. Продолжаем программу. Кто у нас на линии, пожалуйста? Алло.
5: Алло.
2: Да, пожалуйста.
5: Добрый день.
0: Здравствуйте.
5: Олег из Барышева беспокоит.
0: Здравствуйте, Олег.
5: Значит, мне в декабре исполнилось 70. До этого я получил, как обычно, получил сообщение с мистера Дрешуй. Я оплатил, потом пришли временные права на полгода. Окей. И с тех пор я жду пластиковую карточку. Вот это вопрос.
0: Во временных правах на полгода были какие-то условия вписаны?
5: Никаких условий, обычные.
0: О прохождении каких-то. То есть обычно вы их уплатили, то есть и уже закончился этот срок?
5: Нет, в июле заканчивается.
0: У вас есть время, я надеюсь, что вам придут постоянные, либо вам придут какие-то требования о прохождении каких-то комиссий. Так что нет проблем, пока если, не дай бог, они вам не придут. Я знаю, у них есть какие-то проблемы административные у Министерства транспорта. Зайдите на сайт, сможете еще раз получить временные права, либо в Суперфарме стоят специальные автоматы.
5: Ну, в Суперфарме я тоже вытащил, они тоже дали на полгода.
0: Тоже, ну, когда придет время, они уже будут. Если вы уплатили, кстати, если вы уплатили ваши временные права, там написано с левой стороны, до какого времени они оплачены. Вы увидите, что агра уплачена там, либо сам налог уплачен на 5 лет. То есть и до этого времени ваши права годные, так что все нормально.
5: Раньше так не было, просто раньше оплатил и получал. Ну, хорошо, спасибо. Какой-то телефон есть позвонить? Невозможно дозвониться ни по каким телефонам?
0: Да, невозможно. На сайт. Только на сайт. К сожалению, в России государственные инстанции в последнее время невозможно дозвониться. Я частное лицо, могу только развести руками и вам посочувствовать. Тут я вам ничем помочь не могу, и только разве что с вами согласиться.
5: А сайт Минстрат решу, и все?
2: Ну, вот они на мейлы они тоже не отвечают? Или как?
0: Смотрите, да, это их проблема.
5: Да никуда они не отвечают. Ничего не отвечают, нигде не добьются.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. К сожалению, не только они, очень многие государственные инстанции. Проблема связаться, дозвониться. Так же самое Мисрат Апним. Я надеюсь, что это в дальнейшем исправится.
5: Получается, отдай руками, ходи ногами. Вот это система в Израиле.
0: Удачи вам. Удачи вам.
5: Спасибо. Все, спасибо.
2: Спасибо. Еще один радиослушатель на линии, пожалуйста. Алло.
6: Я нет.
2: Да, вы. Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Всем. Спасибо вашим операторам, что подняли меня. Я, знаете, хочу спросить, вот, алло, вы меня слышите?
0: Да, конечно.
6: Я хочу спросить, а почему вот такой закон в Израиле, что автобусы не останавливаются на остановках? И вот, знаете, недавно совсем, да, тоже был это адвокат по транспорту. Его спрашивали, почему не останавливаются около тротуаров. Он сказал, что это большое нарушение.
0: А этим подумала, адвокатом был я. Этим Правда? Адвокатом был я. Это я сказал 2-3 недели назад на этом же канале. И я вам сейчас, если можно, расскажу, о чем говорит законодательство.
6: Я не запомнила, ну, спасибо. Но дело в том, что там, да, прозвучало слово «культура», и вот, я просто еще хочу договорить, я подумала, господи, на тротуаре, да хоть бы они вообще останавливались, они вообще проезжают. Я даже, знаете, иногда даже жалею, думаю, как жалко, что вот вообще нас бесплатно возят. Может, они видят, что русский стоит и думают, на черт она мне нужна, все равно с нее никакого навара, да?
0: Окей. Ну, давайте, ну, вот, я воспользуюсь случаем и благодарен Радио Река за то, что мне дают возможность объяснить свои права всем пассажирам общественного транспорта в Израиле. К сожалению, мало кто их знает, свои права. Что происходит? Перевозчик, а это автобусные компании, это перевозчик, выигрывают тендер у Министерства транспорта для того, чтобы давать на какой-то линии услуги пассажирам. Они получают бюджет от Министерства транспорта за эти услуги. То есть помимо того, что они получают деньги за билеты, они еще получают бюджет от Министерства транспорта. Министерство транспорта выдвигает им условия. Условия говорят о том, о правилах, которые они должны соблюдать в тот момент, когда они дают услуги на этой линии. Эти правила говорят о том, что они должны обязаны останавливаться всем пассажирам на остановках, что они должны останавливаться вплотную до бордюра, что они должны, вплоть до того, что водитель должен выйти из автобуса, если есть какой-то инвалид на кресле, открыть ему специальную рампу железную, ручную его завести в автобус, привязать, только потом сесть за руль и поехать. То есть существуют различные правила. В том случае, если один из водителей эти правила нарушают, есть на Министерстве транспорта есть специальная графа. Подача жалобы против водителя и против перевозчика, то есть против автобуса. Вы заходите, вы все заполняете, вы пишете свою жалобу. Это дело переходит сразу в прокуратуру Министерства транспорта. Они очень серьезно к этому относятся. Они вызывают водителя на допрос. И в конечном итоге они подают обвинительное заключение в Дорожно-транспортный суд как против перевозчика самой компании, так и против водителя. Я вам примерно расскажу, какие штрафы и наказания. За то, что водитель не остановился на остановке, компания может заплатить штраф. Суд около 30 тысяч шекелей. Сам водитель, если это будет доказано, сам водитель заплатит около 5 тысяч шекелей штраф. И его, возможно, даже лишат прав, либо условно, либо в действительности. То есть речь идет об очень серьезных нарушениях условия перевозки. То есть у каждого пассажира есть права, и он имеет право требовать от водителя, чтобы он эти права исполнял. Не остановка на автобусной остановке, неправильная остановка, неправильное обращение к пассажиру, грубое обращение с пассажиром. Все это против правил. Соответственно, каждый пассажир, ему есть где жаловаться, и Министерство транспорта очень серьезно это рассматривает. Я вам это говорю как адвокат, который представляет несколько автобусных компаний.
2: Понятно. В общем, вкратце так. Следующий радиослушатель у нас на линии. Кто с нами?
7: Может быть, я?
2: Да, наверное.
7: Здравствуйте. У меня вопрос по стоянке. Есть стоянка синяя с белым, это можем ставить панго. А есть рядом стоянка рыжая с белым. Там написано, что можно час. Но я, например, бываю у врача или еще где-то и не успеваю этот час. Я могу ставить панго в том месте, где я нахожусь, а не подходя к машине, не выезжая?
0: Но опять-таки,
2: панго, в каком городе?
0: В каком городе, да.
7: Это в Варшаве.
0: У каждого города свои правила. То есть, какой стоянке вы говорите? Стоянка какая? Это бордюр.
7: Ну, рыжий, оранжевый с белым.
0: И на там час. Написано, что ваша машина может стоять только час. Так что вы хотите поставить панго на час, а потом его отключить, а потом еще раз его поставить? Объясните мне.
7: Нет, я хочу поставить на час, и где бы я ни находилась, у врача или у подруги, я вижу, что я не успеваю, я могу поставить. Вернее, я так сделала. И получила панго там 3 шекеля. Меня это не волнует. Но меня волнует, что я когда-то узнавала, звонила им, они говорят, что что если вы не выйдете, то вы получите штраф.
2: Эти стоянки, они для того, чтобы поставить машину, это обычно в каких-то таких оживленных улицах, чтобы вышли, купили какие-нибудь яблоки, не знаю, и вернулись, условно говоря.
7: Хорошо, да. Ну, час прошел, час, 3 минуты, там сколько, 5 минут, 7 минут, не успел его отвращаться.
0: Вы нарушили правила. А панду, которую вы включите, это на сине-белую полосу.
7: Ну, то есть я неправильно сделала.
0: Я не могу вас научить, как нарушить правила. Я могу вам объяснить, что и рассказать, что это нарушение, и я могу вам посоветовать такого не делать. А научить вас, как их нарушать, это...
7: Нет, не в этом дело. Я же поставила панго.
0: В этом ваш вопрос. Вы паркуетесь больше разрешенного времени и спрашиваете, как это узаконить. Я не могу вам дать ответ.
7: Нет, я же деньги буду платить за дальнейшее.
0: Даже за деньги вас запрещено там стоять больше часа.
7: Но если ты находишься у врача, ты не можешь выйти.
2: Эти стоянки
0: вспомогательным законом этого города предназначены для того, чтобы вы стояли там только час. Для того, чтобы и другие могли зайти к врачу и найти место для парковки. Понимаете, в этом весь смысл этих стоянок краткосрочных. А если вы будете ее занимать больше разрешенного времени, что бы вы ни делали, вы нарушаете правила. И вам положен штраф. Как это обойти? Что для этого сделать? Это не к нам.
2: Спасибо. За звонок еще один радиослушатель. Я думаю, успеем мы поговорить. Кто у нас на линии? Алло. Да, пожалуйста.
8: Здравствуйте, Борис Ерус.
0: Здравствуйте.
8: Я хочу купить внуку электровелосипед. С какого возраста он может ездить?
0: Ваш внук имеет право ездить 16 лет. Сколько ему лет сегодня?
8: 14.
0: Ой, вам нужно еще подождать 2 года. Помимо этого, ваш внук должен пройти специальное тестирование, экзамен теории для электровелосипедов упрощенный. И помимо этого, он должен купить законные транспортные средства, которое не может развивать скорость до 25 км в час. Это вы ему купите, и купить ему красивый шлем, потому что он обязан его надевать. А после этого вы должны поехать в специальный махон, где ему выдадут специальный номерной знак. Вот тогда все это будет законно. До того, как ему исполнится 16 лет и как он пройдет экзамен теории, не совершайте, пожалуйста, этой ошибки, которую совершают очень многие родители, и не покупайте ему это транспортное средство. Оно запрещено. Его у него просто конфискуют.
8: Скажите, пожалуйста, я как-то не думая, заказал такой электровелосипед с Китая. Он может прийти к мне в Израиль или нет?
0: Смотрите, это все зависит от Мехеса. У вас могут потребовать его растаможить. Для того, чтобы его растаможить, вы должны принести специальные справки с Мисрада Калькала, Мисрада Тахбура. Я не думаю, что вы сможете это сделать. Но раз вы заказали, смотрите, ждите приказаний с почтового отдела Мехеса. Они вам, если пройдет, если не пройдет, у вас проблема. Как правило, это проблема привозить такие транспортные средства.
2: Спасибо за звонок. И еще, по-моему, один радиослушатель, я думаю, мы успеваем. Пожалуйста.
9: Добрый день.
2: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
9: Я всех вас приветствую, всех, кто в студии, всех, кто нас слышит. И, как всегда, хочу вам сказать здоровье, здоровье, здоровье.
2: Вопрос в чем?
9: Вопрос хочу задать нашему уважаемому. Спасибо ему, что так здорово отвечает. Вот, вы знаете, есть кальнаиты с тележкой. Кальнаиты с тележкой. На них права нужны или нет?
0: Что значит с тележкой? Объясните. Давайте я вам приведу пример. В чем разница между кальноид и гольфит? У кальноид, у нее 3 или 4 колеса, и у нее вместо руля находится кидон, как у велосипеда. Велосипедный руль. Это кальноид. Да. Ага. На это права не нужны. В том случае, если руль круглый, это уже называется гольфит. Это уже автомобиль, и там нужны водительские права. То есть кальноид, как правило, с рулем для велосипеда права не нужны.
9: Спасибо большое.
0: Удачи вам.
2: Спасибо за звонок. Я думаю, что все на сегодня. Адвокат Юрий Брандт, специалист по дорожно-транспортным происшествиям, был у нас в эфире. Адвокат Брандт, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам, и не нарушайте, и чтобы все были здоровы, и чтобы количество дорожных аварий только уменьшалось.
2: Да, ваши бы слова да в уши всем, кого это касается. Спасибо и хорошего дня. Программа «Открытый микрофон» подходит к концу. У нас Амир Шмуэль за пультом, продюсер Елена Черкасова, микрофон был я, Олег Клод. Ставайтесь на волнах радиостанции «Канрек». Всем удачи, всего доброго.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Канрека под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я предлагаю вам услышать на Канрека игру совершенно потрясающего пианиста Владимир Горовиц. Он заслуженно считается символом фортепианной игры ушедшего века. Факт этот признают и поклонники творчества музыканта, и даже его недоброжелатели. Невозможно не признавать исключительности этого человека, гения. Он родился в Киеве 1 октября 1903 года, учился в Киевской консерватории у Феликса Блуменфельда и Сергея Тарковского. Что касается его пути к признанию, он не был для него простым и легким, но задолго до его отъезда, я думаю, вы об этом знаете, из Советского Союза, его имя, имя Владимира Горовица, собирало залы в Москве и Ленинграде. Сольных программ уже к тому моменту у него было 10, а это очень много. Слушаем Владимир Горовиц на Канрека.